улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Все, что я забыл, наполни голову мою, наполни миллиарды молний. Молнии, это так красиво.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду. Было отмечено, что к зиме подготовили свыше 99% котельных и 97% многоквартирных домов. Объекты образования, здравоохранения и соцзащиты готовы на 100%. В районах сформированы 532 аварийно-восстановительные бригады. Старт подачи тепла запланирован не позднее дня следующего за пятидневным периодом со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. В Воронежской области активно развивается креативная экономика. Как сообщила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ольга Яковлева, сегодня в регионе 85% креативной экономики формируют 5 ключевых индустрий – программное обеспечение, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, а также реклама и пиар. По некоторым направлениям область почти вдвое опережает среднероссийские показатели. В Воронежской области уже реализуются образовательная, консультационная и информационная формы поддержки. В дальнейшем для получения мер поддержки потребуется обязательное нахождение в реестре креативных индустрий области. Первый зампред правительства области Данил Кустов отметил, что креативная индустрия – это не просто творчество, а полноценная экономическая отрасль с высокой добавленной стоимостью. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов официально представил коллективу ведомства нового исполняющего обязанности министра лесного хозяйства региона Евгения Шаталова. Алексей Сапронов пожелал новому руководителю успехов на посту, подчеркнув значимость стоящих перед лесным ведомством задач комплексному развитию лесного фонда региона и выполнению задач по его охране, защите и воспроизводству. Евгений Шаталов, в свою очередь, выразил благодарность руководству области и лично губернатору Александру Гусеву за оказанное доверие. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже 2 доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения в Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду. Было отмечено, что к зиме подготовили свыше 99% котельных и 97% многоквартирных домов. Объекты образования, здравоохранения и соцзащиты готовы на 100%. В районах сформированы 532 аварийно-восстановительные бригады. Старт подачи тепла запланирован не позднее дня следующего за пятидневным периодом со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. В Воронежской области активно развивается креативная экономика. Как сообщила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ольга Яковлева, сегодня в регионе 85% креативной экономики формируют 5 ключевых индустрий. Программное обеспечение, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, а также реклама и пиар. По некоторым направлениям область почти вдвое опережает среднероссийские показатели. В Воронежской области уже реализуются образовательная, консультационная и информационные формы поддержки. В дальнейшем для получения мер поддержки потребуется обязательное нахождение в реестре креативных индустрий области. Первый зампред правительства области Данил Кустов отметил, что креативные индустрии – это не просто творчество, а полноценная экономическая отрасль с высокой добавленной стоимостью. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов официально представил коллективу ведомства нового исполняющего обязанности министра лесного хозяйства региона Евгения Шаталова. Алексей Сапронов пожелал новому руководителю успехов на посту, подчеркнув значимость стоящих перед лесным ведомством задач комплексному развитию лесного фонда региона и выполнению задач по его охране, защите и воспроизводству. Евгений Шаталов, в свою очередь, выразил благодарность руководству области и лично губернатору Александру Гусеву за оказанное доверие. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже 2 доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения в Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.

0: профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду. Было отмечено, что к зиме подготовили свыше 99% котельных и 97% многоквартирных домов. Объекты образования, здравоохранения и соцзащиты готовы на 100%. В районах сформированы 532 аварийно-восстановительные бригады. Старт подачи тепла запланирован не позднее дня следующего за пятидневным периодом со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. В Воронежской области активно развивается креативная экономика. Как сообщила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ольга Яковлева, сегодня в регионе 85% креативной экономики формируют 5 ключевых индустрий. Программное обеспечение, исполнительские искусства, архитектура, гастрономия, а также реклама и пиар. По некоторым направлениям область почти вдвое опережает среднероссийские показатели. В Воронежской области уже реализуются образовательная, консультационная и информационные формы поддержки. В дальнейшем для получения мер поддержки потребуется обязательное нахождение в реестре креативных индустрий области. Первый зампред правительства области Данил Кустов отметил, что креативная индустрия – это не просто творчество, а полноценная экономическая отрасль с высокой добавленной стоимостью. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов официально представил коллективу ведомства нового исполняющего обязанности министра лесного хозяйства региона Евгения Шаталова. Алексей Сапронов пожелал новому руководителю успехов на посту, подчеркнув значимость стоящих перед лесным ведомством задач комплексному развитию лесного фонда региона и выполнению задач по его охране, защите и воспроизводству. Евгений Шаталов, в свою очередь, выразил благодарность руководству области и лично губернатору Александру Гусеву за оказанное доверие. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже 2 доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения в Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже два доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Воронежская область во второй раз присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту, который организовали Минспорта и Олимпийский комитет России. В этом году свои знания проверили более 4000 жителей региона, больше, чем годом ранее. Участники ответили на 25 федеральных и 5 региональных вопросов о разных видах спорта, знаковых событиях и истории спортивных побед. Одной из площадок стало Министерство физической культуры и спорта в Воронежской области. Диктант здесь написали сотрудники ведомств, спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций. Жители Воронежской области могут принять участие в двух просветительских онлайн-акциях по финансовой грамотности. Об этом сообщил региональный Минфин. С 6 по 27 октября состоится 9-й всероссийский онлайн-зачет. Ежегодный проект, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финграмотности среди всех категорий населения. Кроме того, по 8 октября проходит ежегодная акция «Финансовый диктант». Цели проекта – оценка текущего уровня финграмотности населения и ее повышение. Более подробная информация на finzachet.ru и findiktant.rf. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения в Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: луна. Точу карандаши,
1: пу-пу-ру-пу-пу.
0: В пальцах лезвие предательски дрожит.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат.

0: 45 55.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже два доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Воронежская область во второй раз присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту, который организовали Минспорта и Олимпийский комитет России. В этом году свои знания проверили более 4000 жителей региона, больше, чем годом ранее. Участники ответили на 25 федеральных и 5 региональных вопросов о разных видах спорта, знаковых событиях и истории спортивных побед. Одной из площадок стало Министерство физической культуры и спорта в Воронежской области. Диктант здесь написали сотрудники ведомств, спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций. Жители Воронежской области могут принять участие в двух просветительских онлайн-акциях по финансовой грамотности. Об этом сообщил региональный Минфин. С 6 по 27 октября состоится 9-й всероссийский онлайн-зачет. Ежегодный проект, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финграмотности среди всех категорий населения. Кроме того, по 8 октября проходит ежегодная акция «Финансовый диктант». Цели проекта – оценка текущего уровня финграмотности населения и ее повышение. Более подробная информация на finzachet.ru и findiktant.rf. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.

0: с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно.

0: Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
2: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налога. Вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже два доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Воронежская область во второй раз присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту, который организовали Минспорта и Олимпийский комитет России. В этом году свои знания проверили более 4000 жителей региона, больше, чем годом ранее. Участники ответили на 25 федеральных и 5 региональных вопросов о разных видах спорта, знаковых событиях и истории спортивных побед. Одной из площадок стало Министерство физической культуры и спорта в Воронежской области. Диктант здесь написали сотрудники ведомств, спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций. Жители Воронежской области могут принять участие в двух просветительских онлайн-акциях по финансовой грамотности. Об этом сообщил региональный Минфин. С 6 по 27 октября состоится 9-й всероссийский онлайн-зачет, ежегодный проект, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финграмотности среди всех категорий населения. Кроме того, по 8 октября проходит ежегодная акция «Финансовый диктант». Цели проекта – оценка текущего уровня финграмотности населения и ее повышение. Более подробно информация на finzachet.ru и findiktant.rf. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.

0: в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, доброе утро всем. Здравствуйте, 7 часов и 6 минут в столице. 7 октября сегодня. Смотрите, мы вот вышли только сейчас, а буквально 4 минутами ранее было 7.06, 7.06. Но пролетели. Кто загадал желание, напишите обязательно, мало ли вдруг.
3: Ну, а сейчас будет 07.07. И что?
2: Где завтра будет, в смысле...
3: Ну, я про время тебе говорю, а не про дату. Вот что? Сейчас.
4: Ну... 07.07. Загадывайте желание, ребята.
2: И что, 7,
4: доброе утро.
2: 7.07. Что, при чем здесь 7.07? Я тебе по дате и по времени говорю. Ну, Гар, ну что ты? Тебе поэтические числа тут втирают. Так вот, доброе утро, хорошего настроения, прекрасного. Сегодня обещают нам синоптики, кстати, до 16 градусов тепла, облачную погоду, возможно, небольшие дожди, но, тем не менее, будет тепло. Правда, ветерок сейчас сильный в Москве, но, может быть, уляжется. Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро. Как дела?
4: Да хорошо.
3: Как настроение? Ой, я не включил нашу... Сейчас смотрел на пульт, вижу фотографию Андрея и Игоря. Не включил...
4: Нашу фотку.
3: Нашу фотографию, настройку.
4: Да.
3: Что-то не так, вот есть какое-то чувство.
4: А вот оно. Оказывается,
3: да. Фотку нужно было.
2: Звучишь поменять. Как напарники. Да?
3: Короли вечернего эфира.
2: Короли вечернего... Они так себя называют. Короли вечернего... Может быть, нам тоже как-то себя назвать?
3: Зачем?
2: Хотя мы, конечно, предпочитаем, чтобы нас называли люди. Да? Как люди скажут, так и...
3: То есть любишь, когда тебя унижают? Ладно, давайте просыпаться. Мы все в сборе. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
6: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бенд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon. Ограничение 16+. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, эсписи, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, если вы голодные, то даже не знаю, что вам сказать. Но пусть приготовьте слюнявчик, чтобы...
3: Терпите. Дело в том, что Янка тут нам рассказала, что у нее сейчас кулинарный приход. Она скупает разные кулинарные книги и готовит.
4: Ну, какая-то волна у меня кулинарная началась, да. Что-то, знаешь, вот может осень, и нужны какие-то калории, чтобы утеплиться организм. Я не знаю. Я вчера купила 5 книг, ну, заказала, они ко мне едут.
3: Ты подумала, что вдохновение тебя покинуло?
4: Ну, просто да, я поймалась на мысли, что, ну, мне кажется, так у многих женщин периодически бывает, что какое-то ощущение, что ты, ну, все.
3: Изжился.
4: Одно и то же готовишь, да. Ну, то есть, понятно, что чередуешь и так далее, но хочется каких-то новых рецептов, в общем. И я вчера что-то взяла и купила, говорю, заказала 5 книг. Вот жду, когда они доедут до меня. Слушай, я не люблю вот это вот в телефоне, вот это вот в интернете листать. Я вот это вот, нет. Мне надо вот печатную. Это так же, как с любыми другими книгами. Фотографии красивые вот эти вот. Смотришь и все.
3: В процессе этого обсуждения мы вышли на тему «Ваш самый любимый быстрый рецепт». Любимое блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Мы исключим монопродукты, ну, из серии там вареная картошка или жареное мясо, да, ну, жареный стейк. Тут все понятно как будто бы. А когда там все-таки несколько ингредиентов присутствует, и при этом быстро готовится все, и вкусно. И
4: вот... У меня у брата был шикарный фирменный рецепт. Я думаю, что он есть во многих семьях. Это когда с вечера что-то остается, там макароны, сосиски или там какая-нибудь курица оставшаяся. Все это вот высыпаешь в сковородку и заливаешь яйцами, и все. Мне кажется, это самый вкусный завтрак.
3: Самый вкусный завтрак, самая вкусная яичница. Мне так мой знакомый, который переехал достаточно давно в Израиль, сказал, что мы вот обсуждали, тоже в эфире, он нас там слушает. Он говорит, вот так шакшука появилась. Или мы рецепт шакшуки обсуждали. А откуда она появилась, как ее готовить правильно. И он говорит, в Израиле все, что со вчера не доели в холодильнике, на сковородку яйцами заливаешь это все, и вот тебе шакшука.
4: Но это действительно ведь вкусно.
3: Хотя, конечно, у нее есть рецепт там, но в целом. Это вкусно, я тоже очень люблю, Янка, тебя понимаю.
2: Александр. Я сейчас, самое вот быстрое блюдо, это йока.
3: Это что такое?
2: Это, короче говоря, вот, если у вас есть дома армянский лаваш, вы берете яйцо, ну, ветчина, допустим, сыр, можно просто сыр там и так далее, и яйцо взбиваете, все это разбиваете, жарите и переворачиваете, и получается такой блин в яйце с яйцом, то есть внутри, понимаешь, а потом его сворачиваешь в конвертик и вот так вот пережариваешь. Это очень вкусно.
4: А, то есть сначала начинку обжариваешь на сковородке, а потом эту начинку в лаваш, и лаваш сворачиваешь на сковородку. Так?
2: Сейчас я, подожди, я... Это популярная на Кавказе закуска из лаваша с начинкой из яйца и сыра, вот. Ну, вы можете ветчину добавить.
4: Я говорю, то есть ты сначала начинку на сковородке, да, обжариваешь, правильно? А потом ее кладешь в лаваш, и потом еще раз сворачиваешь и обжариваешь, или нет?
2: Я, ты знаешь, у меня дети очень любили это, они выросли, я так давно этого не делал. У меня сейчас что-то вылетело яйцо вообще из головы. Мне жена прислала, говорит, что яйцо должно быть обязательно.
3: А у меня еще из детства самое вкусное и простое, что можно было сделать, это лук с кетчупом, просто поджаренный, и все.
4: Лук с кетчупом?
3: Да. Ну, знаешь, как делаешь зажарку, например, только вот это лук и кетчуп, или томатная паста. Ну, лучше кетчуп, вот.
4: И все. Вкусно.
3: Вкусно. Без яйца, я понимаю, что это начало какого-то блюда, но здесь все, на этом заканчивается. Просто обжариваешь лук, добавляешь кетчуп, перемешиваешь это все и ешь с хлебом. Вообще, просто самое простое и самое вкусное блюдо детства. Мне кажется, я его...
2: Значит, смотрите, жена мне прислала. Берете лаваш, можно его немножко смочить. Обжариваете с обеих сторон, туда выкладываете сыр и яйцо, и вот так вот обжариваете.
4: Но яйцо сырое ты туда разбиваешь.
2: Естественно, разбиваешь яйцо сырое, сворачиваешь, и блин сам вот так вот жаришь. Ага. И все. Вот это очень вкусно. И очень быстро.
3: Итак, ваш фирменный, быстрый, но при этом очень вкусный рецепт. Напишите нам, почитаем. Ей захотелось прям.
2: Мои макароны с сыром, это вообще вот просто обожаемое мое блюдо.
4: Все с сыром. Ну, это любимое детское, общедетское.
3: Это картошку с сыром тоже.
2: Макароны с сыром, это просто...
3: И мясо с сыром.
2: Вкуснота вкуснотеева.
3: Ждем ваши рецепты.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Да!

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 34 минуты в столице. Давайте почитаем ваше сообщение про быстрые рецепты блюд.
9: Вообще очень захотелось и есть, и пить.
8: Не пить, что... а выпить.
9: Я понял, что все быстрые рецепты – это закуска.
10: Да. Брауни в кружке за 5 минут. Яйцо с сахаром в кружку. Взбиваем хорошенечко вилкой. Добавляем какао, порошок, муку. Тесто должно быть как жидкая сметана. Ставим кружку в микроволновку на пару минут. И шоколадный десерт готов. Да. Я видела такие видосы в интернете. Но не пробовала. Говорят, что вкусно.
9: Куриные бедра и голени обмазать давленным чесноком. Обжарить с одной стороны на сильном огне. Потом перевернуть, засыпать картошкой. Добавить много свежемолотого черного перца, соли. Стопка воды под крышку на медленный огонь. И даже все перемешивать не нужно.
8: А вы уверены, что это быстрый рецепт?
10: Ну, быстрый.
8: Но где?
10: Когда опыт есть, быстрый. Сейчас в продаже появились лепешки роти. Очень много с ними рецептов. Любимые начинки. Пюрешка, сыр, можно колбасы добавить. Или вот творог, сыр, яйцо. Или банан, молочный шоколад. Начинка кладется на половинку лепешки и закрывается второй. Ну, или на целую лепеху и закрывается еще одной. И обжаривается по несколько минут на сковороде. И можно даже хачапури по-аджарски делать в духовке. Но это уже не так быстро.
9: Ну, это как с лавашом.
10: А я тортилью вот покупаю, тоже вот эти лепешки, и тоже сыр.
8: Это уже шаурма.
10: Ну нет.
8: А роти, они продаются где-то?
9: Да, конечно.
10: Продаются.
9: В индийском магазине вот у нас здесь на Октябрьском поле, зайди.
10: Роти вкусная вещь.
9: Быстрая закуска, которую придумали на даче под горячительный напиток. А сейчас периодически ем просто так. Соленые огурцы, томатный соус и свежий репчатый лук. Перемешать, есть в прикуску с хлебом. Ну, это что-то похоже к шашлыку. Вот такие вот вещи обычно подают, когда готовят.
10: Не то чтобы быстро, но очень просто готовится. Куриные бедра и голени.
9: Это я прочитал.
10: Все,
9: берем,
10: извини.
9: Камамбер, продаем или подаем все-таки, наверное, в виде шайбы. На сильнейшем огне и сливочном масле обжариваем. Получается снаружи румяная корочка, а внутри он расплавлен. Готовка 3 минуты.
10: Ой, а еще сюда бокальчик красного вина, оливок и помидорки.
9: Греческие сыры, там халуни, как они называются, вот тоже из этой же серии, просто жареные.
10: Мой любимый быстрый завтрак – растительное молоко, полбанана, овсяные хлопья, ложка меда. Все это блендером. Запас углеводов до обеда обеспечен. Вкуснота.
8: Да.
9: Берешь свежее сало, Александр, режешь небольшими брусочками и на разогретую сковородку. Пока жир вытапливается, чистишь и режешь картошку и лук. Вытопился жир, засыпаешь картошку и обжариваешь, помешивая. Потом добавляем лук, убавляем огонь, накрываем крышкой и ждем, пока нарезаем... Салат из помидоров, огурца. Ну,
8: понятно.
9: Просто жареная картошка на сале.
8: Мы вам сейчас говорим про еду, что мама, а можно прямо вот сейчас хочу есть? И мама за 5 минут вам.
9: Лучший завтрак – это вчерашние пельмени, поджаренные с утра с мазиком.
10: Но если без майонеза, то да.
8: Ну, вообще пельмени это быстрая еда. Кинул в кипящую воду.
10: А еще просто замороженные можно сразу обжарить. Тоже вкусно.
9: А они не слипаются?
10: Нет, нормально. Мы пробовали, мы экспериментировали с мелкими. Коль уж разговор пошел про лаваш и рецепты с ним, называется Бертуш. Берем лаваш, масло сливочное, тонко нарезанную бастурму, смазываем кусок лаваша маслом, кладем бастурму, заворачиваем в трубочку. Приятного аппетита!
9: Бучина вообще бомба. На протяжении очень многих лет я завтракаю одним и тем же блюдом. Вареная гречка со сливочным маслом, и туда добавляю немного меда. Вот,
8: наверное, вкусно.
9: Быстрый рецепт должен, наверное, быть такой, который запоминается. А когда вот длинное сообщение с перечислением, ну, с кучей ингредиентов или действий, то его вот даже на слух сложно запомнить.
8: Я согласен, что жареная картошка на сале, там, с салатом овощным, это вкусно, никто не спорит. Но это не быстро.
10: Ну вот в нашей семье на Новый год уже много лет присутствует горячая закуска. Говяжий язык отварной нарезаем кружочками и на 5 минут в духовку, обильно посыпав сыром.
9: А до
10: очень
9: этого
10: вкусно.
9: Час нужно варить.
10: Полтора. Слушай, ну если у тебя он вдруг лежит уже готовый, понимаешь,
9: поджарка
10: в холодильнике.
9: Поджарка из лука и морковки, плюс сверху разбиваешь яйцо, не перемешивать.
8: Это вы, видимо, когда-то попробовали для супа. Вот мама, я так тесто любил для шарлотки. Я обожал тесто для шарлотки. Когда как-то мама ушла, я его приготовил себе и съел всю вот эту чушку.
9: А я обожал вот эту поджарку для борща, когда мама готовила уже со свеклой.
8: Да-да-да.
9: Вкусно. Это же очень вкусно.
10: Конечно. В питу сыр, колбаса и все, что не жалко. И в микроволновку или в аэрогриль. А потом с кофе очень вкусно.
8: Да-да-да. Вот все эти лепешки. Кошечки с начинкой. Это такая вкуснота.
9: Мелко режем филе курицы. Вот ложка муки, немного майонеза и сыра, щепотка соли, яйцо. На сковородку прямо ложкой выкладываю. Получается сочно и вкусно.
10: Да, я тоже делаю такие котлетки с добавлением сыра. Очень вкусно, согласна. Нарезаю докторскую колбаску кубиками. Сыр натираю на терке, смешиваю с кетчупом и майонезом. Намазываю это все на белый хлебушек. И в тостер. 5 минут, и вкусняшка готова. Или в ростер написано. Есть такая штука?
9: Тостер.
10: Ну, я думаю, что тостер, да. Вот тостер. Такое подобие пиццы делаю на завтрак своим мужчинам. Называйте, как хотите. Мини-пицца или горячий бутерброд. Можно еще соленый огурчик добавить.
9: Есть горизонтальные, Саш. Ну, вот,
10: тостеры, да?
9: Вопрос просто подогреть. Я думаю, что в микроволновке эффект будет ровно такой же.
10: Бутербродница.
9: Или в аэрогриле.
8: Ну, да, все-таки поджарить его надо, я так понимаю.
9: Мое любимое блюдо по утрам — яичница с гренками и чесноком. Сначала на сковородку кидаем нарезанный зубчиком чеснок. Как только он отдал аромат, нарезаем кубиками черный хлеб, например, бородинский. Выкладываем его, формируя форму, и туда же добавляю яйцо. Очень вкусно.
8: Да яйцо с утра вообще как-то само в рот просится.
9: Из 3 яиц. 3 яйца, стакан сахара, стакан муки. Пока миксер взбивает 3 яблока дольками, яблоки залить взбитым.
10: Корицы посыпать.
9: И 20 минут на духовку. Ну, вот шарлотка быстрая тут.
10: Классическая,
9: многим, да.
10: Батон намазать сливочным маслом и под гриль. Все.
9: Курица в соли в духовке. И все.
10: О, это очень вкусно, на самом
9: на
10: деле.
9: На соли тут. Не в соли, а на соли, да. Много соли уходит.
10: Много соли уходит.
9: Но получается вкусно, согласен.
10: Вкусно.
9: 7:40 в Москве. Доброе утро.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
6: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Вот мне очень понравился рецепт. Бокальчик пенного, стопочку беленькой, смешиваем эти ингредиенты, и быстрый рецепт готов. Спасибо. Ну, это ближе... Ну,
5: Минздрав после, предупреждает.
6: После обеда. На завтрак очень опасно.
5: Основа. В сковородку разбиваю яйцо и сразу два ломтика хлеба белого. Чуть прихватилось и перевернуть. И уже на это яйцо, где хлеб снизу, что хочешь, колбаса, сыр, затем складывается из этих половинок полноценный сэндвич с яйцом внутри. С двух сторон пожарил сытно и вкусно.
6: Да, вкусно. Да, верю, что вкусно.
4: Вкусно, калорийно.
6: Часто готовили самый быстрый салат. Кукуруза консервированная и любые сухарики. По желанию чеснок. Заправить майонезом. Все быстро и вкусно.
5: Да, до сих пор его многие готовят. Горячие бутерброды с колбасой и сыром в микроволновке или гренки из батона. Обмакиваешь в молоке с добавлением сахара и соли. И на сковородку можно присыпать сырком.
6: Да, гренки — это вещь.
5: А
6: да.
5: Помните эти вот бутербродницы? Ну, они сейчас есть, которые готовили треугольные такие тосты. А-а-а. Вот тоже кладешь хлеб для тостов, да или любой хлеб, обычный батон.
6: Бутербродницу?
5: Да, любой туда ингредиент хочешь, там маслом намазал, сосиски порезал или колбасу, там, помидоры. Прижал с двух сторон. 3 минуты.
6: Вкусно.
5: И все, готово.
6: Жик и готово. Яйцо в мешочек, его в пиалку с белым хлебом перемешать.
5: Да, можно просто, многие сырое яйцо перемешивают с хлебом и солью, да, перцем. И едят даже не в мешочек. Вот это быстрый рецепт.
4: Без мешочка.
5: Да.
6: Без мешочка.
5: Без варки.
6: А я, знаешь, в детстве любила, я брала банку сметаны, открывала туда сахар, размешивала и ходила.
4: Жирно-жиревы.
6: Ну, вообще, у бабушки съела всю сметану в детстве.
4: Это самое популярное блюдо в советских столовых. Вот пополовина или целое, и с сахаром. Это было очень вкусно.
6: Сметана с сахаром.
5: А еще я любил кефир с сахаром.
4: Кефир с сахаром.
6: Вот кефир я не очень любила, а сметану, да.
4: Это был советский йогурт.
5: Да. Питьевой.
4: Питьевой.
6: Яйцо взбить с небольшим количеством молока, посолить, обмакнуть в этом всем кусочки белого хлеба, обжарить с обеих сторон.
5: Ну да,
6: это рецепт из детства.
5: Из детства, да. Фасоль в томатном соусе, кукуруза, сухарики, мазик. Ну, это классика.
6: А вот мне нравилась вот эта вот консервированная мексиканская смесь, где фасоль, кукуруза, перец болгарский, вот такое. Вот туда банку консервированного тунца, можно вареных яиц, можно без них, с майонезом. Тоже очень вкусный салат получался. Студенческий такой.
5: В сковородке большую луковицу до готовности. Туда высыпать нарезанной соломкой сырые кальмары, ну, понятно, предварительно очищенные. Кальмары обжаривать до готовности буквально 2-3 минуты. Заправить плавленым сыром и можно есть. Очень вкусно с рисом, с макаронами, в горячем и в холодном виде. Вот еще универсальное, конечно, блюдо, которое вкусно одинаково и в горячем, и в холодном виде.
4: Какое?
5: Ну, вообще, в принципе. Ну, вот, когда вот что-то не...
4: Котлеты, например.
5: Ну, котлеты, например. Вот, что бы ты...
4: Я понял.
6: Котлеты на хлеб — это вообще классика.
5: Холодная.
6: Да. Вот яйца, вот... жирком, яйца на хлеб жирком, вареные. Да. Тоже очень вкусно.
5: Опять
6: пополам
5: закуска,
6: и...
5: Саша. Опять закуска.
6: Вот, тортилья, плавленый сырок квадратом, сосиса. Все это обернуть вокруг сосисы. И на сковородку. Получается румяная вкусная штука.
5: Давайте остановимся, потому что уже нет сил терпеть. Просим прощения у всех, кто не успел позавтракать. Да.
4: Приготовить быстрое блюдо хочется.
5: Аппетита тем, кто завтракает сейчас, и сил, у кого завтрак еще не скоро. 7:50.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: 14 октября. Большой концерт Good Times, Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
1: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

наше радио. Сделано

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Танкер под флагом Либерии накануне вечером подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря, недалеко от Сочи. Произошло открытое горение нефти. Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал НСН, есть ли угроза для туристов и жителей Сочи.
3: Большая надежда на то, что большая часть этих нефти или нефтепродуктов горит в море. По вечерам на побережье моря всегда дует бриз из зоны высокого давления в зону низкого давления. То есть с берега на море. Очень надеемся, что этот бриз отнесет шлейф дыма от жилых районов самого Сочи. Наибольшая опасность попасть в место приземления этого шлейфа, когда есть вероятность отравиться продуктами горения. Прогнозировать сейчас, будет ли катастрофа масштаба Анапы, очень надеюсь, что нет.
2: Как сообщил Минтранс, экипаж судна из 23 граждан Индии спасли, а приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности пожара. Туристов и жителей Сочи призвали не находиться долго на улицах и не открывать окна в помещениях. Пляж временно закрыли. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Каждый второй бизнес в России имеет женское лицо. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, на начало года число женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, составляет порядка 40% от общего числа бизнесменов. В России, по ее словам, наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства. В 2024 году свой бизнес вели около 6 миллионов женщин, а к этому году их число увеличилось еще на 300 тысяч. Российский космонавт-испытатель Николай Тихонов считает, что около 90% жителей Земли могли бы отправиться в космос в качестве туристов. По его словам, представление о необходимости обладать исключительным космическим здоровьем для полета в космос является стереотипом. Тихонов разграничил требования к профессиональным космонавтам и туристам, сравнив это с различием между профессиональными летчиками и пассажирами самолетов, передают РИА Новости. Нападающий Лионель Месси забил гол за национальную сборную в товарищеском матче Аргентины против сборной Бенина. Игра, которая стала последней в карьере Месси за команду Аргентины, завершилась со счетом 3-0. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте. Всего за сборную Аргентины восьмикратный обладатель золотого мяча провел 208 матчей, забив 126 голов и сделав 62 результативные передачи. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Изначальная стоимость лота составляет 50 тысяч фунтов стерлингов или 66 тысяч долларов. Представители аукционного дома заявили, что речь идет об инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: карточке.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня, что, сегодня 7 октября, 8 часов и 8 минут. В столице до 16 градусов тепла, обещают сегодня синоптики. Ясную погоду смотрю, вот ясная погода. Смотрите, правда распогодилась, смотрите, солнышко, небо голубое.
4: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы угадываете. Что разыгрываем сегодня?
5: Разыгрываем два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится 9 октября в МТС Лайфхолле.
3: Вы знаете, мы сегодня загадали фильм, который... Это старый советский фильм, старое советское кино. Настолько душераздирающее, и после него в конце ты просто рыдаешь в этом фильме. Вот. Но фильм на все времена.
4: Что давайте называется. Послушаем. Сегодня принимаем 7-й правильный ответ. Наш.ру.
6: Кушать хотите?
7: Кушать?
6: Да.
7: Нет, спасибо, я сыта.
6: Если хотите, то пожалуйста.
7: Нет.
6: Вы только не стесняйтесь. Смотрите, какое сало.
7: Сало?
6: Да, попробуйте.
7: Ну, разве что попробовать. Мне маленький кусочек.
6: Нравится?
7: Угу.
6: Сухой паёк.
7: Угу. А еще я очень вафли люблю. Ну, знаете, такие трубочкой. Помните, до войны продавали.
6: А я до войны в деревне жил.
7: А я в городе.
3: Ну все.
4: Ждем 7-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107 FM.
9: Папа, смотри, какая елочка!
10: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
11: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 7-й правильный ответ.
4: Кушать хотите?
5: Кушать?
4: Да.
5: Нет, спасибо, я сыта.
4: Если хотите, то пожалуйста.
5: Нет.
4: Вы только не стесняйтесь. Смотрите, какое сало.
5: Сало?
4: Да, попробуйте.
5: Ну, разве что попробовать. Мне маленький кусочек.
4: Нравится?
5: Угу.
4: Сухой паёк.
5: Угу. А еще я очень вафли люблю. Ну, знаете, такие трубочкой. Помните, до войны продавали.
4: А я до войны в деревне жил.
5: А я в городе.
6: Но. Три тополя на Плющихе, а зори здесь тихие, в бой идут одни старики, летят журавли и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Баллада о солдате». И наш сегодняшний победитель, человек, который пойдет на концерт группы «Дайте танк» 9 октября в МТС Live Hall. Ваш номер телефона 909-169-92 и так далее. Поздравляем вас.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 26 минут в столице. Сегодня 7 октября. Сегодня среда уже.
3: Психологи говорят, почти в каждой паре со временем появляются свои слова-триггеры. Фразы, которые мгновенно меняют настроение разговора и могут запустить ссору буквально с полоборота. Чаще всего это не ругательство, а вполне обычные выражения. «Успокойся», «Ты опять начинаешь», «Делай, что хочешь», «Я же говорил» или «говорила», «Тебе все равно» или безобидные, на первый взгляд, «нормально». Как у тебя дела? Нормально. Причем дело не столько в самих словах, сколько в истории пары. Одна и та же фраза для одного человека ничего не значит, а для другого звучит как упрек, обесценивание или сигнал «сейчас опять будет конфликт». Психологи советуют парам знать свои слова-триггеры и в напряженном разговоре заменять их более нейтральными формулировками. Иногда одна вовремя несказанная фраза спасает весь вечер. Я хотел сказать, спасает весь мир. Ну, действительно, если вы давно вместе, то вы иногда без слов понимаете, в каком настроении человек находится. И иногда достаточно одного взгляда, чтобы зажечь эту спичку. А уж слова из серии «делай, что хочешь» или «я же говорил» или «говорила» могут взорвать все вокруг.
2: Слушай, я не знаю, я вот так вот, ну, мы же все на себя всегда, да? Через себя все пропускаем. Я, честно говоря, даже не знаю, у меня нет, вот, может быть, у жены есть, в смысле, на мой счет, каких-то слов. Я даже не помню, какие слова мне нельзя произносить дома. Просто, наверное, потому что их нет. Потому что все-таки, я сейчас скажу такие высокопарные слова, все-таки в семье все намного проще. Я понимаю, что может быть и сложнее, но вот таких слов, ну, то есть допустимость таких слов, я не знаю, это значит, ну, не хочу говорить, что значит вы не семья, но как-то это странно.
3: То есть никто из домашних не может сказать тебе «невкусно»?
2: Почему? Может, но это не будет триггером.
3: А, не будет триггером, да?
2: Нет, ну...
4: У меня, кстати, тоже нет вот каких-то особенных слов, но если у мужа плохое настроение, я просто это вижу, и я тогда испаряюсь. Испаряюсь минут на 30.
2: Ян, что это такое? Это
4: еще нет, вот приходит человек. Это потому что сначала, когда мы познакомились, я все, значит, на себя примеряла. Мне казалось, что это я что-то, значит, накосячила где-то там, что-то я сделала. А в итоге я поняла, что нет. Ну вот, например, это вообще ко мне не имеет никакого отношения чаще всего. Ну то есть это просто вот, например, ну приходит человек, переваривает какую-то за день полученную информацию или там с работы, так. Ну и какие-то вот эти вот вещи. И если я вижу, что у мужа плохое настроение, я просто испаряюсь. Но я реально, я 30 минут просто его не трогаю. И он, ну, как бы остывает, и все.
3: В интернете есть ролики смешные на этот счет, когда там пара поругалась, и вот, и когда девушка уже готова была все забыть, заходит в комнату, и вторая половина говорит, ну что, успокоилась? И сразу... случается. Ну, давайте поинтересуемся у наших слушателей традиционно. Друзья, есть ли в вашей паре слова-триггеры и какие это слова, к чему они приводят? С примерами, пожалуйста, задумайтесь, существуют ли они в вашей паре. Уверен, что у всех есть хоть одно слово, по которому вы понимаете, что вот если сейчас его произнести, да, иногда же ты это делаешь несознательно, не потому что вот хочешь подлить масло в огонь, а просто вот у тебя выскакивает это как слово-паразит. Ну вот и Сири, успокойся. И пошло-поехало. Ждем вашей истории. Наш.ру, пожалуйста, пишите, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru. ру.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 38 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Еще раз. Психологи говорят, почти в каждой паре со временем появляются свои слова-триггеры. Фразы, которые мгновенно меняют настроение разговора и могут запустить ссору буквально с полоборота. Мы спросили про ваши слова-триггеры. У мужа есть выражение, так говорила его бабушка, что крестьяне, то и обезьяне. Меня оно дико раздражает. Он прекрасно об этом знает, но не может отказать себе в удовольствии всегда вставить его в разговор. Например, если я увидела, что он положил глаз на какую-то вкусняшку, и мне тоже ее захотелось, обязательно скажет про этих крестьян и обезьян.
4: Любая просьба что-то сделать заодно. Мужа аж передергивает. Сказал, что это стопроцентная гарантия услышать «нет». Ну а что, если это реально можно сделать заодно? Зачем лишний раз выделять время на это?
3: Для меня это слово «быстрее» аж трясти начинает. Раньше маман меня подгоняла, сейчас муж с их дурацкой привычкой везде быть за полчаса до назначенного времени.
2: Но это все идет из детства.
4: В нашем браке 29 лет ему. Триггеры, если и есть, то это интонация, не слова. Вот тут я соглашусь с вами. Мне тоже скорее интонация выбежит.
2: А ну-ка. Лена.
3: Мы делаем ремонт, и для меня мощный триггер слова «не видно». Я уравновешенный человек, но когда слышу «да ладно, не видно будет», просто дым из ушей и пламя из ноздрей сразу.
2: Да ладно, не видно будет. Ну ничего, мы тут шкафчик поставим.
3: Да, здесь обои наклеим другие, и шкаф придвинем, и все.
4: А мне никакие слова не нужны. Меня моя жена просто бесит всегда без слов. Хотя я люблю ее.
2: Слава богу, что у вас так все.
3: Если муж что-то сделал по-своему, а я говорила по-другому, и у него ничего не получилось, у меня вылетает фраза «это было очевидно». Он прям бесится, а меня прям бесит, особенно если я точно знала, как надо, а он все равно делал по-своему. В итоге раздраженный и расстроенный делает, как я говорила.
4: Слово «успокойся» — триггер для моего мужа. Если пытаюсь его успокоить, просто нахожу слова-синонимы. Для меня запрещенная фраза «ты как все» — именно от мужа. Сразу представляю, как он приравнивает меня ко всем женщинам в мире. А я должна быть одна единственная принцесса.
2: Фраза, да, вы как все.
3: Фраза «триггер» — это громко произнесенное имя супруги. «Света». Многие, кстати, написали о том, что по имени, если называет вторая половина тебя, то это фраза триггер. То есть обычно там зайка, котик и так далее, а тут по имени, и все, это
2: Света.
3: Сразу да.
4: А я люблю, когда меня по имени называют. У нас с мужем таких слов триггеров я не замечала, но на самом деле в острые моменты при каких-то горячих спорах таким словом может в моменте стать любое. От слова «успокойся», сказанного повелительным тоном или грубо, у кого угодно может забрало упасть.
3: Взрываясь на фразу «мужа, сделай сама», получая в ответ на просьбу или рассуждение о том, что было бы неплохо реализовать. Да если бы я хотела сама, я бы сделала уже без всяких разговоров. Сделай сама.
4: Фраза «ой, все» от жены, просто такое выражение от женщин, меня вообще триггерит. От мужчин ни разу не слышал.
3: Очень давно называю жену «моя радость», но после выхода известного фильма ее это начало бесить. Но я продолжаю так называть, пусть привыкает.
2: А что за...
4: А что за фильм? «Моя радость», я не знаю, например.
3: Ну, это же «Властелин колец».
2: «Властелин колец»,
4: да. А, «Моя прелесть».
3: Ну, там «моя прелесть» была, да.
4: Да. «Разговор закончен. Это красная тряпка для меня».
3: Она уже была готова успокоиться, и тут он сказал «успокойся».
4: Да. Ну, начинается. Слова детонатора у нас.
3: Когда прошу что-то я или дети, а в ответ «ожидаем». Ужасно бесит это слово.
4: «Ожидаем». Как же бесит.
2: Подожди, подожди.
3: Ты можешь это в полку прибить? «Ожидаем». Ну, в смысле, сейчас.
4: Сейчас, да. Как же бесит, ты сильная, ты справишься. Я еще и умная, даже браться не хочу.
3: За 11 лет так и не научился. Разговариваешь, шутишь, а потом раз, и все. Одно слово, и 3 дня со мной не разговаривает.
2: Да как же так-то?
4: Слово «ок».
3: Посмотрим. Из уст мужа расшифровывается как «никогда». После этого слова делаю все сама.
2: Посмотрим. Никогда.
4: Если жена хочет поругаться, говорит, прими уже участие в воспитании дочери. Забери у нее телефон.
2: Вот это же на самом деле может взбесить, потому что это же киношная фраза. Это вот не ваша фраза. Зачем вы это делаете?
3: У меня триггер — это слово
2: просто не понимаю.
3: Накладовывай. Муж услышал в гостях, посмеялся и теперь ходит, бесит меня. Один раз было смешно, но он теперь всегда так говорит. Я ему напрямую говорю, что я с ним не буду разговаривать, пока он не научится говорить.
2: Даже нас это сейчас бесит. Ну, меня, во всяком случае. Накладовывай.
4: Накладовывай, да.
2: Ужас. Ужас, кошмар просто.
4: Ужас.
3: Если муж скажет «успокойся», он уже знает, это вызовет атомный взрыв.
4: Не кричи на меня. Или вот, как вам фраза, «я тебя услышал».
3: Это да. 8.43 в Москве. Почитаем еще несколько сообщений чуть позже.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение. Вот буквально
3: вопрос,
2: минута.
3: Что с тобой, если я начинаю злиться на мужа за что-нибудь? Бывает редко, но, блин, что со мной? Как будто я не имею права злиться и не отвечать.
4: И нервничать.
3: Или нервничать.
4: Бесит фраза «и чё?». Например, «сынок, поможешь мне?» «И чё?».
3: Меня бесит, когда жена говорит, ты хотел помыть посуду или ты хотел прибраться. А я не хотел, и сейчас еще больше не хочу. В общем, друзья, подумайте над этими словами и фразами, триггерами. Если не знаете, есть ли в вашей паре, то спросите у второй половины прямо сейчас. На 8.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Богучарские семечки.

0: смотри, какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике Рура вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник Рура. Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налога. Вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже два доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Воронежская область во второй раз присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту, который организовали Минспорта и Олимпийский комитет России. В этом году свои знания проверили более 4000 жителей региона, больше, чем годом ранее. Участники ответили на 25 федеральных и 5 региональных вопросов о разных видах спорта, знаковых событиях и истории спортивных побед. Одной из площадок стало Министерство физической культуры и спорта в Воронежской области. Диктант здесь написали сотрудники ведомств, спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций. Жители Воронежской области могут принять участие в двух просветительских онлайн-акциях по финансовой грамотности. Об этом сообщил региональный Минфин. С 6 по 27 октября состоится 9-й всероссийский онлайн-зачет. Ежегодный проект, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финграмотности среди всех категорий населения. Кроме того, по 8 октября проходит ежегодная акция «Финансовый диктант». Цели проекта – оценка текущего уровня финграмотности населения и ее повышение. Более подробно информация на finzachet.ru и findiktant.rf. Запланированное на 7 октября проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Воронежской области переносится на 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 октября, сегодня уже среда.
3: Кстати, группа The Hatters через час будет в эфире у нас, поэтому присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Она начнется через час как раз на сайте наш.ру. Ну и можно уже задавать свои вопросы. 10 лет коллектив отмечает, 2 концерта в Санкт-Петербурге, 2 концерта в Москве.
2: Сильно.
3: Стадионные. Поговорим, конечно же, о десятилетии, о концертах и вообще о жизни. Ну, а пока давайте погадаем. Наши книжные гадания, тем более за гадание у нас сегодня положен приз. Александр, озвучьте, пожалуйста.
2: Да, от спонсора ООО «Усадьба» вы получаете сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на Вишневую девятки, а Новый год в Барской усадьбе обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в Барской усадьбе уже сейчас.
3: Спим с мужем в разных комнатах, но моя мама считает, что это начало конца и что я нехорошая жена. Как объяснить ей, что это наша жизнь, и мы сами решим,
2: никак,
3: как нам лучше?
2: Никак не объяснять.
4: А мне тоже кажется, не надо объяснять.
2: У мамы может быть свое мнение на что угодно, ради бога. Если я буду своему папе объяснять на каждое его мнение, что я считаю по-другому, зачем мне это надо?
3: Откуда мама знает? Вы ей сказали? Или она у вас в гостях была, и вы спали в разных комнатах?
2: Да, это мне вопрос, сколько у вас комнат, что еще и мама поместилась?
3: Саш, есть много людей, у которых много комнат.
2: Спасибо, Игорюк.
4: Теперь ты знаешь, да.
3: Муж сделал своими руками забор на даче. Через неделю он упал. Очень хочется как-то его подколоть, но пока себя сдерживаю. Собирается в эти выходные заново его восстанавливать. Может быть, все-таки нанять специалистов? Большими буквами написано.
2: Да подождите, будет у вас еще...
4: Дайте шанс.
2: Да, будет у вас... Да подождите со своим шансом.
4: Ну это же круто, когда человек сам что-то пытается сделать.
2: Подождите вы, еще будет у вас возможность это вставить. Жизнь длинная. Я вас уверяю, вы еще получите от этого удовольствие. А сейчас пусть корячится, что.
3: Может быть, он, кстати, удовольствие от этого получает.
4: Ну да.
3: Делать не потому, что надо, а потому, что ему нравится и хочется.
2: Ну, мужчина так устроен, падает, встает.
3: Сейчас сколько людей что по видеоурокам делают?
2: Символическая картина.
3: Все.
2: А?
3: И чинят бытовую технику, и строят бани, и дома по видеоурокам.
2: Каким урокам? По рилсам.
3: Ну, хорошо, рилсом.
2: Кстати, по рилсам есть очень хороший рилс. Там я могу вам прислать. Как раз мужчина делает забор. Очень красиво.
3: Чувствуется подвох в твоей интонации.
2: Где он падает, там видео нету. Ну, что этот забор. Так что, видимо, стоит на века.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите. Гадаем сегодня по...
4: Сегодня гадаем по Роберту Шекли.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательное врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: 255 45 55. Запомни, Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 17 минут в столице.
3: Вы мне уже по весне гадали, праздновать ли свадьбу. Я не хотела, потому что мамы не ладили. Свадьбу мы отметили, но мамы так и не поладили. Не общаются до сих пор. Вот у меня теперь дилемма, где справлять Новый год. Вместе их не собрать. Если отмечать с одной, то обидится другая. Я склоняюсь к тому, чтобы уехать куда-то и отметить вдвоем. Но нет понимания куда, и с работы все непонятно. Думаю, что поможет только гадание. Ну, конечно, чтобы не обижать мам, нужно ехать куда-то вдвоем. И все.
4: Да, с супругом.
3: Неважно куда. И даже если это не какая-то дальняя поездка, можно поехать недалеко.
2: Но так вот, то, что вас родители сделали такими заложниками, а теперь вы сами на это ведетесь, я, конечно...
3: Согласен.
2: Это вы так бесконечно будете? До самого конца маминого будете так ездить?
3: Собираемся с семьей в Абхазию. Я
2: лавировать.
3: С тремя детьми на самолете. А он решил на машине. Типа всем на самолете лучше не лететь в целях безопасности. Это не он сам придумал, просто подсказали. Отпускать или настаивать, что летим вместе?
2: Ну пусть тогда с собой одного ребенка возьмет.
3: А в чем проблема? То есть вы с тремя детьми на самолете, а он на машине. Потому что всем небезопасно лететь.
2: Ну потому что если, допустим, с самолетом что-то случится... Вас не станет всех. А так останется, допустим, папа и ребенок.
3: Все, нет, она с тремя детьми на самолете.
2: Ну да, значит, он останется. Ну, такая логика у него странная. Я и говорю, надо хотя бы одного ребенка-то взять. Вы знаете, в фильме, вернее, в сериале «Джен»,

0: Джентльмены, помнишь? Ладно, не будем спойлерить.
1: Устроился на новую работу. Работаю технологом комбината питания. Также есть а-ля управляющие, явно без опыта. Собственно, ни одного слова, тупо ИИ. Даже мои обязанности составляла благодаря ИИ. Понимания никакого. Компания амбициозная, в планах выход на большой рынок. Сработаемся ли? Ну, слушайте, тут даже не знаю, что вам посоветовать.
2: Ну, или да, или нет. Третьего не дано.
0: Ну, нет, мы, конечно, Дьянка, но где-то вы, мы желаем вам, мы за вас держим.
2: То, что мы желаем, это понятно.
0: Мы
2: конечно,
0: за вас держим, мы за вас переживаем. Да. Дьянка всегда так говорит, и она искренне за каждого из вас переживает. Я говорю, тебе не хватит просто за всех переживать. Но она все равно вот это заладила, и все.
1: Сегодня...
0: Поэтому... Мы вам желаем.
1: Собрание в школе и обсуждение выпускного в 9 классе. Погадайте, получится прийти к общему решению или нет?
2: Почти наверняка нет. Но будет же какое-то большинство в любом случае. Всегда есть кто-то, кого все не устраивает или кому вообще ничего не хочется.
0: Вы знаете, у нас, я помню, ну, дети были против выбора родителей, когда училась моя дочь. И вот на собрание позвали инициативную группу девчонок, которые сказали, как они хотят. И когда родители услышали, чего они хотят, они сказали, ну хорошо, то есть без родителей, отдельно в доме, там, чтобы их никого не было, там туда-сюда. И все, в результате... Сделали так, как хотели родители.
1: Я парикмахер. Мечтаю уже несколько лет начать обучать. Стоит ли идти в школу преподавателем?
0: А есть школа... Ну,
1: конечно.
0: Но вы можете и без школы, наверное, преподавать.
2: Но если есть необходимая квалификация, наверное, преподавать... Для того, чтобы преподавать, там, наверное, не только опыт важен, да, но и...
0: Ну, скорее, ну и опыт.
2: Только опыт, да?
0: Опыт в том числе, это же прикладное дело. То есть ты руками работаешь.
2: Ну, вообще надо пробовать, конечно.
1: Вообще это же не теория. Одно дело быть специалистом в той или иной области, другое дело уметь объяснить человеку начинающему, как это все работает. Это два разных таланта.
2: Две разных... Я поэтому и говорю, что достаточно ли только опыта.
1: Мужу 45 лет. Увлекся биохакингом. Сначала мне было смешно, сейчас уже не смешно. Реально поставил себе цель дожить до 100 лет. И все для этого делает. Но страдает вся семья.
0: А что, почему страдает?
1: Ну, наверное, вот все там, здоровый образ жизни вокруг, БАДы.
0: Ну что, ну что вот, скажи, здоровый образ жизни, чем он мешает семье? Ну скажи, вот я просто...
1: Сань, не знаю. Ну,
0: приведите пример, от чего вы сошли с ума из-за того, что...
1: Ну вот ели всю жизнь сосиски, он говорит, все, сосисок в доме нет, дети будут есть только отварную куриную грудку с, там, не знаю, с какими-то там крупами полезными. Понятно. Ну, я могу только предположить, спать ложимся в 8 вечера, встаем там в определенное время, гуляем в день по там 10-15 тысяч шагов. Ну и куча. А сейчас же этих биохакеров полно в интернете, которые тебе дают кучу всяких разных советов, и, естественно, в том числе и разные БАДы.
0: Самое смешное будет, если он умрет раньше своих сверстников.
2: Мне кажется, во всем хороша ему золотая
1: не
2: середина.
0: Не, ну я просто
1: Некому
0: тебе говорю.
1: Будет сказать, я тебе говорила. Ждем ваши...
0: Что сосиски тоже нужны.
1: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте.
0: Вообще на долголетие, как вот, по моим наблюдениям, все-таки влияет положительный взгляд на жизнь.
2: Согласна.
0: Очень сильно влияет на долголетие вот позитивность мышления. Это не значит, что ты должен ходить все время улыбаясь, но ты должен быть влюблен в этот мир и сон.
1: Но
0: все остальное
1: я от разных специалистов вот за последнее время несколько раз слышал. Раньше я в это вообще не верил. И мне казалось, что это ну, какой-то бред. Что стресс и нервы убивают здоровье.
0: Ну, конечно. Ну...
2: Конечно.
1: И, соответственно, воспаляют все твои там болячки
0: внутри. Ты постоянно вот на нервиках.
2: А если посмотреть на долгожителей, ну, вот, пожалуйста, у меня бабушке 92 года. Бабуль, ну вот, я скажу сейчас прям как есть. Ну, вот у нее любимое блюдо, дошик, она любит, например.
1: Ну,
2: вот она любит. Его не было, потому что всю ее жизнь.
1: Она ест, там, может быть, последние...
2: Нет, да, но я имею в виду, что это никак не влияет на здоровье.
0: Все-таки генофонд.
2: Ну, генофонд, да. Я к тому, что это не про питание. Это не всегда только про питание.
1: У людей, которым исполнилось 100 лет, и они начинают, там, какая-нибудь итальянская бабушка рассказывать, как она каждое утро пьет что-то из винограда, виноградного сока и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, это никак не связано. А вы, Александр, значит, с позитивом смотрите на жизнь?
0: Да. Да? Ну, слушай, вот мне вчера...
1: Вот тебе бабушка вчера рост измеряла.
0: Да. Мне вчера измеряли рост, причем не как, ну, вес, не как обычно. Знаете, спиной встаешь к этой штуке и выпрямляешься, и сверху опускает. Ничего не опускала, я стал лицом. Она тут же меня взвесила и сказала 181. А я, у меня рост 188 всю жизнь. Я говорю, подождите, что-то здесь не так. Я говорю, у меня 188. Она говорит, а сколько вам лет? Я говорю, столько-то. Она говорит, ну вот.
2: Сашка, ты точно не 1,81 м, потому что ты гораздо выше, чем я. А я 1,75 м.
1: Доставай сантиметр, сейчас положим его, будем измерять.
2: Просто... Леш, ты зачем?
0: Я, знаешь, я просто понять не... Ну, думаю, ну и ладно, и пошел.
2: И даже не заспорил.
0: И не стал я спорить, думаю, да и подьте вы.
1: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
3: Подъемники на нашем радио.
4: Не плачь.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
20: Подъемники на нашем радио.
22: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать. Напоминаю, что гадающим мы вручаем сегодня приз от спонсора ООО «Усадьба». Сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас.
23: Несмотря на то, что учебный год только начинается,
0: Проблема следующая.
22: Давай.
0: Сегодня собрание в школе и обсуждение выпускного в 9 классе. Погадайте, получится прийти к общему решению или нет? Юль нам написал. Юль, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У вас выпускник или выпускница, Юль?
1: Выпускница.
0: Угу. А есть уже какое-то обсуждение предварительное? Было? Или...
22: Что хотят вообще?
0: Да. Какие варианты?
1: Родители хотят поездку куда-нибудь, то есть экскурсионную, а дети не очень это хотят. И как бы вот мнения разделились.
2: А вы из роддома, да, Юль?
1: Ну да, да.
22: А что тут мнение? Я понять не могу. Ребята хотят тусовку. Зачем им экскурсия? Ну, сделайте им вечеринку. Почему так нельзя сделать?
1: Ну, вот как раз хотим, наверное, пригласить, вот как Александр сказал, инициативную группу и уже обсудить детально.
22: Ну да.
0: Вопросы. А вы спрашивали у детей, что они хотят? То, что не хотят экскурсию, мы поняли. А что хотят?
1: Так в том-то и дело, что пока они сами не могут определиться, что конкретно они хотят, потому что такой вопрос им задавали, да.
0: Ну, времени еще столько, кто думает о выпускном?
1: Так уже все бронируют.
22: Как они называются, это эти лазилки с задачками? Господи.
2: Квесты?
22: Квесты сейчас модны или не модны?
0: Это для детей, мне кажется. В 9 классе уже, наверное, вряд ли.
22: Нет, а я так просто, я, честно говоря, отстал от темы.
0: Юль, а в каком городе вы живете?
1: Нижегородская область.
0: Угу. А вообще, вот вы же общаетесь, наверное, раз вы в родительском комитете с родителями там... тех, кто в 10 классе сейчас, как они проводили? Или, может быть, учительница вам рассказывала?
1: Ну, у меня дело в том, что 10-классница еще есть.
0: А, вот.
1: А у них было в прошлом году, был выпускной, ну, вот в кафе. То есть что-то такое.
2: Детям понравилось?
1: Да, детям понравилось.
22: Ну, а что, посидели? Я вообще предлагаю пойти в картинг, а потом в ресторан. Ну или куда-нибудь
1: вот такое. Это, кстати, неплохая идея.
22: А у вас картинг, в городе... в любом возрасте увлекает.
0: У вас в городе какие обычно развлечения на выпускных
1: детей? Ну, вот как раз вот что-то такое. То есть либо пейнтбол какой-нибудь, какие-то активности, либо вот кафешка и поездки куда-то.
2: Ну, активности, кстати говоря, а вот тот же картинг, о котором Саша сказал, это действительно область. Классная история. А потом посидеть и отметить.
22: Посидеть, потусить, да. Там, а потом
1: предложим
22: уже,
1: сегодня.
22: Пусть расходятся, я не знаю. Они там поделены на компании или нет? Или у них один дружный класс?
1: Ну, нет, есть компания, есть.
0: Ну, то есть есть сколько человек вообще в классе?
1: 27.
0: А вы будете отдельно праздновать или будете объединять несколько классов?
1: Нет, у нас мы будем отдельно.
22: Своим классом, короче говоря.
1: Да, да, да, да.
0: А с родителями или без? Это важно.
22: Ну, 2-3 человека-то будет, наверное.
1: Я думаю, что с родителями.
22: А, с родителями. Ну, хорошо.
1: Пока это такой вопрос обсуждается.
2: Ну, в 9 классе столы накрывали в спортзале.
22: Да, да.
2: Мы отмечали
1: в спортзале. Вообще не было выпускного в 9 классе.
0: У нас тоже не было, но мы в лес ходили классом.
22: Не, у нас
0: без взрослых.
1: В поход, вот.
2: Ну, поход. Кстати, тоже хорошая история.
22: Очень геморная история. Мне
2: с
22: кажется,
2: походом?
22: Да, проще в ресторан
0: можно
22: забуриться.
0: Можно далеко уйти, Саш.
22: Можно вообще недалеко уйти, да, но можно уйти далеко.
0: Ладно, давайте. Номер страницы, номер строчки.
1: Так, давайте 20-я страница, 3-я снизу.
0: 20-я страница, 3-я снизу. Доброе утро. Сегодня собрание в школе и обсуждение выпускного в 9 классе. Погадайте, получится прийти к общему решению или нет, спрашивает нас Юля.
22: Том поблагодарил их, они выпили и разошлись. Так что, наверное, придете к какому-то решению сегодня, и все будет хорошо.
2: А сами в барскую усадьбу, Юль.
1: Спасибо.
0: Вот тут вариант, Юль, у нас в выпускном в 9 классе был сплав. Дети были в восторге, сплав, посиделки у костра, было круто, советую как идею.
22: А не поздновато? А в смысле это летом будет?
0: Ну, летом.
2: Ну, май, июнь.
22: Да, я прошу прощения, я почему-то...
0: Опасно, конечно, но то есть многие не хотят ответственность брать на себя за такие активные развлечения.
2: Но это необходимо просто со специально обученными людьми
22: идти. Конечно, не самим, а...
2: Жилеты, вот это все спасательное. И на самом деле тема крутая. Вообще любая активность такая, она, мне кажется, всем только на радость.
20: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 48, 6 минут столицы.
7: Хотели вам напомнить, что в начале часа у нас гости сегодня. Это группа The Hatters. Поговорим о больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут в Питере уже на следующей неделе, в Москве в ноябре. 10 лет группе. Будет видеотрансляция у нас на сайте наш.ру нашего эфира. Задавайте свои вопросы. За лучший вопрос обязательно что-нибудь придумаем. Юра с Пашей у нас будут в гостях.
6: Юра с Пашей, да, поэтому... Ты сказал про прямую трансляцию?
7: Да, уже сказал.
6: Видеотрансляцию.
7: Что хочется сказать вам, дорогие друзья. Тут небывалый резонанс вызвала проблема в наших гаданиях. У меня выпускался сын из 9 класса летом. После предложения о пинболе мамы девочек и сами девочки взвыли. А как же платье, прически и макияж?
6: Слушай, нет, это хорошо, конечно, когда девчонки, ну, и абсолютно логично, что они об этом думают. Но если сделать все с переодеванием, хотя, зная, как девушки готовятся, они идут в салон, их там моют, красят, укладывают и так далее. Потом еще платье. Ну, наверное,
8: платье сейчас... Ну, девчонки тоже по-разному реагируют, на самом деле. Очень многие, уверенно, поддержали бы какую-то активность.
6: Да, пинбол, мне кажется...
8: И это... променяли красивое такое... платье на...
6: Сейчас такой пинбол, это вообще... В наше время такого не было. Были просто
7: вот
6: стрелялки.
7: Играй в него, скажут тебе дети.
6: Ну да, да, конечно. Не, если не нравится, ну зачем?
7: Я из Нижнего Новгорода, и мы бронировали зал в загородном клубе еще в апреле месяце. Это к разговору о том, почему так заранее начинают готовиться.
8: Потому что все хорошие залы разбирают, конечно. Помимо выпускных...
6: Все хорошие залы разбирают.
8: Ну, я думаю, многие, ну, если не все, то многие... Нет, я уверена, что все, особенно в небольших городах, например, если речь идет об этом, то, конечно.
7: Там же помимо... где вот каждый год выпускные, и они, конечно, пользуются популярностью и выкручивают руки родителям.
8: Но вы же не забывайте, что помимо выпускных еще свадьбы есть, юбилеи есть и так далее. Конечно, хорошие залы...
6: Да плевать, отказаться от этого и все. Придумать другой формат.
8: Вот, поэтому сплавы и так далее.
6: Другой формат и все.
7: А нам дети в прошлом году запретили посещать их выпускной 9 класс. Сказали, никаких родителей.
6: Как это? Вы не можете сказать никаких родителей. Вы 9 класс, вы несовершеннолетние пупсы. Поэтому, нет, если бы вам было 18, вы могли мне сказать все, что угодно. А пока вы несовершеннолетние, вы ничего мне сказать не можете. Вы можете меня попросить, но сказать, чтобы вас не было... Здрасте, приехали.
7: Ты видел этих несовершеннолетних?
6: Чтобы вас не было или вы были. Я принимал решение. А вы не можете такого решения принять.
7: 9:50 в Москве. Ждем наших гостей и вопросы, которые вы им отправите.
4: Подъемники на нашем радио.
9: Реклама на 107FM.
4: Наша погода.
10: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
11: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
10: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03. Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
12: Папа, смотри, какая большая елочка.
13: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
14: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
15: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
16: Ограничение 16+.
15: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
18: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. С 1 марта вступают в силу изменения в правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Автоматизированная система должна будет обеспечивать фотографирование кандидатов в водители в процессе экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что он использовал, например, какие-то средства связи. Кроме того, экзаменуемый сможет не предоставлять медицинское заключение при наличии сведений о нем в реестре. Также сокращается с полугода до 60 дней срок, в течение которого назначается практический экзамен на права в случае успешного сдачи теоретического. Умер один из раненых при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии сотрудник ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О состоянии других пострадавших не сообщается. Инцидент случился в минувшую пятницу. Осужденный, который следовал в поезде по Кабардино-Балкарии, смог отобрать пистолет у конвоира и убил его, ранив еще троих сотрудников ФСИН. В результате преступник был ликвидирован. Мужчина был осужден за хранение наркотиков. Режим повышенной готовности ввели в Омске из-за угрозы приостановки подачи газа в более чем 3000 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города. Решение принято в связи с критической ситуацией в сфере газоснабжения населения. Ранее стало известно о банкротстве Омской областной газовой компании, которая обеспечивала многоэтажки сжиженным газом. В результате 12 домов остались без газоснабжения. Режиссер Никита Михалков высказался о целях СВО. В беседе с RT он заявил, что военная операция необходима России, чтобы народ очнулся и смог разобраться в настоящих ценностях. Цитата. «Нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они». Конец цитаты. Михалков пояснил, что опасно, когда жизнь измеряется количеством и качеством развлечений, и напомнил об эксперименте ученых с мышью, которая все время нажимала на кнопку, чтобы получить удовольствие, и в конце концов умерла. Ньюкаслский университет заявил, что, чтобы стать сильнее, не обязательно проводить в зале часы. Заметный прирост силы может дать даже одна силовая тренировка в неделю. Однако создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова рассказала НСН, что все же заниматься спортом лучше как минимум 3 раза в неделю.
3: Я 3 раза в неделю хожу на танцы, 2 раза в неделю занимаюсь в силовом формате в зале, и я не скажу, что я качок. Но 2 раза в неделю, это, знаете, это такое вот поддержание. 3 – это уже, чтобы, ну, стремиться к результату. А 1 раз, ну, знаете, это просто, чтобы совесть не мучила. Эффект плацебо. Мозг, он имеет феноменальные качества и возможности, он может себя убедить во всем, в чем угодно.
2: Ну, а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня что? 7 октября, среда. Сегодня до 16 градусов тепла обещают синоптики, ясную погоду. Ну а игры кто кого у нас сегодня не будет, дорогие друзья, потому что у нас сегодня дорогие друзья в гостях из Санкт-Петербурга приехали специально. Это Паша Личидеев и Юра Музыченко, группа The Hatters. Вся команда приехать по разным причинам не смогла, но мы, собственно говоря, его знаем, почему вы мотаетесь вдвоем. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Буквально через несколько минут ребят появятся в студии здесь.
3: И к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру тоже подключайтесь. Ждем ребят, задавайте свои вопросы наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 12 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наши.ру. Заходите, смотрите на двух красавцев. У нас тут и на экране они, и вживую только приехали сюда.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Юрий Музыченко и Павел Ичилеев, группа The Headers.
3: Здравствуйте, это мы, шляпники.
4: Пам-пам. Мне кажется, у Паши микрофон. Паш, поговори.
5: Прием, прием.
2: Да, у Паши нет микрофона.
4: Не тот микрофон. Надо поменять ему микрофон, Паш.
3: Не нравится вам микрофон?
4: Ну, он другой работает.
3: Как у вас дела? Как проходит утро?
4: Сейчас вот Паша скажет что-нибудь в новом.
5: Чек, чек. Доброе утро.
4: Нет.
3: Игорюк. Ну, возможно, проблема в Паше. Возможно, проблема в Паше. Довольно проблемный подросток до сих пор.
4: Да. Ну, что хочется сказать. Давайте начнем со следующего. 16 и 17 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3: Это правда.
4: Большие концерты группы The Headers, посвященные десятилетию коллектива.
3: Это правда.

0: Да, в эфире можно сказать, давай, хоть 100%, но это же сложный
1: нет, процесс. Нет, давайте все-таки вы лидеры, вы лицо, вы друзья, поэтому 15% с каждого.
2: То есть 30.
1: 30. Да.
3: Мы решили на самом начале.
4: Гулять-то гулять.
0: Чтобы, если что, эфир строился очень плохо.
2: Представляешь, что бы было, если бы вы пришли все.
0: Хорошо, я 15 дам процентов, как Паша,
1: и
0: не
1: Паша
0: знаю.
1: 15.
3: Я тоже дам.
1: Вот прекрасно.
3: Мы же с вами так давно дружим.
1: Итак, сейчас мы зафиксируем.
0: А как это работает?
1: Работает следующим образом. Mm-hmm. Мы зафиксировали 30% на концерт 16 и 17 октября. Любой из этих концертов в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Промокод «Наше радио» в одно слово. Вот заходите на сайт thehatters.band, там есть ссылки на покупку билетов.
0: Ну, жестоко, конечно. Ну и что, и сколько это будет действовать?
1: Ну, давайте один день, до конца дня хотя бы. Вот сегодня до конца дня.
0: Ну, хорошо, но давайте тогда сойдемся хотя бы на том, что от меня было 20%, а от Паши всего
1: 10%. Хорошо, но в сумме 30% сегодня до конца дня. Мы вот сейчас напишем организаторам. И если вы еще не купили билет на концерт, посвященный
0: десятилетию группы, то вы молодец, потому что сейчас очень удобный момент.
1: Целых 30% можете получить сегодня до конца дня по промокоду «Наше радио». Обратите внимание, концерты в Санкт-Петербурге 16 и 17 октября.
3: Спасибо, конечно, спасибо, что поздравили нас с днем рождения.
4: Мы поздравляем вас.
2: Я думаю, поклонники спасибо. Очень обрадовались, особенно те, кто купил билеты.
4: Уже посыпались все грустные смайлы.
1: Так, ну давайте все-таки, Горюка. Друзья, мы вас поздравляем.
0: Ну, спасибо, честно, спасибо. А какое сегодня число?
1: Сегодня
2: 7-е. Сегодня день рождения.
0: 10 дней. Осталось,
1: день рождения президента сегодня. Вот как раз.
0: Это Владимир Владимирович. Если вы вдруг слушайте наше радио прямо сейчас.
3: У вас есть 30% скидка.
0: Вот, прекрасно. Напоминаю, 20% от меня.
1: А расскажите же, пожалуйста, дорогие наши, традиционные концерты, ну, для тех, например, кто был в прошлом году и в Петербурге, или в Москве, или они будут чем-то отличаться?
0: Ну, смотрите, естественно, мы постарались в эти концерты собрать все лучшее, что было за 10 лет, все наши находки, которые мы использовали на концертах. Поэтому будет очень красиво. Будет дополнительный духовой оркестр, который с нами с самого начала. Будут девочки-танцоры, которые были на прошлом концерте. Mm-hmm. Будут наши гости Трития, Валерия, Сережа Пилси, Саша Эсте, Антоха МС, Максим Свобода, Марина Полна Любви. Кто-то еще, по-моему, больше было. В общем, очень много гостей. Но есть большая проблема. Концерт-то 4, а так. Все люди заняты. То есть
2: вы их поделите.
0: Дело не в этом. Мы бы рады были видеть всех на всех концертах.
2: Ну,
0: но ребята, гости, не смогут на все прийти. Они будут как-то вот так разбросаны.
4: Гулять.
0: Туда-сюда. Поэтому есть, кстати, хороший повод купить билеты сразу на все концерты, чтобы уж все увидеть.
4: Всех посмотреть.
0: Да.
4: А вообще выглядит все как будто очень прилично. Закономерный вопрос, почему 16+? Почему детей не берете? Ну, казалось бы, такая вот программа.
0: Ну, это же рекомендательная история, которая нас... Как правильно сказать? Обезопашивает. Ну что, если вдруг Паша разденется на 4-й уже песне, а не на 7-й, чтобы на нас не ругались и не подали в суд.
1: А мне, кстати, всегда было интересно, вот раздеваетесь на конкретных песнях, есть договоренности или это под настроение?
0: Вот, кстати, очень хороший вопрос, Игорь.
1: Спасибо.
0: Давеча, буквально минуту назад я сказал, что мы собрали лучшее за 10 лет.
2: Так.
0: И вот первые 5 лет мы раздевались хаотично. А потом на 6-й год мы поняли, вычленили тот самый момент, когда пора.
1: Это конкретная песня?
0: Да, конкретная песня, песня «Если бы».
1: «Если бы».
0: «Если бы, да если бы». И вот там Павел идеально обнажает торс.
3: Она еще в аккурат стоит посередине концерта обычно.
1: Так.
3: И как получается, раз уже есть накал отделение есть. До, и есть отделение после.
1: А вы, вот последний концерт, который я видел, вы не синхронно раздевались, то есть вы на разных песнях, то есть Паша на «Если бы», а ты?
0: На 7-й год. мы поняли, что глупо вместе раздеваться на песне, если... Потому что, во-первых, это наводит на страх.

0: странные мысли, чего-то они сразу, вдвоем.
1: Да.
0: И мы решили, как это правильно говорить, отделить котлеты от пюре.
1: Да-да-да. Гарнир отдельно,
0: да.
1: Котлеты отдельно.
0: То есть,
1: но гарнир, получается, это я. Котлета, получается, это ты.
2: Горячая, так сказать.
3: Сложно ли ты гарнир, Паша? Риторический вопрос.
1: Знаете, я тут... Сытная ли котлета Юра?
0: Сплошные углеводы.
2: Я зашел на сайт thehatters.band, где, кстати, вы можете купить билеты, в том числе мне подтвердили организаторы сейчас, вот пока мы тут смеялись.
0: А как ты, почему со мной так легко на связь никто не выходит?
2: Ну вот так.
0: Из нашей команды.
2: Давно работаю. 16 и 17 октября в Санкт-Петербурге, в Ледовом. До конца сегодняшнего дня вы можете купить билет на концерт группы The Hatters на десятилетие с 30% скидкой по промокоду «Наше радио». В одно слово. Заходите на сайт thehatters.band, там есть ссылки на билеты, и вводите наш промокод «Наше радио».
0: Удивительно, и 30% удивительно, как получаете. Вы печетесь из своих слушателей.
2: Да?
0: Вы-то бесплатно можете прийти.
2: Мы можем.
4: Мы, да.
0: Еще и за собой.
4: А будет ведь еще и московский концерт, Гарри.
2: Да, но об этом мы поговорим позже. Давайте промокод, чтобы вы не путали, пока действует только на концерты в Санкт-Петербурге. Знаете, я сейчас зашел на сайт, и тут в описании концерта написано: за 10 лет The Hatters успели собрать миллионы прослушиваний на всех стриминговых платформах, выступить на главных фестивалях России «Дикая мята», «Нашествие» и другие, дать новое звучание официальному гимну ФК «Зенит» к столетию клуба, снять клип на песню «Все сразу» с самим Эмиром Кустурицей, и это лишь часть того, чего они достигли. Как будто мало.
1: Мало?
4: За 10 лет.
0: Как это мало?
2: Вот смотрите, если сейчас...
0: Кустурица первый в своей истории, его истории, снял музыкальный клип.
2: А, этого я не знал. Этого я не знал.
0: Все,
2: сразу
0: заиграл. С нашими ребятами, пусть они добавят на сайт.
2: Пусть добавят на сайт, да. Так сразу заиграл. А вы вот по отдельности сейчас, и Юрий, и Паша, вопрос. Что считаете главным достижением группы за 10 лет?
0: За 10 лет?
2: Ну, без кокетства, да. Вот за 10 лет, вот главное достижение одно, которое вы считаете вот для вас главным.
1: То, что мы не разругались.
2: Это, да, весомый аргумент.
0: Да, я чуть-чуть с другой стороны скажу ту же мысль. Ага. Мы научились не ругаться. Мы вот буквально пару месяцев назад разругались очень сильно на студии, разошлись с ним по углам, а потом встретились в середине и говорим: ну так мы же оба хотим, чтобы было хорошо. Ну чего ты? И
1: он все такой, же гонятся а за одним.
0: И все, и мы перестали ругаться с тех пор.
2: А у вас есть какой-то секрет, есть какое-то, может быть, стоп-слово, когда вы вот понимаете, что сейчас...
1: Я, оно друг... есть,
0: тихо, тихо, нельзя, не... нельзя, нельзя, нельзя, как у всех людей нормальных. Просто как у всех. Причем, чем короче, без оборотов, без предлогов, просто вот слово, и сразу все успокаивает.
1: Вот какое вы сейчас в голове услышали, оно, наверное...
0: Оно правильное.
1: Оно правильное.
0: Вы на правильном пути.
2: А есть ли вот еще волнение и трепет перед большими концертами, или все-таки
0: перед
2: уже
0: перед любыми
2: легко?
0: Выступлениями всегда, вот перед самым выходом на сцену, сразу хочется в туалет, и как помните, в универе на экзамен приходишь, и вот твоя очередь, ты, может, сразу на пересдачу, потом, ага. Можно мне справка, я болею, можно я сегодня не пойду?
2: Ну, слушайте, у вас было столько концертов за эти 10 лет, что, казалось бы, да, но должно все просто быть как-то...
0: Ну, страшно все равно.
2: Без,
3: ну, конечно, страшно. И мы потом,
2: же... А что ты как боишься?
3: Ты как творческий человек должен понимать, что... Я сейчас не к тебе обращаюсь. Как творческий человек, они же понимают, что как только пропадает волнение, ты умираешь как
0: актер. И плюс мы же с вами, опять же, вот буквально минуту назад обсуждали. Ведь артист, когда оказывается на сцене, он как будто бы голый. А мы еще и реально.
1: Голые.
0: Тяжело, понимаете ли.
4: Мы просто все о каких-то вот ваших достижениях, вот это все. Давайте вот за 10 лет. Были же и провальные концерты. Какой был самый провальный концерт? Ну, наверняка был. Ну, что бы все о хорошем и хорошем?
0: Я вот не помню, чтобы нас освистали.
4: Не обязательно освистали. Провальные же во всем.
0: Вот один раз побили. Но это уже из-за того, что было после концерта. Во Владимире.
2: Да причем, наверное, Юру только.
1: Нет, на удивление.
0: Удивительно. Начал, ну, вообще зваруха началась с меня. Как и наш коллектив, кстати, поэтому не надо. а побили всех остальных. И я стоял вообще рядом, не понял даже, что произошло, и еще пытался всех помирить.
1: Причем он пришел в тот момент, когда мы уже стали давать сдачу, и он стал, Юра стал сдерживать нас, говорит: «Стойте, ребята, что вы, давайте жить дружно». «Юра, отпусти нас!»
0: И потом... Когда мы уже уехали, мне объяснили ситуацию. Я, как настоящий гусар, предлагал вернуться. Но меня увезли. Слава богу.
2: Вы дружите с коллегами по цеху? Вот, ну, если возьмем там нашу вот рок-историю.
0: Мы очень стараемся, но на удивление почему-то мы не в тусовке.
2: А вот ты задавался этим вопросом, почему?
0: Ну, возможно, нас не любят. Я могу такое предположить.
2: Паш, а ты?
1: Ну, подожди.
0: Только не говори, что да, Юру не любят. Не говори так.
1: Юру очень сильно любят. Настолько любят.
3: Что мы не в тусовке.
1: Да, хотят держать этот алмаз где-то на полочке. Но подожди, мы дружим с группой Трития. Мы очень часто мы встречаемся с ними.
0: Да, если вот так задаться вопросом, а что такое тусовка? Это ходить вместе по пятницам, гулять по барам?
1: Да, у нас нет времени на это.
0: Вот именно. Так-то мы общаемся с другими музыкантами, но мы все работаем, все заняты.
2: Вот за сцены в бэкстейдже на фестивалях есть вот общение с другими музыкантами?
0: Обязательно.
2: Или вы сидите там в гримерке?
1: Нет, конечно. Ни в коем случае.
2: Вы знаете, у нас в стенах нашего радио проводился среди сотрудниц опрос. Самый сексуальный рок-музыкант сейчас из наших артистов. Как вы думаете, кто это?
0: Да Пашка, конечно.
1: Ну, что я буду спорить с Юрой? Он вокалист, он фронтмен. Я с ним спорить не буду и не имею никакого права. Потому что мы все хотим, что? Одного и того же.
0: Все получилось.
1: Все получилось.
2: Я сейчас не про группу Хэттерс говорю, я говорю вообще в
0: зачем?
2: Принципе.
0: Зачем? То есть скидку 30% у нас забрали?
2: Смотрите, опрос был, вот назовите самого сексуального музыканта среди всех ныне выступающих на нашей сцене.
1: Вы сейчас ставите нас неловко...
0: Найк Борзов.
1: Вот, да, пусть будет Гарик Сукачев.
2: Знаете, кто победил? Знаете?
0: Ну-ка.
2: Паша.
0: Да ты ё... То есть ты специально сейчас подвел разговор так, чтобы мы зачем-то вспомнили про Найка Борзова, про Гарика Сукачева и все равно вернулись.
4: Вы два месяца назад научились не ссориться.
1: Вы сейчас... Что за эмоциональные качели?
0: Мы не учились не ссориться.
3: Послушай, мы на самом деле долго думали, говорить об этом или нет. И приняли решение не говорить. И то, что произошло сейчас, я вот сижу и думаю, ну ладно.
0: Это очень хорошо, что ты обиделся.
2: Нет. Просто вы так давно не приходили к нам, и я так рад тому, что вы здесь сейчас. И я знаю, что вы не обидчивые люди, что вы добрые, что вы глубокие, что вы понимающие.
1: Что же вы делаете-то, вот. Ёлки-палки?
2: Как и ваша музыка, как и ваше творчество на протяжении 10 лет. Потому что я помню первый концерт группы The Hatters.
0: Может, уже и 35%.
1: Может, да.
2: Это был «Китайский летчик», где я был, кстати, с Гариком Сукачевым на этом концерте.
0: Да, это правда.
2: И Юра тогда еще цитировал разных комиков иностранных.
0: Ну а зачем?
2: И я очень удивился. Это было очень удивительно.
0: Да.
2: Хорошо, что вы отказались от этой практики. Иначе стадионы бы, возможно, вас...
0: Получается. Да. Если мы вспоминаем, ты говоришь удивительно, всегда можно сказать, что в удивительное время живем.
2: Именно так. Прервемся на одну песню и вернемся. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Ну и главное, новость сегодняшнего утра.
0: Я бы даже сказал, важнейшая новость.
2: Как говорит ваш новый друг Артемий Лебедев. 16 и 17 октября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоятся большие сольные концерты группы The Hatters, посвященные десятилетию коллектива. И у всех слушателей нашего радио на целый день сегодня появилась возможность купить билеты на эти концерты со скидкой 30% по промокоду «Наше радио» в одно слово. Так что, дорогие друзья, только до конца дня. Спасибо большое ребятам,
0: Спасибо
2: щедро предоставили эту скидку.
5: Подъемники на нашем

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
20: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
22: Подъемники на нашем радио.
24: Дорогие друзья, 10 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Видеотрансляция на кнопку нажали, она уже идет, поэтому смотрите, два прекрасных человека, группа The Hatters.
25: А где камера?
24: Юрий Музыченко и вот. И Павел Личидеев. Напоминаем, что в следующие выходные, 16 и 17 октября, состоятся два концерта в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце.
25: Вот вы каждый раз повторяете, и мне...
0: дыхание перебивает.
24: И напоминаем, что сегодня, если вы в течение дня купите билет на один из этих концертов питерских, то вы получите скидку 30%.
1: По промокоду «Наше радио» в одно слово. Да. Только сегодня, да, до конца дня, поэтому поторопитесь.
24: Да, я хотел спросить, вы говорили, что вот все будет самое лучшее, что было за 10 лет, да?
0: Да,
24: вы
0: вспомните, но причем по нашему мнению.
24: По вашему мнению. Я вспоминаю ваши концерты, когда вы использовали там театральность, акробатику, полеты, ты летал, это было очень круто.
0: Мне не понравилось, было странно.
24: Сейчас говорят люди, которые купили билеты на это шоу.
0: Ну, ты на себя сейчас показал?
1: Да, я показал на себя.
24: Ну, я имею в виду народ.
1: Саша представляет народ.
24: Народ. Когда падала стена, там это... Ну, вообще, это были концерты.
0: Но мы пробовали все, да, все, да, фишечки, да, искали.
24: Я хотел спросить, в этот раз что-то будет подобное?
0: Обязательно будет. Мы же сказали, все самое лучшее. Будет, ну вот, падающая ткань будет. Театр теней будет. Балерины будут.
24: Балерины очень круто.
0: В народ ходить. Вот к вам, Александр, человек, который за деньги покупает билеты.
1: Да, со скидкой
0: 30%. Спускаться мы будем. Оркестр будет. Приглашенные гости.
2: Юра делает фляг. Акробатика.
0: Подожди, это рандат, во-первых. Во-первых, это рандат.
1: Так не ругайтесь в эфире.
0: Не все знают про это.
3: А новое что-то будет? Чего не было за 10 лет?
0: Ну, будет новая песня, само собой. А, да, будут. Будут. Будут находочки очень театральные, необычные. Ну, я не хочу рассказывать.
3: Не, хорошо. Ну, не надо, пусть будет сюрприз, конечно.
1: Кстати, по поводу новой песни.
24: Это круто.
1: Может быть, не все знают, хотя мы рассказывали об этом в эфире. У вас в пятницу вышел совместный трек с Артемием Лебедевым.
0: Так.
1: Расскажите в двух словах вообще, как получилось так.
0: Получилось довольно забавно. Мы хотели, как крутые рокеры, сделать закрытую тусовку в Москве, ну, в честь своего дня рождения, не, ну, для всех друзей, для СМИ, чтобы пошуметь, угу, как положено.
24: Ну, да.
0: И думали, а где красиво провести, чтобы не просто в клубе, чтобы необычно было. Я вспомнил, что я видел, что Лебедев раз в год у себя в студии празднует день рождения. Мы подумали, ну, давайте там попробуем сделать. Он не отказал. И мы сидим вместе с
24: Лебедевым. Отказал?
0: Не отказал. И мы сидим с Лебедевым и спрашиваем друг с другом, разговариваем, а как мы людям объясним, что вечеринка у нас? Не говорит же правду, что просто из-за помещения. Мы говорим, ну, от себя можем предложить песню написать. Он говорит, а я обложку тогда нарисую. И вот.
3: То есть это спонтанная была вообще затея?
0: Ну, в общем, целом, как и все творчество.
1: И песня вышла в пятницу как раз.
0: Ну да, это, да? Же, как это называется, релизный день. Так и получается.
1: Очень необычно.
24: А это была его какая-то мечта спеть песню? Или...
0: Я так...
4: Если была мечта,
0: то она сбылась.
3: Так, мы анонсировали, что ждем вопросы от слушателей, да, и даже говорили о том, что у нас есть прекрасная возможность как-то порадовать людей за самый лучший вопрос.
0: О, как вы грамотно подошли! Смотрите, на этой вечеринке, на закрытой, всем гостям дарили пластинку.
3: Так.
0: И изначально мы думали, что, ну, у Лебедева синие волосы, мы тоже можем сделать, значит, синюю пластинку, как в детстве, маленькую, где будет как раз одна песня. Но оказалось, что такие пластинки, и так-то в подарок, печатать дороже, чем полноформатную обычную пластинку.
24: Вот как.
0: Мы подумали, ну, ладно, немножечко сэкономим все-таки.
1: За свой счет.
0: Бесплатно. Сделаем большую пластинку. Но тогда сразу проблема. Эту пластинку же надо чем-то заполнять. Ну и мы сели с пацанами и сделали 4 песни из одной. У нас есть полноценный EP, который может услышать только тот человек, у которого в руках эта пластинка. Потому что в интернете только одна песня.
3: То есть кому-то и сегодня мы можем подарить пластинку за лучший вопрос.
0: Спасибо. Да.
3: Это красиво.
24: Ты сказал, что сделали 4 из одной. Это что значит? Из одной песни сделали?
0: Из одной песни.
3: Порезали на кусочки?
0: Нет. Есть лейтмотив.
3: Завуалировано.
0: И дальше мы сидели, и месяц на студии потратили на это.
3: Так, парни, значит, вопросы. В наш век ИИ. Мне кажется, что этот век бездушный и обезличенный, пишет нам Лора. Хочется спросить, любовь выживет?
0: Да, надо спросить у ИИ, он знает все ответы. Ну, конечно, выживет.
3: За что любите жизнь? Еще один вопрос.
1: Какие глубокие вопросы.
3: Ну вот, такие гости, такие вопросы.
4: Смотрите ответ на вопрос номер один.
0: Нет. А какой вопрос был?
3: За что вы любите жизнь?
0: А вы послушайте наши песни и сразу найдете ответ.
1: Разрешите сейчас на короткую рекламу прервемся, потому что нужно разбить эти глубокие вопросы, и уже до конца шоу будем общаться. Осталось 9 минут.
21: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
25: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
26: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
21: Подъемники на нашем радио.
24: Так, давайте, осталось буквально 9 минут, или сколько вы там говорили? 5.
1: 6 минут. Давайте, во-первых, напомним, что Юра и Паша у нас в гостях, группа The Headers.
0: Здравствуйте.
24: Доброе утро,
0: шляпники.
1: 16 и 17 октября ближайшие концерты. Да, в Санкт-Петербурге. И 27 и 28 ноября в Москве. Концерты посвящены десятилетию коллектива. И еще раз важно сказать, для тех, кто, может быть, откладывал, билеты заканчиваются всегда на концерты шляпников в любом городе, поэтому поторопитесь, осталась неделя. И аттракцион невиданной щедрости от ребят для всех слушателей нашего радио.
0: До конца, это с вашей легкой руки.
1: С нашей легкой руки до конца сегодняшнего дня на концерты 16 и 17 октября в Петербурге действует скидка аж 30% на все билеты по промокоду «Наше радио» в одно слово. Так что заходите на сайт thehatters.band, там ищите концерты 16-17 октября, вводите промокод и получаете такие условия до конца дня. Потом...
0: Ну вот время и вышло, наверное, да?
1: Да, да. Да. Давайте по вопросам, ладно, хорошо.
3: Я где можно купить пластинку с 4 песнями? Очень надо.
0: Пластинка это не продается официально.
1: На Авито уже, наверное, есть.
0: Ну, возможно, тот, кто был на вечеринке, зачем-то взял и продает где-то.
3: Какие счастливые моменты вы вспоминаете с детства, и как и в чем вам это помогает сейчас?
0: Ой, я все детство провел на даче, мне было здорово. У меня были вот эти дурацкие вот эти костюмчики, шорты и рубашка, ну, из одной ткани.
1: Как
0: вот
1: сейчас.
0: Это
1: академический костюм детский.
0: Да. Вот помню, вот смотрю вниз, такой костюм, и пошел в лес гулять. Было прикольно. Ну и в велосипеде катался. Было классно.
4: Прикольно. Паша, а у меня был козлик Бэм у соседей.
0: Чего?
4: У соседей был козел Бэм.
1: Живой.
4: Я помню, как, да, живой, как мы с ним бодались. Это был мой лучший друг, если на нем катался. Вот. На нем катался, бодался, играл, а потом его украли. И это вот печаль, которую я несу теперь всю жизнь. Честное слово, правда. Не смотри на меня.
0: А быть для тебя козлом?
4: Тебя иногда очень хорошо получается.
1: Мне кажется, вы обязаны теперь написать песню «Бэм». Грустную песню. Это же, да, закроет Пашкин вот этот гешталь.
0: На каждом концерте будешь плакать.
3: Буду. Обязательно. Так, значит, какой самый неожиданный предмет вы когда-нибудь брали с собой на сцену и зачем?
4: Ну, скрипка, Юр, считается достаточно неожиданным предметом.
0: Да, он тоже очень по-рокерски, Паша.
1: Да чего только у них не было на сцене. А, кстати, самый первый концерт большой в Москве группы The Hatters открывали мы с Александром Боном.
0: Кстати, да, про было... самый необычный предмет, который брал с собой на сцену, Александр Бон на денерожденческий концерт, третий, что ли, или второй, подарил пулю.
3: Пулю?
0: Которая изначально была у него в ягодице. Это считается необычным предметом на сцене?
3: Я не знаю эту историю. Саша!
1: Александр, расскажите, пожалуйста. Давайте. Это очень интересная история.
24: Послушайте, это был подарок для ребят. Вообще история достаточно интимная. Там и круг был интимный.
3: В общем, и место интимное.
0: Давайте следующий вопрос. Извините, пожалуйста.
3: А кто тебя туда засадил, хочется спросить. Так, значит, если бы вам пришлось навсегда отказаться от одного из трех столпов вашего звучания, аккордеона, валторна или скрипки, какой инструмент вы бы выкинули за борт и какую совершенно новую, нетипичную для вас роль, например, битбокс или терминвокс, отдали бы Юрию, чтобы оркестр не сошел с ума окончательно?
0: Но здесь пластинка, конечно, не отправляется.
1: Но человек рассчитывал.
3: Он рассчитывал.
0: Поэтому ответить, конечно, надо. От валторна мы легко избавляемся. И я бы взял на себя битбокс.
4: Ну, вот на сольных концертах это и сделаем, и проверим.
1: И люди такие, а, сейчас момент с битбоксом, пойдем, сходим в туалет.
4: Вот оно самое лучшее.
3: Так, ну мы успеем подвести. Так давайте подведем итоги.
1: Давайте подведем.
3: Подведем итоги и всех пригласим за 30% скидку на концерты.
0: Да. Ну, вы знаете, тут видите, как получилось. Ведь когда работаешь в команде, в коллективе, не так важно... из-за кого, то есть не так важна цель, благодаря кому получилось, вот кто выстрелил, как важен тот человек, который служил трамплином. Я к чему пытаюсь сказать, что вопрос, может, был и не лучший, но ответ про козла и про Бэма, это было замечательно.
3: Да,
0: это
3: про детство.
0: Видите, что я не слышал ни разу про это.
4: Какие? Я не знаю. А ты тоже про свой костюмчик
0: вот
4: не рассказывал?
0: Чему-то ты у него научился. Ты какой козел, ты не рассказывал.
4: Не знаю, ты...
1: Бодается прям, да?
4: Значит, что ты не рассказывал?
3: К Дмитрию из Королева отправляется пластинка от группы The Hatters за вопрос про счастливые моменты из детства.
24: Спасибо за ответ, называется.
1: Юра, все ребята, конечно же, Аня, мы поздравляем с десятилетием группы.
0: Спасибо.
1: Обязательно будем на концерте и всех вас приглашаем. 16-17 Санкт-Петербург, 27-28 Москва. Ну и всем жителям Санкт-Петербурга или гостям северной столицы до конца дня 30% скидка на билеты по промокоду «Наше радио» в одно слово.
0: Ух, только в честь дня рождения.
1: Ну и спасибо, что ради этого эфира одним днем приехали из Санкт-Петербурга.
0: Да, кстати, прямо сейчас это на самолет и на студию репетиция.
24: А уже обратно?
0: Да,
3: да, сразу после эфира.
1: Пока, счастливо.
0: До свидания.
4: До свидания, пока.
3: До
4: свидания.
3: Не скучайте.
25: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
10: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: новая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В области создадут Воронежский региональный ресурсный центр. Он будет заниматься подготовкой управленческих кадров для организации народного хозяйства и развитием инновационной деятельности. Учредителем станет Министерство экономического развития региона, сказано в опубликованном постановлении правительства области. Минэкономразвитие займется разработкой устава центра и назначением руководителя. Также предстоит сформировать органы управления и наблюдательный совет. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора. Губернатора Игоря Лоткова. Создание ВРРЦ направлено на укрепление кадрового потенциала и развитие экономики региона. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже два доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Воронежская область во второй раз присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту, который организовали Минспорта и Олимпийский комитет России. В этом году свои знания проверили более 4000 жителей региона, больше, чем годом ранее. Участники ответили на 25 федеральных и 5 региональных вопросов о разных видах спорта, знаковых событиях и истории спортивных побед. Одной из площадок стало Министерство физической культуры и спорта в Воронежской области. Диктант здесь написали сотрудники ведомств, спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций. Жители Воронежской области могут принять участие в двух просветительских онлайн-акциях по финансовой грамотности. Об этом сообщил региональный Минфин. С 6 по 27 октября состоится 9-й всероссийский онлайн-зачет. Ежегодный проект, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финграмотности среди всех категорий населения. Кроме того, по 8 октября проходит ежегодная акция «Финансовый диктант». Цели проекта – оценка текущего уровня финграмотности населения и ее повышение. Более подробная информация на finzachet.ru и findiktant.rf. Это были новости региона.
4: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяков.
5: Осенью россияне чаще чувствуют усталость, снижение энергии и желание замедлиться. 27% стали реже выходить из дома и меньше общаться, 18% заметили снижение энергии для работы, а 15% – проблемы с концентрацией и привычной продуктивностью. Главным же осенним изменением считается желание больше спать и сложности с утренними подъемами. Но, возможно, если вы будете предвкушать в 11 начало нашего дневного развлекательного шоу, вам станет немножечко легче. Всем привет!

0: Чайковский. Реклама на 107 FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Седьмое октября. Пожалуйста, пишем. Класс. Диктант у нас такой небольшой получается. Да нет, на самом деле, никакой не диктант. Просто расскажу вам немножечко про этот день и про то, что на сегодня запрещено предками. Они не совсем логичны. Одновременно не разрешают нам лениться и бездельничать. Значит, попробуем поискать в этом какую-то золотую середину. Смотрите, как я это представляю. Допустим, в офисе приходит к вам руководитель для того, чтобы раздать задание. И он, как обычно, действует, кто на там бетон-мешалку? Вы говорите, я, лень свою убираете, да? А потом просто сначала вызвались, а потом потихонечку этого не выполняете, якобы забыли. Вот получается золотая середина, по крайней мере, мне вот под... Так она видится в подобных проявлениях. Дальше еще сегодня предки не рекомендуют ложиться спать слишком поздно, потому что поговаривают, что в старину верили, что кто нарушит это правило, тех и будут мучить ночные кошмары. В нашей же современности, я думаю, тех, кто не ляжет спать до полуночи, будут мучить рилсы, в которых вам профессиональная женщина или мужчина будет рассказывать о гигиене сна, о том, насколько важно ложиться спать пораньше, о том, как правильно зашторить свои блэкауты, убрать все экраны от глаз и так далее. В итоге результат один. С утра, скорее всего, проснетесь разбитыми. Из праздников сегодня интересного немного. Ну, один мне понравился, день вежливых людей. Вообще у него изначально, у этого праздника было немножечко другое значение, но потом стали говорить и вообще про человеческое уважение, про тактичность, про доброту, про внимание к окружающим, я подумала, ну какие у нас есть столпы вежливости? Наверняка они должны быть основаны на правилах этикета, да, о которых мы периодически берем и забываем. Забываем не потому, что мы плохие или невежливые люди, просто потому, что нам не рассказали. Вот вы, допустим, знаете о том, когда кто-то чихнул, не нужно говорить «будь здоров». Нужно сделать что, вид, что вы этого не заметили. Потому что обращайте внимание на чье-то чихание, это совершенно не по этикету. А если, допустим, вы пришли в какую-то компанию, где намечается такая горячая посиделка, о которых Минздрав нам обычно говорит, ну, не стоит, умеренно там, ребятки, себя ведите. И вы сегодня, ну, не собираетесь ничего взять и пригубить. Имейте в виду, что вы не должны объяснять свой отказ от алкогольных напитков. У вас спрашивают, что будете? Вы говорите, спасибо, ничего. И дальше это мне желудок антибиотики, это вообще никому не интересно. Имейте в виду, что воспитанные люди должны от вас отстать просто так. Если вы находитесь на каком-то мероприятии, которое приводит вас в невероятный восторг, и там требуются аплодисменты, знайте, что хлопать нужно на уровне груди. Делать это тактично, чтобы никому не загораживать вид. То есть следите за своей амплитудой, не размахивайте руками. Это просто для безопасности окружающих в том числе. Вот об этом пункте я вообще никогда в жизни не слышала. Оказывается, сумку нельзя носить на правом плече, потому что правая рука нам нужна для того, чтобы с кем-то поздороваться. А если вы снимаете с себя сумку и почему-то вам необходимо поставить ее на пол, то ставить нужно именно справа. Как это объясняется, я не знаю. Ну вот прописано, прописано, да? Наша любимая, невероятно сложно исполнимая. Этикет говорит, что на столе не должно быть никаких телефонов. Никогда. Это настоящий удар по выработанным. Ага, все верно. У нас рефлексом. Если вы пришли на встречу, неважно, деловая она, личная, оставляйте свой смартфон в кармане, куртке, пиджака, в сумке, в конце концов. Вообще выкладывать что-либо из ваших вещей на стол – признак дурного вкуса. И, прежде всего, неуважение к собеседнику. Особенно смартфоны, вот эти вот грязные, понимаете, они совершенно не антибактериальные рядом с вашей тарелкой. Вы, конечно, скажете, но мне могут позвонить в любой момент. Имейте в виду, что с точки зрения этикета всем могут позвонить в любой момент. Но правило есть правило. Дальше. О, знаете, да, что ну, мужчины там открывают женщинам дверь и пропускают их вперед. Но если вдруг эта штучка

прощающаяся, то не нужно никого пропускать. Дабы не случилось неловких ситуаций, какой-то толпы, дверь крутится, вы идете, неважно, мужчина вы или женщина, воспитанный вы или невоспитанный. Дальше предлагают нам не делиться личным, потому что все это нужно оставлять у себя, там про возраст, про богатство, про любовные связи, подарки и прочее. Если эта беседа не с самым лучшим другом, кстати, про здоровье особенно, то оставляйте ее при себе. Хотя вот с этим я согласиться не могу, потому что, ну, мы здесь для того и отчасти существуем, чтобы, например, в сообществе нашего Радио Воронеж, в ВК делиться личным, отвечая на вопросы, которые мы вам в темах нашего дня берем да задаем. Ну, в общем, насколько можете, будьте вежливыми. Я вам про все рассказала. Дальше вы уже люди взрослые, вам решать, чем пользоваться, а чем нет. Что-то с речью сегодня. Какие-то... Это помехи. Обычные помехи. Может, магнитная буря? Не знаю. Пойду с этим разберусь. Вы пока музыку послушайте.

0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, вздохнуть внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: 12+. Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. С апреля прошлого года ее прошли более 12 тысяч жителей старшего возраста. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. В 2025 году лечение там получили 328 пожилых пациентов. За первый квартал 2026-го еще 88 человек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. В районе уже свыше 170 добровольцев старшего поколения. Они помогают семьям участников СВО, участвуют в патриотических и общественных проектов, занимаются изготовлением гуманитарной помощи и работают с молодежью. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масалов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-спикер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров. За годы работы ВГПУ подготовил свыше 90 тысяч педагогов, более 500 выпускников удостоены звания заслуженный учитель школы РСФСР и Российской Федерации, 8 званий Героя Советского Союза. Сегодня в университете ведут подготовку по 45 профилям бакалавриата и 36 магистерским программам. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередач. Несколько сел временно остаются без электроснабжения. На месте работают оперативные службы. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ты не один, это я песню для себя поставила, чтобы все-таки иметь в виду, в голове, где-то в дальнейшей перспективе, что Лена все-таки вернется из отпуска, и мы будем здесь вдвоем сидеть. Понимаете, она будет говорить, ну, помнишь, как в том анекдоте, я буду хохотать и отвечать ей, что я не знаю, о чем она вообще говорит. В общем, будет здорово, весело. Ну, пока так сидим. Как, чем богаты, тем и рады. Я, возможно, даже сегодняшнюю тему придумала из-за фобии оставаться одной в эфире. Хотелось бы поговорить про ваши страхи, но, знаете, подойти к ним немножечко с другой стороны. Там замкнутое пространство, пауки, темнота, высота. Это мы все знаем, это все мы имеем. Это какая-то классика фобий, но это немножечко скучно. Хотелось бы узнать, что из реально странного, такого необычного может выбить вас по-настоящему из колеи. Я пока узнавала, какие вообще бывают фобии, сильно удивлялась. Кто-то, оказывается, попадает в панику от дырок в сыре. Ну, не только в сыре. Вот, знаете, губка есть для мытья посуды, там какая-то мочалка. И существует вот фобия вот этих вот микроотверстий. Она называется трипофобия. Не знаю, может, кстати, пупок тоже туда подходит, может быть, ноздри. Ну, это я уже вам добавляю от себя. Кто-то ненавидит звук пенопласта, когда он трется о пенопласт, ненавидит настолько, что даже его побаивается. Кому-то вот невыносимо находиться под одеялом, на которое сели. Это я уже написала про себя. Не понимаю, как это кто-то может терпеть. Ужасные люди так поступают. Не знаю, кто-то побаивается салфеток бумажных, потому что они неприятно цепляются за руки. В общем, хотелось бы вот такого вот извращенного направления задать сегодняшнему эфиру. И чтобы вы заходили в сообщество нашего радио Воронеж ВК и рассказывали в комментариях про свои именно нестандартные страхи. Вот. Особенно, если они кажутся смешными. Было бы вообще чудненько и призабавненько. Сегодня в призах за самый лучший комментарий, на мой, конечно, субъективный взгляд, 2 билета на симфонический Куин на 11 октября. Еще раз давайте сообщество, наше радио Воронеж ВК, заходим. Пишем про ваши необычные, потаенные фобии. Все, сижу, жду.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Загрязнений после пожара на танкере в Черном море не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако у экологов остались вопросы. Эколог Георгий Кованосян рассказал НСН, что на танкере может быть до 90 тысяч тонн нефти.
2: Ключевой вопрос – это танки. То есть в каком они состоянии? То есть резервуары, где непосредственно нефть перевозится. Есть подозрение, что горело только дизельное топливо. То, на чем этот танкер перемещается по морю, а в каком состоянии танки – непонятно. И поэтому мы можем получить либо такую же ситуацию, как было с танкерами «Волга-нефть», когда танки лежат на дне и их нужно как-то откачать, либо танки начинают излив, все это распространяется вдоль побережья. Вот уже завтра после обеда загрязнение может начать прибивать к берегам. 90 тысяч тонн так точно там может быть.
1: В администрации Сочи сообщили, что превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Накануне судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами, после чего начался пожар. Экипаж спасен. Лида Муниава останется на должности директора фонда и одноименного хосписа «Дом с маяком». Об этом заявил РБК и ее адвокат Михаил Бирюков. Накануне Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Муниавы о распространении фейков об армии. По словам адвоката, дом продолжает функционировать, помощь детям оказывается. Он отметил, что если дело прекращено, значит нет оснований для нее покидать пост директора. Согласно исследованию ВЦИОМ, четверть жителей России мечтают жить в мире без денег. Еще каждый пятый респондент заявил, что деньги для него ничего не значат. При этом отношения к финансам заметно различаются по группам. Старшее поколение придает деньгам меньшую ценность, чем молодежь. Материальное положение тоже влияет на взгляды. Чем благополучнее человек, тем чаще он считает деньги не самым важным в жизни. Троицу Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицко-Сергиевой лавры. Ранее иконы временно изъяли для плановой сверки состояния сохранности. Специалисты также готовили для святыни особую защиту – климатическую витрину, которая помогает поддерживать нужный микроклимат. Хрупкое состояние Троицы давно вызывает обеспокоенность у реставраторов и искусствоведов. Такие памятники требуют предельно бережного отношения. Картина, купленная американцем за $30, ушла с молотка за $1 миллион. Речь о работе Гертруды Аберкромби «Ракушки олдермена Мириама» 1951 года. На полотне ракушки из коллекции чикагского чиновника. Будущий продавец картины пришел на распродажу в Мичигане за винилом, но заметил холст в коридоре у гаража. Позже он увидел фото работы в каталоге выставки художественного музея Милуоки, а эксперт подтвердила подлинность. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Во Владивостоке один известнейший фастфуд-ресторан закрыл все свои филиалы. Как же вам намекнуть название? Ну, такой, знаете, царский бутерброд. В общем, закрылся после того, как в сети оказались ролики с сотрудниками. И на видео они всего лишь играли в футбол на кухне, кидались продуктами и даже средствами контрацепции. Могу вас заверить, что в нашем радиокафе бывает очень весело, но мы это не снимаем, а просто делимся с вами хорошим настроением на волне 107. Всем привет!

0: Маяковский. Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Все вокруг похожи, и я тоже. Я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничего.

0: Чайковский.
1: Ой, это нам максимально подходит для темы эфира. Вообще, такой же, как все, почти везде. Но наверняка у каждого есть какая-нибудь интересная фобия, которой можно поделиться, и она не похожа ни на чьи другие. И именно такую тему мы хотим сегодня обсудить, что из-за странного может выбить вас из колеи. Жду в комментариях ваши нестандартные страхи, но, в принципе, и стандартными тоже можете поделиться. Сегодня два билета на симфонический Queen – за самый лучший комментарий, на мой взгляд, Екатерина нам пишет: «Я боюсь пауков». Я понимаю вас, Екатерина. Смотреть могу, но если рядом стоять начинает трясти,

0: жуть. Я не единожды во своем доме в те моменты, когда он скрывался в каких-то заплинтусных, подплинтусных пространствах, пыталась выкурить его оттуда лаком для волос и прочими штучками. А когда он, бывало, выползал, то теряла навык движения. В общем, такой замкнутый круг. Сложная история. Конечно, здорово было бы жить и никого не бояться. Ой, кстати, про замкнутый круг и сложные истории. Вы, наверное, уже читали новость, она меня очень позабавила. О том, как мошенница, которая обманула женщину пенсионного возраста на приличную сумму, куда-то шла, чтобы сбыть эти деньги, а у нее их украл другой вор, и ей пришлось обратиться в полицию для того, чтобы разобраться с этим делом. Теперь, собственно, полицейским придется разбираться с двумя, и с вором, и с мошенницей. А, класс! Круг замкнулся в нужном месте. Приятная история. Так, Наталья нам пишет. У меня большой страх заставить посмотреть вниз на огромной высоте. Так, заставить посмотреть вниз на огромной высоте. Получается, страх высоты. Я, когда смотрю вниз, продолжает Наталья, так меня словно начинает сильно тянуть вниз, как магнитом. Так что все поджилки трясутся. И мне после этой внутренней трясучки точно не хочется больше там находиться, а хочется, наоборот, прыгнуть скорее вниз. Всегда поражалась фильмом, где каскадеры или прыгают, или просто находятся на огромной высоте. Как им не страшно. Всегда думала, а я вот так смогу, и всегда себе отвечала, если сильно приспичит, то я обязательно смогу. А если приспичит, это когда от меня будет зависеть еще чья-то жизнь, или когда, например, злодеи преследуют меня, или прижали, или выхода нет, только прыгать. А там была, не была. Интересный подход к делу. Я знаю людей, которые боятся смотреть не вниз, что, в принципе, считается, ну, таким распространенным страхом, а боятся смотреть вверх на какие-то большущие здания, горы и просто высокие предметы. Так, значит, что дальше? Оксан пишет, я тривиально боюсь змей. Особенно боюсь ей быть укушенной. Иногда до смешного доходит. Летом на речке мимо меня проплыла травинка, длинная такая, коричневая. Так быстро я в жизни еще не плавала. Наверное, 5 метров еще по песку гребла, но это не точно. Все как в тумане. Это история про то, что у страха глаза велики. Продолжайте делиться своими нестандартными фобиями в сообществе нашего радио Воронеж в ВК. Я здесь все озвучу и кому-то подарю билеты на симфонический Queen на 11 октября.
1: Радио Кафе.

0: Чайковский.
1: Пока в нашей музыкальной паузе, если можно так ее назвать, играла несколько песен, я нашла у себя еще одну новую фобию. И это страх услышать где-то внутри плейлиста какую-то нецензурную брань. Если вдруг кому-то в песне «Князя» тоже что-то показалось, будьте спокойны, там ничего страшного нет. Там занималась Алая Заря. Я вот зашла, перепроверила, переслушала. Все, выдыхаем и пишем о своих интересных и необычных фобиях в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Так, Анатолий нам пишет: посуда черного цвета, особенно кружки. Внутри любой из них может прятаться таракан. А ведь действительно, я же об этом даже никогда не задумывался. Анатолий, зачем вы это в нас поселили тоже? Неприятно. И напишет, так, вопрошает даже: обувь для покойника. Именно такое объяснение я дала факту ношения новых туфель всего через 3 дня. Представьте себе, что новые туфли вполне нормальные с виду, при ходьбе разваливаются. Вы идете осторожно, сверяя каждый шаг, чтобы просто дойти до дома обутым. Если честно, то с таким встретилась впервые. Даже фобии, связанных с этим фактом, не нашла. Значит, все же не часто такое случается. Инна прилагает фотографию. Я действительно такого не видела. Кажется, что по башмакам проехался, ну, как минимум, асфальтоукладчик. Причем, знаете, так неистово. Туда-сюда, обратно. О, интересно. Возможно, это обувь для закаливания. Для... Сейчас же очень модные стали босоногие ботинки, в которых стопа принимает правильную там анатомическую форму. Вот у вас были в прямом в смысле босоногие ботинки. Ужас, конечно. Александра пишет: моя иерархия страхов. Первое место – клоуны. Второе место – клоуны, которые молчат и просто смотрят тебе в душу. Третье место – клоуны, которые спрашивают: ну что, повеселимся? Аж поджилки трясутся. Я просто считаю, что человек, который добровольно красит лицо в белый цвет и надевает ботинки 45-го размера, явно что-то скрывает. А может, он, конечно, просто хочет обнимашек, но я не готова рисковать. Пусть обнимает кого-нибудь другого. Желательно в другом городе. Если вы клоун и слушаете это, вы уже слишком близко. Отойдите, пожалуйста. Для меня цирк – это 9-й круг ада. У меня все. Я вас, Александра, понимаю. Вот, иногда бывают смешные, но если присмотреться в их глаза, есть ощущение, что какими-то недобрыми делами занимаются они за кулисами. Возможно, отбирают у тигров куски мяса. Не знаю. Сергей пишет: для меня с молодости огромный страх, точнее шок, был в горах Кавказа. Занимался в то время спелеотуризмом. Я даже не знаю, что это такое. Единожды просыпаюсь в палатке, и, так сказать, коллеги по цеху поймали 3 змеи и закинули ко мне в палатку. О, так вот, открываю глаза, а по мне 3 гадины ползают и лежат. Первый и единственный раз с такой скоростью покинул палатку. Всем было весело, а мне не очень. С тех пор прошло 40 лет, а страх и напряг остался со мной по жизни. Всем добра и отличного настроения. Ну, Сергей, это вот как бы точно вот тех ребят называете коллегами. Они вам не коллеги, не друзья, вообще абсолютные нехорошки. Но так нельзя. Так нельзя. Змей в палатку. Кошмар. Александр нам пишет: в молодости боялся... Какой ужас. В молодости боялся потерять невинность. Теперь уже давно никаких страхов нет. Фобия есть небольшая. Бегу в 22:05, а КБ какой-то, не знаю про что вы, Александр, уже закрыто. Но я выхожу пораньше, и фобия уходит. Это действительно не банально. Это очень нестандартно. Продолжайте делиться своими в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
2: Простишь меня за все или в одежде тихо плакать.

0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
16: Имеется противопоказание, необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данилы Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. С апреля прошлого года ее прошли более 12 тысяч жителей старшего возраста. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. В 2025 году лечение там получили 328 пожилых пациентов. За первый квартал 2026 еще 88 человек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. В районе уже свыше 170 добровольцев старшего поколения. Они помогают семьям участников СВО, участвуют в патриотических и общественных проектах, занимаются изготовлением гуманитарной помощи и работают с молодежью. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масалов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-спикер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров. За годы работы ВГПУ подготовил свыше 90 тысяч педагогов, более 500 выпускников удостоены звания «Заслуженный учитель школы РСФСР и Российской Федерации», 8 звания «Герой Советского Союза». Сегодня в университете ведут подготовку по 45 профилям бакалавриата и 36 магистерским программам. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередач. Несколько сел временно остаются без электроснабжения. На месте работают оперативные службы. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Продолжаем обсуждать ваши нестандартные фобии. Вы пишите комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК, а я их здесь озвучиваю. Катерина нам пишет: в свои 36 года до ужаса боюсь стоматологов. Стараюсь оттягивать это все до последнего момента. Да вот эти стены воротят от запаха в кабинете, от звука бормашины меня бросает в дрожь. Пришла недавно пломбу ставить и с ужасом вжалась в кресло, когда увидела все эти инструменты, и то совсем поплохело, даже на шатырь попросила. Врачи успокаивали, сделали анестезию, старались отвлекать всячески. Медсестра даже фильм мне на телефоне включила, чтобы я расслабилась, но я периодически все равно дергалась, стонала и просила на шатырь. Это кошмар. После всех процедур стоматолог выдал мне медальку с надписью «Ты храбрый». Сказал, они такие обычно детям дают, но мне тоже пригодится. Попрощался и кинул фразу «До скорой встречи». Надеюсь, нет. Да, к стоматологам ходить неприятно, особенно те, у которых есть вот посттравматический синдром из-за их далекого детства, когда еще об анестезии и речи не шло. Слова такого не знали. Александр нам пишет, что с возрастом у нее появился страх потери жилища, порчи имущества. Все время волнуюсь, что забуду выключить утюг, перекрыть воду, залью соседей и так далее. По молодости о таком даже голова не болит. А вообще в детстве боялась тараканов. Даже изюм из булок выковыривала, так как он очень похож на них. Забавно. Татьяна нам пишет: у меня вот есть одна фобия – начать скучно жить. Но, знаете, эти вот субботние походы исключительно в гости к родне, чтобы все праздники обязательно с мужем, замужней же женщина, обсуждение с подругами рецептов пирогов и соседей, а Клавка-то видели в каком платье, и апогей страха. Мне уже столько-то лет, молодая уже не молода, а что соседи скажут? Бррр, прям ужас охватывает, пишет нам Татьяна. И я читала, захотелось даже на всякий случай, не знаю, поплевать через левое плечо, чтобы не сбылось, звучит пренеприятнейше. Там Александр еще продолжает комментарий. Татьяна внизу пишет: да я тоже боюсь, что соседи увидят меня в платье и начнут молодая, не молода совсем. Сашка поплыл. Ой, забавно, хорошо. Так, как будто бы я на сегодня озвучила все ваши комментарии. Если что-то пропустила, вы там, пожалуйста, не серчайте. Ох, многие из них хороши. Было бы у меня много билетов, я бы их и раздала, но нужно выбрать какой-то один. И я думаю, что сегодня это будет Александр. Вот вы меня посмешили своей фобией с КБ. Это же мои инициалы, вы знаете, Карин Барин, КБ. Так что ничего тут нет запрещенного. И, в общем, с вашей невинностью вместе, Александр, идите на концерт. Два билета на симфонический Queen на 11 октября вам отдаю. И вообще, с вами не прощаюсь. У нас еще целый час впереди. И будут у меня прекрасные гости с непростыми именами. Элеонора Ривер, театральный продюсер и директор Вау-театра, и Власта Маргиева, художница Вау-театра. Если у вас есть какие-то вопросы к гостям, можете написать их в сообществе нашего радио Воронеж в ВК. Ну и встретимся в следующем часе. Все, оставайтесь на 107 FM.
0: Радио-кафе.

и проснулся, чувствуя рядом холод Елены. Я любил, любил, любил, любил, любил холодное

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бэнд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
3: Ограничение 16+.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Жуковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В области создадут Воронежский региональный ресурсный центр. Он будет заниматься подготовкой управленческих кадров для организации народного хозяйства и развитием инновационной деятельности. Учредителем станет Министерство экономического развития региона, сказано в опубликованном постановлении правительства области. Минэкономразвитие займется разработкой устава центра и назначением руководителя. Также предстоит сформировать органы управления и наблюдательный совет. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Игоря Лоткова. Создание в РРЦ направлено на укрепление кадрового потенциала и развитие экономики региона. Первые туристические классы открылись в Воронежской области. С сентября уже два доступны ученикам Рамонского лицея. Новый формат повторяет успешную модель региональных агротехнологических классов, обучение в которых нацелено на то, чтобы после школы уже подготовленные выпускники шли работать непосредственно в сельское хозяйство и на предприятия переработки. В тур-классах же учеба сфокусирована на индустрии туризма, сервиса и гостеприимства. Ребята получат возможность углубленно изучать профильные дисциплины и знакомиться с технологиями создания туристических продуктов. Воронежская область во второй раз присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту, который организовали Минспорта и Олимпийский комитет России. В этом году свои знания проверили более 4000 жителей региона, больше, чем годом ранее. Участники ответили на 25 федеральных и 5 региональных вопросов о разных видах спорта, знаковых событиях и истории спортивных побед. Одной из площадок стало Министерство физической культуры и спорта в Воронежской области. Диктант здесь написали сотрудники ведомств, спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций. Жители Воронежской области могут принять участие в двух просветительских онлайн-акциях по финансовой грамотности. Об этом сообщил региональный Минфин. С 6 по 27 октября состоится 9-й всероссийский онлайн-зачет. Ежегодный проект, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финграмотности среди всех категорий населения. Кроме того, по 8 октября проходит ежегодная акция «Финансовый диктант». Цели проекта – оценка текущего уровня финграмотности населения и ее повышение. Более подробная информация на finzachet.ru и findiktant.rf. Это были новости региона.

0: Ну все, мы уже здесь. Я поняла, что пауза затянулась, вы сидели, скучали, кусали локти, думали, ну когда же случится то, что она анонсировала в прошлом часе. Вот сейчас время в столице Черноземья, 13 часов и 4 минуты, и две прекрасные дамы у меня уже в гостях. Элеонора Ривер, театральный продюсер и директор ВАУ-театра, и Власта Маргиева, художница ВАУ-театр, художница спектакля «Я все» и писательница, сказочница. Вот такого человека я вижу вообще впервые. То я про них слышала, я видела их труды где-то там в сказках братьев Гримм. Но вот так вот, чтобы вживую, никогда. В общем, привет вам.
1: Привет, привет.
2: Привет.
1: Мы пришли, да, рассказать про наш пятый сезон. ВАУ-театр существует в Воронеже уже с 2022 года.
0: Вот.
1: Вот, да. Мы были созданы при инициативе Платоновского фестиваля искусств и потом стали частной организацией. С тех пор вот уже пятый год мы осуществляем свою деятельность на территории нашей... На территории нашего государства.
0: ВАУ-театр — организация, осуществляющая свою деятельность на территории нашего государства. Звучит вообще мощно. На законных основаниях. Я, кстати, сегодня перебирала в своей голове. Ну, мы как бы знаем друг друга где-то периодически, не знаю, там, видим в соцсеточках и где-то еще, но я помню. Думаю, это какое-то вот только наше радио как будто бы в Воронеже появилось, и вы приходили как раз в рамках Платоновского. Я пытаюсь найти этот эфир везде, в соцсетках. Думаю, ну я же точно знаю, мы про это сидели, разговаривали. Я даже помню как будто бы канву, но не могу найти. Оказалось, это было так давно, что у нас еще на тот момент не было видеотрансляции. 26 мая, в итоге я нашла просто пост, 2022 года. Это только летом вы как раз собирались показать, да, все обалдеть, то, о чем мы с вами говорили. Ну, круто! И потом я, значит, следила за вашим путем, как вы потихонечку отделялись, становились самостоятельными и вообще превратились в абсолютно серьезный большой театр.
1: Ну, большой театр, это, конечно, пока еще громковато, но...
0: Нет,
1: мы
0: все равно...
1: такой частный театр, угу, очень... настойчивый, я бы так сказала.
2: Театр-то
1: вот
2: больше такой.
1: Да, такой. Изначально нас говорили, что да, мы дерзко ворвались в индустрию, сейчас мы дерзко продолжаем. У нас очень много интересных, необычных идей, и мы и уличный театр, и сейчас у нас много появилось других необычных форм. И вот это вот для меня сейчас самое интересное, как для директора и продюсера, это находить такую форму театральную, которую мы еще не видели, и благодаря которой зритель может почувствовать новый ракурс, новый театр, и почувствовать себя как зрителя в каких-то новых обстоятельствах.
0: Хотелось бы вообще принять форму абсолютной универсальности, то есть как бы там вау, воронежский, академический, уличный, правильно?
1: Да-да-да,
0: уличный театр, чтобы вы могли абсолютно органично существовать не только в уличных форматах, но и под крышей любого, я не знаю, любого места.
1: Вот сейчас, мне кажется, это так и происходит. Мы адаптируемся под различные места, в которые мы сами попадаем. К примеру, у нас в прошлом году, в 24-м году, вышел первый наш аудиоспектакль «Променад. Воронеж, не про Воронеж», где уже зал находится не в привычных, мы не привычно сидим на стульях или стоим вокруг действия, а наши зрительские места – это наушники. Мы надеваем наушники, там происходит все действие, артисты уже поработали вместе с музыкантами, с композиторами, со сценаристами, уже все придумали, придумали весь маршрут, как он взаимодействует с текстом. И человек, погружаясь, уже переходя от точки к точке, он создает свой собственный спектакль на основе того, что он услышал, как он услышал и куда падает его взгляд. То есть он, получается, из нового, из своего взгляда собирает этот спектакль. Ну, а вот, ну, например, «Воронеж, не про Воронеж», артисты выходят к нему навстречу, то есть там на каждой из станций приготовлен какой-то сюрприз, что-то необычное, что-то неожиданное происходит. А еще в премьере этого года «Сказка на девичке» мы взаимодействуем с уличной выставкой. Здесь мы с художницей Юлией Дмитриевой поработали. Она создала арт-объекты. Они уже расположились в древнем районе Воронежа. И «Сказки на девичке» они взаимодействуют уже не с артистами, а с арт-объектами. Вот такие два спектакля вот у нас есть. Это уже суперинтересная как бы форма для Воронежа. И,
0: ну,
1: и большой ажиотаж, на самом деле, она уже к этому моменту сполошила, билеты заканчиваются очень быстро, поэтому если вы вдруг очень хотели, то следите за тем, как они выходят.
0: Заранее, как мы привыкли, как раньше, если хотелось бы подать куда-то документы до того, как появились, не знаю, госуслуги и различные МФЦ, забор, листок, берешь свою фамилию сверху, вот ты уже и первый в очереди. Ну а что? Если хочется прикоснуться к искусству, значит, нужно действовать.
3: Надо постараться. Да, да, я хочу сказать про это только одно, что мы всегда разные и всегда вау.
1: И об этом нам тоже говорят люди, да.
0: Всегда разные и всегда вау. Нет, ну лучше фразы не придумать, после которой нужно уйти на рекламу. Мы их как бы всех сейчас подцепили, они у нас рыбки. Вы же рыбки у нас по ту сторону приемника. На крючке? Ну да, ну свободная атмосфера. Вы так не пугайтесь. Нас, кстати, не только слышно, но и видно. Трансляция должна уже появиться в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Так что заходите, смотрите. Если у вас есть свои вопросы, задавайте. Еще раз давайте на вот этой фразе уйдем.
3: Всегда разные, всегда вау.
0: Класс.
4: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Вау-театр у нас в гостях. Точнее, люди, которые причастны к его созданию и к его действию до сих пор. Элеонора Ривер, Власта Маргиев. Я так и знала, что я буду путаться. Ну, потому что имена и фамилии у вас явно непростые. Да, тут ко мне, там Катя, например, придет, или Вася, я и то устрою. А здесь вообще вещь такая интересная. Как и, собственно, ваш театр. Хотелось бы поговорить про Воронеж, не про Воронеж. Спектакль, который, как вот я бы, человек со стороны, увидев где-то рекламу, подумал, ну это экскурсия. Я про такое слышала, не знаю, в Петербурге видела люди по улице в плащ...

0: композиторов, то есть там может быть, она может быть красиво оформлена. Но что же отличает экскурсию от спектакля? В спектакле всегда есть сюжет, мы идем из точки А в точку Б, и всегда есть некоторая трансформация и зрителя от начала до конца, и персонажа от начала до конца. В этом случае спектакль «Променад» почему похож тоже на экскурсию? Потому что он происходит по маршруту.
1: По каким-то локациям.
0: Да, спектакль «Променад» — это спектакль, который, сцены которого находятся в разных местах, и переход между которыми тоже является сценой.
1: Но иммерсива в этом
0: нет?
1: То есть
0: похоже.
1: Человек каждый не влияет на само действие, оно прописано заранее, идет по конкретному сюжету.
0: Иммерсивные моменты в любых наших спектаклях, конечно же, есть взаимодействие со зрителем, вот, но на сюжет он влияет каким образом? Каждый раз спектакль уникальный относительно того, какая публика собралась здесь, и относительно того, кому мы встречаем. Вот где всегда уникальность, да, спектакля, потому что мир всегда живой. Сегодня и завтра наши дни отличаются, что-то есть общее, но обязательно есть что-то уникальное.
1: Вот это меня вообще очень сильно удивляет, как человек, который, ну, имеет небольшое понимание о том, что творится на такой стандартной театральной сцене, да, и к чему там нужно идти, как нужно играть, и отличие уличных спектаклей, наверное, по вообще своей технике, по мастерству. Вот сейчас попробую задать вопрос. Как раз в чем самое главное отличие для постановщиков, для художников, для режиссеров и для актеров в уличном театре от обычного?
0: Мы, получается, используем немного другие приемы. То есть уличный театр от драматической постановки отличается тем, что это другой театр. То есть, к примеру, балет от драматической постановки отличается. Мы понимаем, чем. Угу. Здесь танцуют, здесь говорят.
1: Да.
0: Но, по сути, сюжет происходит и в одном, и в другом случае. Трансформация героя происходит и в одном, и в другом случае. В уличном спектакле обязательным условием является улица. То есть мы ее обязательно должны включать и учитывать. И сейчас практически нет в России институций, которые рассказывают, каким именно образом стоит ставить спектакли уличные. Поэтому мы находимся в таком процессе изучения и эксперимента.
1: Мы берем сами придумываете специфик. Свои правила.
0: То есть, с одной стороны, да, а с другой стороны, правила эти придуманы были, то есть самый первый театр, это уличный, в Древней Греции. А, собственно, потом сайт-специфик, иммерсивные театры, они все сейчас вошли в это понятие уличного театра сегодня. Я была в этом году на Тавриде лектором и читала про уличные театры, что это такое, история уличных театров. Я читаю уже несколько лет эту лекцию. И на самом деле для меня это является некоторым... Вот уличный театр сегодня в России – это следствие очень много произошедших в разных странах действий. Все влияет на все. То есть, когда смотришь на историю, ты прям видишь это. И сейчас вот наш театр конкретно, он происходит в режиме открытого исследования, как мы можем использовать это, потому что мало литературы на эту тему, мало обучения, хотя есть вот у нас Оля Паукова, наша самая классная тоже актриса.
2: Главная умничка нашего театра.
0: Главная умничка нашего театра, да. Она учится сейчас на магистратуре, первая в России магистратура уличного театра в ГИТИСе.
1: Да.
0: Мария Литвинова.
1: Магистратура уличного театра в ГИТИСе. Это как будто как вот письмо пришло из Хогвартса.
2: Да, говорит, да,
1: вы
2: да,
1: поступаете
2: да.
1: в школу волшебства. Такой, да такого же не бывает. Это круто.
0: Да, учится у самых крутых. Вот у Ольги Бекрицкой. Это одна из лучших художниц уличных театров страны. И, собственно говоря, вот она одна из немногих там как раз, которая действующая артистка уличных театров. И вот это вот для нас самое приятное, что она может прям сразу применять свои новые навыки.
2: И применяет. Прям вот с пылу жару, как горячие пирожки, сразу несет в нашу практику.
1: Да, потому что какое бы творчество ни было, рано или поздно его кто-то структурирует. Да,
2: ну, да это неизбежно.
1: Условно, Станиславский напишет, как оно должно быть дальше. Хотите, пользуйтесь этой школой, хотите, выдумывайте свою, не знаю, там где-то в Голливуде. Вот, но тем не менее.
0: И на примере вот развития, то есть как развивается наш уличный театр, в него все время притягиваются, попадают правдами и неправдами удивительные люди. И в итоге это попадание, оно трансформирует наш театр тоже в новую сторону. И вот как в художественном

0: современного искусства, вот когда появляется какая-то новая выставка интересная, что-то вот, когда появляются новые языки, они как раз тоже от смешения искусств появляются. Я плавно подвожу к нашей второй, значит, части нашего сегодняшнего рассказа. То есть мы просто с нами сегодня Власта Маргиева происходит. Мы познакомились благодаря Марине Жоланс и ее художественному сообществу в прошлом году. И буквально просто поехали вместе нам в одну сторону было ехать. Мы так разговорились и вообще поняли, что мы очень похожи друг на друга, что у нас очень много общего, что я музыкант вообще, я пишу песни, у меня музыка реки. Она пишет сказки, у нее сказки матушки реки. Вот. И как раз это было такое именно попадание друг к другу. Мы прям поняли, что нам нужно срочно что-то было сделать вместе. И представляете, это автор нашего Ворона. Автор костюма Ворона. Она сначала сделала невероятно красивый, мы еще от эскизов офигели. Вот, и позже как бы начали взаимодействовать дальше. Для меня это является невероятным впечатлением от этого человека, потому что по образованию она архитектор с высшим образованием, по, значит, натуре получается она гонщица профессиональная, потому что у нее, значит, семья занимается этим, и плюс еще она художница современного искусства, потому что у нее еще невероятные вот это вот и сказки пишет. И внезапно попадает в театр к нам. И мы понимаем, что вот мы друг другу можем очень много где помочь.
1: Все, творческая искра.
2: И я понимаю, что все этот набор странных навыков весь, он как будто бы весь к театру вел.
1: Гонщица,
2: да, тут можно людей там на гастроли отвезти, сесть в машину, упаковать факу, два спектакля, повезти. Очень быстро.
0: Да, и мы уже ездили так на Елагин парк, на маленькой Оке.
2: Да. Но это отдельная, на самом деле, история для отдельного эфира, как упихнуть два уличных спектакля площадных в одну маленькую Оку.
1: Для этого нужно быть архитектором как раз, чтобы понимать, какой угол во что должен складываться.
0: Получается, мы уже сделали вместе совместно несколько спектаклей, и оба, ну, типа, и два из них, они, соответственно, по твоим сказкам.
2: Ну да, так и получается.
1: Вот давайте для тех, кто, например, не просвещен, мы их назовем и про них расскажем. Они тоже шли этим летом,
0: на это одна из летних премьер. На Платонском фестивале, да, это одна из летних премьер. На Платонском фестивале мы показывали нашу любимую «Козу и косу», это в прошлом году у нас была премьера. Это как раз спектакль авторства Власты, и не только литературно, но еще и художественно. То есть все эти образы, она придумала все эти образы из ее головы. Вот, и, собственно, в этом году мы отпремьерили на Платонском фестивале сказки «Матушки реки». Это сказка как раз по...
2: Да, по нашим сказкам.
0: Да, по вашим сказкам. Это, да, не только Власты сказки, еще сказки ее маленького сообщества сказочниц. Вот. Но для меня еще очень приятно, что главную роль исполнила Милена Хорошко, которая в этот момент была уже на 9-м месяце беременности.
2: Это тоже отдельный момент.
0: Спектакль, на котором чуть не родила актриса. Она специально дежурила акушер для этого. Вот.
1: А вы рисковая.
0: Да, мне потом сказали, что это рисково. Я такая, в каком месте-то?
2: Милена была очень уверена. Она с очень таким спокойным, профессиональным лицом такая, да-да-да, ну, возможно, я уже смогу родить, но я думаю, что не рожу.
1: Как настоящая артистка.
0: Она просто предупредила, чтобы вот в костюме учитывались, что это.
2: Мы все учли.
0: И спасибо ей за это большое. Вообще, это очень классно, что сошлось, потому что сказки же матушки реки, а она становится матушкой. Ай, вообще красота.
2: Что очень вот, красивая история.
1: Очень верное течение. У меня, кстати, здесь вот еще один вопрос. Да, конечно, каждый театр действует по-своему, но как бывает чаще всего? Есть директор у театра, например, в какой-то момент всеми там дружно они решают, что не постоянный худрук будет что-то ставить, а нужен приглашенный режиссер. Он приходит, предлагает свою мысль, если всем нравится, не знаю, там этот спектакль, то его ставят. У вас, я так понимаю, что не режиссер чаще всего приходит к вам с мыслью, а у вас есть идея, и вы ищете тех людей, которые будут готовы ее воплотить, да?
0: Да, это вот, собственно говоря, есть театр, получается, режиссерский. Это когда режиссер, вокруг него организован театр, режиссерская мысль, его как бы продолжается в спектакле. У нас театр, получается, продюсерский, то есть мысль исходит из продюсера, это я. Я езжу по стране и так вчувствуваюсь в то, что сейчас нужно людям, в то, в какое у нас сейчас здесь ощущение.
1: Тренды.
0: И, да, что больше больше нравится, чего не хватает. Вот. И дальше у меня в голове приходят эти безумные идеи. Иногда ко мне приходят и говорят, режиссер какой-то с безумными глазами, который говорит, у меня такая идея, кто такая если идея. Не вы? Кто, если не вы? У вас так это подойдет. Да, и тут я смотрю на свои ощущения от этого как раз, от режиссера, от того, как это все происходит. Вот сейчас у нас несколько таких проектов тоже ставится. Вот. Иногда я смотрю, что вот, например, как у нас в августе произошла премьера нашего нового музыкального спектакля «Ваухо».
2: Ой, это такая вкуснятина. Я очень всем советую.
0: Мы так любим его вообще. Так хорошо получилось.
1: Который, кстати... давайте... Подробности. Нужны подробности.
0: В котором, собственно говоря, вот этот случай, когда режиссер вырос в нашем театре. Это Алина Бачурина. Мы с ней давно дружим. Мы вообще с ней дружим. Еще до театра дружили музыкантом. Причем, что самое интересное, что я помню одну историю нашего знакомства, а она мне вспомнила еще раньше. То есть, когда это было буквально, я была, студенткой, очень дерзкой такой, рок-звездой уже тогда, и я организовывала какой-то концерт, и я буквально с улицы вытащила. То есть, я смотрю, девушка на улице поет с моими друзьями, музыкантами, какую-то очень красивую песню, я такая, она мне очень подойдет, она
1: пойдем
0: должна спеть,
1: песню. Это не важно.
2: Да там так все знакомства так и происходят. Мне нравишься, пойдем.
0: И да, и она была очень молодая, она спела у меня на концерте песню, и вот она с тех пор, там, мы с ней общаемся. И к этому моменту она была, то есть она еще была не готова все время, но вот она вот как-то вот уже сочнеет, и я ее уже спрашиваю, Алина, готова быть режиссером? Она такая, нет. И я говорю, почти готова. Вот, и, собственно говоря, то есть это тоже был такой многоступенчатый вообще план, и мы провели просто замечательно лабораторию в Воронеже, пригласили санкт-петербургского хорового дирижера известного, Женю Клекотнева. Она, собственно говоря, организатор хора «Дурацкого» и очень известный такой клоунский хор, очень смешно, юморно, выступает они по всей стране, и в том числе она по всей стране делает спектакль. И мы были еще на Есенфесте с ней познакомились. И в итоге...
2: Долгая история.
0: Да, в апреле у нас прошла такая лаборатория. И вот как пример. Наша компания занимается развитием. То есть развитием наших артистов. То есть можно запросить у нас что-то там. Я, допустим, хочу попеть. Вот мы давно не пели. Давайте мы что-нибудь попоем. Или вот, например, у меня есть идея вот такого вот спектакля. Нам нужно сделать вот такой спектакль. Для этого нам нужен режиссер. То есть у нас каждый участник команды может в любой момент подойти ко мне и как бы предложить какую-то идею. Из этого получится искра, буря, безумие, спектакль. Вот.
1: И продюсер, он как нейросеть, выполняю глубокий анализ. Что мы можем сделать? Люди подтягиваются из разных концов. И получилась вот такая работа, вау-хор.
0: Да, и получилось, что в ходе лаборатории придумалась уже идея, и как бы я уже к Алине такая подхожу, Алина говорит, надо будет руководить, если ты возьмешь все шествия. А так как она еще и преподаватель была долгое время вокала, и она, видит эту идею, которую мы придумали.
2: Она еще певица.
0: Она
2: у нее
0: певица,
2: скоро
0: очень
2: релиз
0: классная,
2: трека
0: да, и вот да, и концерт своих своих собственных песен. А
1: там
0: и столько трудолюбия. В итоге 13 человек вошло. По 6 часов были репетиции. Ребята все посещали, все ходили. Несколько месяцев прокачивали пение, строили сюжет, писали свои собственные песни. В каждой написал свой
2: текст. Да, тексты, кстати, все целиком наша работа в ходе вот постановки этого спектакля. И музыка практически вся написана Алиной либо нами совместно.
1: Это получился больше спектакль, концерт или мюзикл? Вообще, куда это можно отнести?
0: Мы называем это спектакль-кабаре. Но вообще это вот музыкальный или музыкальный спектакль. Это вот такой музыкальный спектакль, где мы идем по сюжету, главный герой щетка и губка, которые попадают в квартиру и движутся по квартире. И они не знают, зачем они здесь. И они хотят найти свое предназначение.
2: Они встречают другие вещи, которые в этой квартире находятся.
1: Вау.
0: И через это мы сможем, на самом деле можем поговорить со зрителем о чем-то очень важном. И сейчас это прям очень... Сейчас о чем-то очень простом, о чем-то очень бытовом и о чем-то таким на самом деле глубоким. И получился, когда спектакль, когда я его смотрела в первый раз, Я была настолько удивлена. Еще Власта Маргиева художником является. Там очень много интересных предметов и кукол тоже.
1: Еще и кукла.
0: Да, да, то ну, есть так, появляется, угу. появляется некоторый такой кукольный театр. Я была настолько удивлена, как так просто и так весело может быть. И к концу спектакля ты уже вообще их всех любишь, всех уже их понял. Угу. Столько шуток, столько
1: пойдемте
0: отсылок.
1: Жить со мной, столько... вот так вот чаще всего происходит. И они уходят, придется набирать новых актеров. В общем, это сложная творческая судьба. Мы прямо сейчас прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь с нами, задавайте свои вопрос в сообществе нашего Радио Воронеж в ВК.
3: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
4: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
5: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
4: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
5: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
18: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Эстео.
19: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
20: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства области Даниил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. С апреля прошлого года ее прошли более 12 тысяч жителей старшего возраста. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. В 2025 году лечение там получили 328 пожилых пациентов. За первый квартал 2026 еще 88 человек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. В районе уже свыше 170 добровольцев старшего поколения. Они помогают семьям участников СВО, участвуют в патриотических и общественных проектах, занимаются изготовлением гуманитарной помощи и работают с молодежью. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масалов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-спикер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вузов в подготовку кадров. За годы работы ВГПУ подготовил свыше 90 тысяч педагогов, более 500 выпускников удостоены звания «Заслуженный учитель школы РСФСР и Российской Федерации», 8 званий Героя Советского Союза. Сегодня в университете ведут подготовку по 45 профилям бакалавриата и 36 магистерским программам. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередач. Несколько сел временно остаются без электроснабжения. На месте работают оперативные службы. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Продолжаем наш эфир. Директор, продюсер ВАУ-театра Элеонора Ривер у нас в гостях и художница ВАУ-театра Власта Маргиева. О, кстати, у меня вообще было 1000 вопросов, я их уже половину нашла, половину обратно потеряла во время эфира. Вопрос к художнику. Как вы чаще всего работаете? Ты, Ли Власта, говоришь, я вижу это так, а ты, например, Элеонора, полностью с этим согласна. Или ты все-таки даешь какие-то ценные указания? Мне бы хотелось, чтобы это объемно было, квадратно, красно-зелено и никак иначе.
2: Ой, на самом деле по-разному. Чаще, наверное, идет первый этап совместной работы, когда какая-то там мысль, идея, спектакль, неважно, что-то происходит. Mm-hmm. Мы встречаемся, начинаем что-то друг друга кидаться какими-то фразами, мыслями mm-hmm. и так далее. И обычно я такая... Сейчас. Я ли такая, давай.
1: Идет.
2: Да. И вот я, значит, накидываю такая, примерно так, примерно тут. Она такая, покажи, на что это похоже. Я такая, нет таких картинок. Вот, и давай там что-то чиркать как-то.
3: Делать макет.
2: Вот, да. Но на самом деле, благодарю, на самом деле, Элю за большую степень доверия. Потому что очень часто с меня вообще никто не спрашивает никаких эскизов. Ну, то есть, mm-hmm. вот как мы тогда с Вороном сделали эскизы, они такие, ой, здорово, классно, нам все нравится. С тех пор я почти никогда не делала никаких эскизов, никому их не показывала.
3: Ну, почему? Вот. Каждый раз, когда мы работаем с художественным, у нас заказчику
2: примерно.
3: Требуется
2: заказчику, только
3: нарисовать
2: если
3: эскизы.
2: Да. Да, если,
3: я помню, вот цветочные эскизы.
2: Да. Если мы делаем что-то как бы с для сторонним mm-hmm. да, человеком, то да, там, конечно, идет целая там папка презентаций, угу. тут вот так, это то все, такие материалы, вот, конструктивные какие-то решения. А когда это наша внутренняя кухня театра, то тут вообще полная моя воля.
1: А есть какие-то...
3: Мне нравится просто в этом случае, вот как я действую в театре, из-за чего я вообще стала директором-продюсером, из-за того, что я очень люблю воплощение творческое в людях. Uh-huh. То есть оно мне и во мне нравится в самой, и я других очень люблю творческих людей. И когда, например, вот Власта мыслит, она что-то говорит или рассказывает, я невероятно любуюсь, как идет ее мысль, как, во что она превращается, во что она воплощается. И вот здесь очень сложно мне поэтому давать какие-то правки, когда вот она что-то говорит, и я такая, гениально. Ну, то есть меня это поражает, вдохновляет, и я такая, делаем. Ну, еще и мне изначально, на самом деле, кажется, что я не очень хорошо в этом разбираюсь. Поэтому я такая, ой, вы такие молодцы, действуйте.
1: Но когда я вижу... Я вот так красиво, вот все, скажи красиво, я вот так и думала.
3: Да, вот, но потом, когда я вижу зрителей, которые это все видят, я вижу реакции окружающих, я вижу реакции там фестивальных программных директоров на это, я понимаю, что это все-таки хорошо. И мне здесь, для меня очень важный такой, это и с режиссерами у меня так происходит, то есть режиссер тоже у меня, мы обсуждаем какую-то конкретную идею, а дальше я режиссера стараюсь оставить с этой mm-hmm. его идеей, чтобы не мешать ему своим взглядом, чтобы не править его, потому что если я буду сидеть на репетиции, я буду переживать за каждый неверно потянутый носочек, mm-hmm. а это процесс репетиции. Это процесс как бы движения. Поэтому я в каких-то ключевых точках произвожу некоторый контроль и стараюсь, прежде чем дать комментарий режиссера, понять, что он хотел этим сделать. Угу. Не спрашивать что-то типа, а почему у вас здесь там вот так вот идет? А сначала понять, почему он так сделал, зачем он так сделал.
1: Ну да, Гамлет вот в фольге выходит.
3: Ну или там сердце из микроволновки у нас появляется, да, в Данко. Сердце из микроволновки у нас появляется в Данко, да. Вот этот момент как раз, когда, если я это понимаю, значит, в итоге, то есть и зритель-то поймет, какой-то поймет, какой-то не поймет.
2: В итоге
3: в целом,
2: каждый поймет по-своему.
3: Каждый поймет по-своему, да. Но для меня вот это вот качество является то, что режиссер или художник, или артист, он воплотил себя в этом mm-hmm. проекте. То есть для меня вот это вот высший знак качества.
1: А у меня, кстати, вот был такой вопрос как раз со стороны артиста, условно. Ваши спектакли по большей части, они режиссерские в плане того, что, допустим, режиссер навязывает какую-то форму, она такая крупная, или там есть и место для воплощения актерской игры?
3: режиссер здесь выступает в основном как такой двигатель и тот, кто имеет основную мысль. Актер, понимая режиссера, делает свои предложения. Например, как вот из чего начался наш театр, как «Царь Петр» чего-нибудь там, у Анны Шишкиной, когда она приезжала, у нее было единое... Ну, то есть у нее был сюжет в голове, но весь спектакль мы делали на месте. То есть мы создавали текст, мы создавали движение. Текста не было еще до как бы начала спектакля. За две недели вот мы создали как «Царь Петр» чего-нибудь там в этом формате, в который он есть. Поэтому не, это некоторое такое живое движение в, внутри. То есть там мы очень редко работаем с режиссерами, которые такие диктаторы. Нам практически... Ну, вот Анна Шишкина у нас диктатор. Вот она прям была диктатором. Но даже в этом, в этой диктатуре творческого воплощения было достаточно много, потому что к чему она следила? Чтобы никто не отвлекался от действия, чтобы все были вовремя.
2: Но она же зрит в корень, она зрит в человека, зрит в его сущность, душу, то есть как человек воплощается в этот мир, она находит то, что нужно для этого спектакля и подстраивает. И, в принципе, на самом деле, и в постановке хора, то есть, как бы и тексты мы писали, то есть сами артисты тоже, в том числе. Ну, вот какие-то вообще композиции есть полностью авторские нашего состава. Ну и тоже вот та же Алина наша прекрасная, про которую мы уже упоминали, которая является режиссером как раз-таки спектакля «Я все». Много достаточно давала актерской свободы и тоже подмечала органику именно самих артистов, то есть как они могут в это вписаться, и многие что-то предлагали, как-то по-своему показывали, делали, она уже так в единое русло это правило.
1: Это звучит как сладкий сон любого актера, но потом чаще всего его будет. И говорит, а вот здесь вот просто кричи, потому что надо кричать. Давай, без этих, без своих как-то обойдемся.
3: Как раз про сладкий сон, типа, что мы можем, это мы можем предложить артисту, а что мы не можем предложить, я сразу вот так, чтобы это больше было похоже на реальность.
2: Разбудим всех.
3: Да. У нас все-таки коллектив, который каждый из наших актеров, он где-то еще все-таки работает. То есть это не основной коллектив для наших артистов всех. Но это позволяет смешивать в одном коллективе, вот, например, в Вау-хоре, и вообще всех. То есть там есть и профессиональные актеры, и очень талантливые просто ребята. Так что...
1: Классно. Хорошим делом занимаетесь.
3: Я вот стараюсь. Мне этот театр видится как самый лучший театр, который я могу представить, и пока что так оно и остается. И мне кажется, что в будущем будет все больше и больше.
1: Поэтому вау. Ну, как корабль назовешься. Да. Вот так дракон и плывет. У нас тут 30 секунд осталось до конца эфира. Надо еще про что-то сказать.
3: Чуть-чуть коротко, да. Я хотела сказать, как может зритель с нами повзаимодействовать, да, помимо зрительского вовлечения. Мы же театр, который делает постоянно какие-то лаборатории. То есть с нами можно прикоснуться к театру с какой-то из сторон. И, например, вот сейчас у нас будет в октябре еще одна швейная лаборатория. То есть мы связываемся с модельером, это Полина Жиляева, и у нас уже была такая лаборатория.
2: Потрясающе талантливая женщина.
3: Очень
2: просто
3: талантливый
2: невероятно.
3: Человек, просто, да, вау. И поэтому и мы тоже с ней очень быстро нашли общий язык, и мы изготавливали к Платонскому фестивалю искусств вместе с 10 просто там студенты были, кто хочет, любит шить, но не имеет такого воплощения. Они занимались с Полиной и вместе с ней и учились одновременно шитью, и создавали образы для нашего нового спектакля. И вот в этих образах на Платонском фестивале искусств артисты уже выступали. Я слышала просто невероятные отзывы этих участников лаборатории. Они такие, мы думали до последнего, этого было непонятно. Но когда артист одел твой костюм, и вот он в нем уже стоит.
1: Модельер, я не знаю.
3: А зрителей собралось. Да, зрителей собралось. Тут 600, наверное, человек. И сейчас он выйдет перед ними и будет. И это не просто, значит, какой-то там, какие-то там штаны или какой-то там пиджак. Это образ, который будет везде и на фотографиях, и врастет в ткань спектакля. И его увидят люди. И, конечно, это было невероятное впечатление. Сейчас мы делаем такую же мастерскую по корсетам. Называется «Бунтарские секреты корсета». Мастерства. Всего будет очень короткая мастерская, там будет три дня, за неделю все это будет, но уже за неделю вовлечение будет в целом достаточно глубокое. Чтобы записаться, ищите там в группе
1: подробности,
3: у нас. Да, подробности, пишите в личку в группу, если что. И когда они изготовят эти корсетные элементы и корсеты, из уже вот эти образы станут основой для такого пластического перформанса. Вот. Также у нас еще зрительский клуб открывается. Это мы ходим вместе смотреть на спектакли местных театров наших, драматический, кукольный театр, театр юного зрителя, камерный театр. Я зритель с большим стажем, и мне вот появилось такое желание делиться с людьми своим взглядом. Мы собираемся, мы объявляем, какой спектакль мы будем смотреть, все туда покупают билеты, можно купить билеты и по пушкинской карте. У меня много студентов вот в этой нашей группировке. И, собственно, мы встречаемся до спектакля, коротко разговариваем, выбираем ракурс, под которым мы будем смотреть этот спектакль, смотрим спектакль, а потом идем пить чай и вот долго обсуждать этот спектакль по моему авторскому методу.
2: Не, ну это правда супер, на самом деле.
1: Это классно, я думаю, даже можно как-то вообще обсудить отдельно. Сейчас очень популярные книжные клубы.
2: Это еще лучше.
1: Зрительский театральный клуб, класс. Потому что я бы тоже, например, хотела знать, как правильно смотреть спектакль. Ну, мне понравилось, он был красивый.
2: Вот очень много можно про себя понять в этот момент. И, в принципе, про мир, не то, что уж про спектакль.
1: Так, я бы с вами говорила еще долго, но время эфира подошло к концу. Спасибо, что пришли. Спасибо, я желаю невероятного процветания вашему театру. Творите вообще, ни в чем себя не сдерживайте никак. Не стесняйтесь, Элеонора Ривер, Власта Маргиева у нас в гостях. Всем до встречи завтра в 11:00. Пока.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
4: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Европа, одержимая идеей милитаризации и превращения Евросоюза из экономического объединения в военный блок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Европа строит свою идентичность на базисе конфронтации с Россией. Это тупиковый путь, как показывает история, и ни к чему хорошему не приведет, заявил представитель Кремля. Пожар в буддийском монастыре в Туве ликвидирован. Площадь возгорания составила почти 500 квадратных метров, сообщила МЧС Тувы. По данным ведомства, очаг возгорания был в подсобном помещении, где находится электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Предварительная версия ЧП – короткое замыкание электропроводки. Пожар в монастыре произошел сегодня утром, обошлось без жертв, в здании в это время никого не было. Свыше 170 миллионов детей и подростков во всем мире страдают ожирением. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Распространенность ожирения в этой возрастной группе выросла в 4 раза с 1990 года. Организация впервые выпустила рекомендации по лечению детей и подростков ожирением. Эксперты советуют физическую активность и здоровую диету и не рекомендуют фармакологическое лечение или бариатрические операции. Нобелевскую премию по химии присудили французу Андрею Кагану и японцу Кенсо Суаи. Они удостоены награды за изучение зеркальных отображений аминокислот. Открытие ученых сыграло решающую роль для химиков, работающих над синтезом лекарственных средств, отметили в Нобелевском комитете. Только 44% россиян могут читать книги больше часа и ни на что не отвлекаться. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавниров рассказал НСН, что людям все сложнее концентрироваться на чем-то одном, и над этим приходится работать.
3: А диспропорция в том, что в сторону рилсов, людей, смотрящих рилсов, больше, людей, смотрящих фильмов, больше, чем людей, читающих книги. Не потому, что люди с ними что-то стало не так, а потому, что появился новый формат удовольствия, который максимально легко потреблять, можно в любой момент это сделать. Делать, требуется мало времени, и он дает бурю эмоций. Человек должен, если он хочет как бы добиться чего-то в этой жизни, да, и успеть в чем-то, в какой-то области, он должен научиться концентрации.
2: В исследовании на ФЕИ сервиса Литрес говорится, что среди людей старше 55 лет примерно половина способны спокойно читать больше часа, а вот в группе 35-44 года таких только 36%. В октябре россияне смогут наблюдать сразу два метеорных потока. Как сообщили в московском планетарии, дракониды достигнут пика в ночь на 9 октября, ожидается до 15 метеоров в час, а в ночь на 21 октября можно будет увидеть ориониды, прогноз до 20 метеоров в час. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
1: Радио. Это навсегда.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна. Вам тут прилетел вопрос от наших слушателей еще по поводу ваших песен, кстати. Ваших песен, Алиса Михайловна, да. Вот, Алиса, это прикол, что ли? Это спрашивает у тебя. То, значит, антенна ми, то звездочета ми.
1: Ой, я вам еще больше того скажу.
2: Почему все, во-первых, в творительном падеже и в множественном числе?
1: Смотрите, антенна ми, ладно, ее я написала хотя бы. Звездочета ми написала не я. Роман мне говорил, кто, но я забыла. Я еще больше того скажу вам. Если поискать в глубинах интернета, есть песня, называется «Рукава ми». В моем исполнении. И ее написал для меня Владимир Матецкий, легендарный советский и российский композитор, автор таких хитов, как «Луна, луна, цветы, цветы» и «Только-только-только этого мало».
2: Только, да, да. Угу.
1: Вот.
2: Ну, там и масса огромного количества.
1: Два громадных хитов, грубо говоря, назвала. Поэтому, знаете, да вот, ну, а как
2: почему?
1: Назвать? Антенны, звездочеты. Ну, в тексте же антеннами, антеннами.
2: Ну, она мы ловим антеннами, да, мы как бы принимаем антеннами, правильно?
1: Да, сразу видно, что Ленский не слышал эту песню.
2: Не, почему слышал, я даже видел еще и клип, который создан полностью искусственным интеллектом.
1: Причем это было тогда.
2: Тогда, когда это было мейнстримом не было, это я помню.
1: Но знаешь, что забавно? Недавно буквально мне кто-то написал под этим клип, то есть, да, 2 года назад это было. Мне недавно кто-то под этим клипом написал «Бюджет $10». Я думаю, вы знаешь, прошло 2 года, и даже до сих пор бюджет этого клипа, если его делать сегодня в том же качестве, в том же хронометраже и с теми же абсолютно как бы спецэффектами, до сих пор не
2: абсолютно
1: $10.
2: Да.
1: Я прям не выдержала и сказала: «Окей, милый человек, я тебе даю $1000. Ты мне делаешь такой же точно клип по качеству, хронометражу и так далее, там по всем параметрам. $990 ты кладешь к себе в карман. Бюджет, я говорю, мне кажется, это великолепная сделка, соглашайся.
2: Отлично, да.
1: Человек сдулся.
2: Ага, ну вот так всегда. Да. Вот так всегда. Так, друзья.
1: В этом части у нас с вами будет розыгрыш призов. Осень выдалась богатой на призы, поэтому до конца эфира мы разыграем не один, а целых 2 приза. Но именно в этом части вас ждет розыгрыш 2 билета на концерт «Сектора Газа» симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
2: О, как.
1: Прямо на следующий день после юбилея Баскова.
2: Симфонические караоке, это получается, что будет играть оркестр, естественно, и ты можешь спокойно попеть.
1: Проораться, я бы
2: сказала. Проораться.
1: Да.
2: Вот так вот. Итак, друзья, все, в общем, о всех правилах нашей рубрики расскажем вам чуть позже, ну а пока что просто здравствуйте.
0: Реклама на 107FM.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
4: Ограничение 16+.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня на повестке дня группа «Дайте танк» приглашает слушателей на бал, а Игорь Кайшлобанов лечит Романа Кузьмина в новом клипе. Сейчас все узнаем. Группа «Дайте танк» на этой неделе проведет в Москве традиционный

0: осенний бал пожилой молодежи, а точнее даже два. 9 и 10 октября концерты со сказочной программой пройдут на площадке МТС Live Hall. Ну а при чем тут сказки? Рассказывает лидер группы Дмитрий Мазжухин.
1: Любители нашей группы знают, что свои осенние концерты мы называем не иначе, как осенними балами пожилой молодежи. Под этим названием они проходят вот уже 13-й год подряд и с некоторых пор имеют темы. В этом году тема бала «Сказки». Мы сами нарядимся в сказочных персонажей и зрителей своих также призываем подготовить костюмы. И программа будет самое что ни на есть сказочная. В том числе мы исполним мюзикл «Слова-паразиты», который очень редко исполняем живьем.

0: Москва, 9 и 10 октября. МТС Life Hall. Группа «Дайте танк». Ежегодный осенний бал пожилой молодежи. Не пропустите. Группа «Модем» и «Татуин» записали совместную песню «Палата номер 6» и сняли на нее клип. В новом видео Кэш предстал в роли врача психиатрической больницы, а лидер «Татуин» Роман Кузьмин сыграл пациента в образе Моцарта. Расспросили музыкантов о новом релизе.
1: Вот как это говорится в объявлениях, отдам в хорошие руки. И такую песню, как «Палата номер 6», я бы в плохие руки не отдал. А группа «Татуин», я имею в виду вообще человеческий ее фактор, абсолютно прекрасен, комфортные чуваки. Двое вообще, когда прошли тяжелую школу группы «Слот». И поэтому вот это было самым главным фактором, чтобы мы хорошо поработали. Мы действительно хорошо поработали, дополняли друг друга.
2: Самое главное – это песня. А песня «Палата номер 6», она очень классная. Это действительно крутой трек. Кэш, конечно, хитмейкер. Здесь и ирония, и грусть, и меланхолия, и жесткость, и психоз. И с музыкальной точки зрения там есть замечательные части, просто от которых я в восторге. И, конечно, мы, «Татуин», мы тоже внесли свою лепту. Во многом звук наш, аранжировка отчасти.

0: Посмотреть клип и послушать песню уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы обещали вам розыгрыш призов.
2: Да.
1: И это ни много ни мало. Два билета на концерт проекта. Сейчас, секунды, чтобы не налажать, я должна правильно.
2: Сектор Газа, симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября. Слушай, вот реально, знал бы Сектор Газа, что он будет в Большом Кремлевском дворце звучать. И еще и на симфоническом оркестре.
1: Ой, не
2: просто, да в жизни бы не поверили вообще абсолютно. Mm-hmm. А тут нате, вот, короче, да.
1: Mm-hmm. Ну и я приготовила вам, кто вчерашний эфир слушал, уже знают правила этой игры. Я приготовила вам небольшенькую такую викторину по песням группы «Сектор Газа», по текстам песен «Сектор Газа». На самом деле, для настоящего фаната ничего сложного, абсолютно. Правила просты. В одном сообщении, это важно, в одном сообщении вы отправляете все 7 слов. Слова – это нехватающие, в общем-то, слова в строчках, которые я буду произносить. То есть я произношу какую-то фразу, какую-то строчку из песни группы «Сектор Газа», но намеренно не произношу какое-то слово, заменяю его словом «многоточие» или словом «прочерк». И вот там, где «многоточие» или «прочерк», в общем-то, вы должны вставить слово и написать его в сообщение. Все 7. Дождитесь 7-го вопроса. Пожалуйста, не отправляйте сразу на первый радостно...
2: Да-да-да. Я знаю.
1: Да-да-да.
2: Если вдруг не знаете...
1: Да, если вдруг вы не знаете
2: ставьте
1: конкретно
2: прочерк,
1: это слово, конкретно эту песню, смело ставьте прочерк, потому что мы будем выбирать того, кто первым даст максимальное количество правильных ответов. То есть, например, если все дали там 6 ответов правильных, то мы будем среди этих людей искать.
2: Да,
1: видите ли,
2: да.
1: Если 5, то среди этих. Так что все честно, как это, честный бой, равная борьба, никаких
2: все
1: ударов
2: ниже пояса.
1: Все точно,
2: как в аптеке. Да.
1: И победит сильнейший.
2: Погнали.
1: Итак, дорогие друзья. Если вы готовы, Дмитрий, у вас, если что, тоже есть
2: текст. Я все вижу, да, конечно.
1: Молодца,
2: я прям уже готов полностью, да.
1: То давайте и стартовать. Итак, начинаем...
2: Название говорим, нет?
1: Конечно. Угу. Начинаем с простого. Я взяла так, как самые 7 популярных песен, то, соответственно, поехали с первого места. Песня «Лирика». «Я приятную дрожь ощущаю с головы до...»
2: И тут вы пишете слово и ждете следующий вариант.
1: Ждете, не отправляете, ждете последнего до последнего. Второй вопрос.
2: Итак, второй вопрос. Песня «Туман». И каждый пень нам как что напишите, пожалуйста. Это быть должно вторым вашим словом. Итак, песня «Туман». Да.
1: Третья песня называется «Бомж». Мне бутылки вы оставьте... Многоточие.
2: Многоточие, да. Четвертая песня. 30 лет. Все любят нас на свою тридцатку ставить и на полтинник ставить,
1: ну,
2: и на все что угодно.
1: Да.
2: Мне не важно, сколько тебе лет, любим эту песню. После 30. Итак, внимание, строчка. Каждая нота мне и многоточие. Тут вот нужно еще одно слово доставить.
1: Угу. Пятый вопрос, дорогие друзья. Концентрируемся. Песня называется «Пора домой». Строчка звучит так. Голуби сваркуют радостно, и запахнет воздух многоточием.
2: Дальше, шестая. Твой звонок. Дико воют волки. Ты-ты-ты-ты-ты. Пишите, пожалуйста. И, внимание, последнее.
1: Последний вопрос, после которого вы можете смело, ну, ответив на этот вопрос, вы можете смело нажимать на кнопку «Отправить», и тогда... мы с Митей начнем принимать ваши правильные или относительно правильные ответы. Итак, я напоминаю, что на кону у нас стоит 2 билета на «Сектор Газа» симфоническое караоке, который состоится в Государственном Кремлевском дворце 16 октября.
2: Uh-huh.
1: И последний вопрос – это песня «Демобилизация». Строчка звучит так. «Будет спать спокойно».
2: И ваши версии, и вообще, это будет симфоническое караоке. Естественно, что текст знать нужно, поскольку петь вы будете именно там.
1: Да,
2: все,
1: да.
2: Друзья, через наших ботов, в ваших мессенджерах все работаем, ждем ваши ответы.
0: Наша реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что ж, друзья мои, прекрасно абсолютно вы сыграли в нашу викторину по текстам группы «Сектор Газа». Напомню, что разыгрываем мы два билета на 16 октября Большой Кремлевский государственный дворец, и будет там концерт «Сектор Газа. Симфоническое караоке». Собственно говоря, хорошо, что мы вспомнили тексты. Это прекрасно. Да. И огромное количество правильных и неправильных ответов. Вы большие молодцы. И продолжают приходить ответы. Но первым был слушатель с номером телефона. Давай барабанную дробь. 8005. Поздравляем.
2: И это я без рук
1: вас
2: делаю.
1: Да, и правильные ответы были: ног капкан заодно говорит сладостно где-то город. Еще немножко, и мы с Митей научимся составлять осмысленные фразы из этих слов.
2: Да, ну так мы только второй
1: мы
2: раз используем
1: этому,
2: эту рубрику. Да,
1: да,
2: скоро будем. Да.
1: Да, поздравляем вас, вы выигрываете два билета на концерт «Сектор Газа. Симфоническое караоке». Напомню, состоится 16 октября в Большом государственном Кремлевском дворце. Но это еще не все. Мне очень понравилось, что минуты через две после этого ответа, то есть когда уже абсолютно точно как бы было понятно, что есть победитель, ну как бы для нас было понятно, приходит сообщение: «Все ответы знаю».
2: Точка, да. Ну, писать вам не буду. Ответы знаю. А вы скажите, если вы в Москве, то за то, что вы так повеселили мою Михайловну, вот, мы вам можем вручить еще и билеты на экскурсию. Это если вы в Москве, напишите, пожалуйста. Если нет, то тогда спасибо вам большое. Вы нас заставили улыбнуться, это было круто.
1: Да. Напишите, пожалуйста, из Москвы вы или нет. Это пользователь с номером телефона, заканчивающимся на 4268.
2: Я вот вас закрепила. Да, это вы. Да.
1: И жду от вас, из Москвы вы или нет. И от этого, в общем, вручим мы вам или вручим.
2: Или вручим. Да, никто не знает, как правильно.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Богучарские семечки.

0: холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
1: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
1: Ограничение 16+.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личная мудрость, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, добрый друзья, здравствуйте, день, дорогие да. друзья. Ну и мы вам говорили даже...
2: Мы говорили вам
1: о том, что у нас осень богата на подарки и призы. И в этом часе мы специально, друзья, вот вчера прям не поленились и придумали для вас новую рубрику. И сегодня, сейчас мы будем на вас ее опробовать. Так что в какой-то степени вы будете нашими, ну... Кто-нибудь сказал бы, конечно, подопытными, но я бы лучше сказала, вы будете нашими первенцами в этой рубрике. А рубрика называется у нас...
2: Ну, пока еще условное название, да? Или пока не условно, или мы принимаем его уже?
1: Знаю.
2: А, ну я понял, все. В общем, шпилька целится мне в горло, мы ее назвали. Да, все, я согласен
1: полностью. Пока что мы назвали вот это поворот.
2: А, да, меня устраивает, да, все тоже устраивает, и можете убирать вашу шпильку, я согласна.
1: Хорошо.
2: Я согласна, я. Так.
1: Значит, суть этой рубрики заключается в том, что мы вам рассказываем историю, но рассказываем мы вам ее не до конца, и рассказываем вам ее так, что, в общем-то, нагуглить в Яндексе, как, что и куда происходило, почти невозможно, только для каких-то, наверное, суперспециалистов это будет возможно, и просим вас рассказать, о чем дело-то закончилось.
2: Ну, собственно, предположить, да, что
1: тот,
2: там.
1: И тот, кто даст максимально близкий к истине ответ, потому что все истории
2: или
1: у нас правдивые.
2: Или правильные.
1: Все они реально случившиеся, да. Кто даст либо максимально близкий, либо вообще абсолютно правильный ответ первым. Тот получает у нас, Митенька, что сегодня?
2: Значит, получает у нас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». А там, между прочим, там огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Итак, дорогие друзья, если вы готовы...
2: Лето, мы дарим вам лето. Ой, извините, пожалуйста.
1: Я больше вспоминаю песню «Это лето, я поджарен, как котлета». Это очень мило. Дорогие друзья, итак, напомню, премьера рубрики. Мы очень сильно волнуемся с Дмитрием Сергеевичем, поэтому не судите строго. Значит, если вы готовы побороться сейчас за пригласительный в аквапарк «Карибия» и проверить свою фантазию и свою смекалку и, как сказать, интуицию. О, правильно, хотел сказать догадливость, но какое-то не сильно русское слово получилось. Интуицию. Итак, история звучит следующим образом. Мужчина сделал девушке предложение под водой. Она сказала «да». Через секунду, вместо того, чтобы обнять невесту, жених резко поплыл от нее прочь.
2: Какая внимание, вопрос. Интересная история. Так.
1: Почему?
2: Почему он поплыл?
1: Почему он поплыл от нее прочь?
2: Ну, как бы говорящая под водой женщина, это очень странно. А если еще звук доносится, то это прям, ну, может быть, она кит? Ну, что он сказал, собственно, дорогая голубая китиня, ну, там, синяя китиня, ну, как бы, ну, самый же большой голубой кит у нас, правильно? Вот, пожалуйста, выходите за меня замуж, она такая, пасть открыла, и он такой, ну, да намонал ей эту свадьбу, и ушел. Может быть, поэтому?
1: Хорошая версия, но давай почитаем все-таки версии наших слушателей, которые вы, дорогие друзья, можете отправить нам в эфир сюда через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает. Быстренько еще разок читаю историю. Мужчина сделал девушке предложение под водой, она сказала «да», а через секунду, вместо того, чтобы обнять невесту, жених резко поплыл от нее прочь. Почему? И ваши версии присылайте, пожалуйста, нам, будем читать и правильные, и неправильные, а победить вручим приз.
0: Реклама на 107 FM. 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, напоминаю историю. Значит, очень просто. Мужчина делает девушке предложение под водой. Ну, так, там же легко. Свадьба же вообще легко получается. Вот, под водой. Она сказала ему «да».
2: Через секунду... Она сказала «да».
1: Вот так кто понял, кто понял. Я не знаю, кто это.
2: Давайте потом скажу.
1: Через секунду, вместо того, чтобы обнять свою уже невесту, жених резко поплыл от нее прочь. Мы вас спросили, пурква он это сделал, и вы нам присылаете ответ.
2: Да, и спросили мы вас не просто так, а потому что мы сегодня разыгрываем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн там находится, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатной, конечно же, водные горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Так что есть ради чего побороться, да. Включить свою интуицию, чуйку или что там. Чем вы там узнаете, чем заканчивается история? Ну, поехали. Огромное количество неправильных ответов, которые мы сначала зачитываем с Митенькой.
1: Они очень изобретательные,
2: конечно. Надо сказать. Поехали.
1: Возможно, эта пьяная русалка дыхнула подводным перегаром. Тут да, согласен. Думаю, зачем мне это вообще надо? Поплыл я отсюда. Ладно, хорошо.
2: У них были акваланги, и они были в подводной пещере. Мужчина был ближе к выходу, чем женщина, а когда у него закончился кислород, он просто поплыл наверх, поэтому он ее просто не успел обнять.
1: Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, прислал нам кто-то, и за ваше остроумие прям просто отдельно 5 баллов.
2: Угу. Рыба кольцо сперла, а жених погнался отбирать назад.
1: Огромное количество того, что либо за этой невестой, либо за этим женихом, который делал предложение, всплыла акула.
2: Угу.
1: Если за невестой, то он как бы даже еще и женихом не стал, а уже как бы уже и вдовец получается. Странная, конечно, вот эта история.
2: Здравствуйте, милые ведущие. Он проверял, последует ли она за ним.
1: Угу. Он поплыл за букетом.
2: Это же сцена из «Титаника», говорят нам.
1: В смысле, сцена из «Титаника»? Там он
2: там
1: просто...
2: Там не было такого.
1: Там она сказала, что-то тут прилипло, примерзло, давайте стряхну. Более того, давайте честно, самый главный вопрос, дверь там громадная, и Ди Каприо должен был выжить. Вот, смотрите, потому что она русалка,
2: возможно...
1: вот, а что с ней делать? Там же сверху только мясо, понимаешь, снизу же там вобла.
2: Возможно, он увидел радостные пузырьки у девушки сзади, таких вариантов тоже достаточно много.
1: Огромное количество, вы прям вообще не пощадили девушку, ладно бы с ним что-то случилось, а то что деваха, мало то, что, да, вот, ладно. Что еще? Опять акула.
2: Очень много про то, что у жениха кончился кислород.
1: Потому что за спиной мегалодон всплыл. Да, там бы он бы не уплыл в сторону, он бы убежал. Она бы тоже, кстати, бежали бы по воде, аки посуху. Вы что?
2: Много вариантов. Уплыл за кольцом. То есть как-то он... А как он тогда делал предложение? С табличкой?
1: Может, он с аквалангом как-то, знаешь, сказал, нужны баллоны, выходи за меня замуж.
2: Это был шантаж.
1: Ну, как бы, это был стимул. Стимул принять правильное решение. Слово «шантаж» мы не используем здесь. Он на мальчишник сразу дернул. Здесь, я понимаю.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Мужчина был в воде, но в аквариуме. У меня девушка стояла за стеклом аквариума, она сказала «да», и поплыв от нее, он на самом деле поплыл к ней. Такая версия
1: тоже есть. Какая философия, какой вообще. Так, что еще? Потому что он делал ей предложение нырнуть. Не замуж. Не, ну там замуж звал, там все было.
2: А вот
1: там.
2: Прочитай вот то, который ты закрепил, оно хорошее.
1: Который я закрепил?
2: Да.
1: Вот это классно, кстати. Да, скорее всего, девушка сказала «да». Ну, а мы как бы знаем, что она ему «да». Жестом, а это палец вверх. Ну, типа, во как классно. Ну, в общем, большой палец вверх. Но у дайверов этот жест означает «всплываем», а не «согласие». Мужчина понял ее, жест как
2: понял,
1: команду.
2: Да,
1: собственно, погружение закончилось, и он всплываем. Поплыл по поверхности. Да. Ну, а что сделал? Сказал ей «выходи за меня, всплываем». Все, тут только всплытие оставалось уже, если честно.
2: Уплыл прочь, потому что мог. До этого она его держала, но тут на момент ослабила хватку.
1: О, какой мудрый человек пишет нам. Вот, задумался, куда любить трусалку.
2: Они были на тонущем корабле, он сделал ей предложение, отдал свой спасательный жилет и поплыл прочь от нее. Нет.
1: Да. Итак, друзья, давайте еще раз я быстро читаю историю. Мужчина сделал девушке предложение под водой, сказал, ну, да, да-да. Она ему сказала, вернее, да-да-да. Вот, через секунду, вместо того, чтобы обнять невесту, жених резко поплыл от нее. Мы вас спросили, почему он это сделал. Ваши версии принимаются через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
0: Наша реклама.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Денет зимнее солнце.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: Так, друзья, мы вас просили.
3: Огромное
2: почему,
3: количество.
2: Почему жених, который сделал предложение своей девушке под водой, а она ответила «да», быстро отчалил от нее вместо того, чтобы лобызнуть ее маской в маску?
3: Да. Ну и поехали. Варианты, значит, очень много. Потому что он человек-амфибия. Потому что шампанское забыл взять, как же без фуршета-то?
2: От радости, что удалось сбагрить дочку, приплыла теща, и жених ее в первый раз увидел.
3: Инструктор по плаванию сказал, что парень вылезал из бассейна.
2: А это вот тоже такая версия. Из-за сопротивления воды легко промахнуться с траектории. Хотел подплыть к ней, а получилось отплыть. Это как нужно ошибиться с траекторией? Ладно.
3: Вот все то же самое, только коротко одним словом. Смылся.
2: Смылся? Ну, тут вообще, тут как бы классно.
3: Захотел попить. Да, в горле пересохло от волнения. Почему бы и
2: ну,
3: нет?
2: Ну, а почему нет? Это вода, может быть, там морская какая-нибудь.
3: Услышал морским голосом. О, да.
2: Привет, душняшки. Он поплыл за так пленным, которого захватил в бою за вяленую воблу при реке Вятка, чтобы подарить его невесте вместо свадебного путешествия на дачу. Какой вопрос, таков ответ. Вадим нам пишет из Кирова. Интересно, вы поняли нашу историю, Вадимка? Интересно.
3: А вот смотри, есть два раза длиннее история.
2: Давайте.
3: Это был не он, а его голограмма. Система вот. Дала сбой. После слова «да» алгоритм решил, что сцена завершена, и начал сворачивать проекцию. Секунда, и силуэт дрогнул, рассыпался на пиксели и будто уплыл прочь, как туман. Девушка протянула руку, пытаясь удержать исчезающий образ, но пальцы прошли сквозь пустоту. На экране ее смарт-часов мигнула, синхронизация потеряна.
2: Пишите романы. Пишите фантастические романы. Прям вот я прям настоятельно советую. Читается легко, весело и очень образно, поэтому вперед прям. Так, Алиса Михайловна.
3: Да.
2: У невесты выпала вставная челюсть.
3: Да, даже два человека написали про вставную челюсть.
2: Да.
3: Два человека написали, моя версия, перепутал девушку, сделал предложение под водой не той.
2: Вода холодная.
3: Поплыл на сушу.
2: Нечем было удивить.
3: За тортиком.
2: Да, кстати, да.
3: Девушка перепутал. А, вот еще смотри, на кольцо, как на блесну, стала нападать рыба. Пойди там разбери, кто есть кто в акваланге.
2: Согласен.
3: Про челюсть еще одно. Оказалась не его девушка. Они работники цирка. Это была их сцена. Такой
2: он
3: вариант.
2: Он был болгарином, а у них да, это нет. Ну, в плане жестов.
3: А-а-а.
2: Ага. Такой, типа, ну все, ладно, пока. Раз ты из стороны в сторону машешь башкой, ты сама тут всплывай.
3: Она выбила у него загубник.
2: Чего выбила?
3: Ну, акваланг, загубник.
2: Загубник.
3: Да. Она была статуя. Она превратилась в морское чудовище.
2: А гривень он, потому что бесхарактерный.
3: Поплыл за букетом, вытащили на веревке.
2: Так.
3: Буквально уже подходим к концу обсуждения. Испугался того, что она говорит под водой.
2: Да, вот это тоже страшно, потому что тут вот тоже пишут мультик «В синем море в белой пене». Помните? Он же еще мальчик, а она рыба, дочь морского царя. Потому что оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.
3: Буквально еще последние две версии.
2: Давай.
3: Сзади нее приближалась подводная лодка.
2: Это страшно.
3: И последнее из неправильных.
2: Причем наше.
3: Из неправильных. Угу. Добрый день. Он сделал ей предложение разойтись.
2: О! Кстати, очень остроумная версия.
3: Да.
2: Так.
3: Что хочу сказать. Во-первых,
2: давайте.
3: Вы все молодцы. Во-первых, вы все молодцы. Но ответ был гораздо ближе и гораздо проще. Он уронил кольцо и поплыл его догонять. Вот такую версию, буквально кольцо уронил, поплыл догонять, дал наш первым дал наш слушатель с номером телефона, заканчивающийся на 5646. Получаете вы сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия», огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки, водные, огромные. Аквапарк «Карибия» – это здоровый отдых для взрослых и детей. Митенька, прочитай, пожалуйста, целиком, как звучала эта история.
2: Это романтическая все же история. Вот, произошла на Филиппинах. Девочка по имени Дженни мечтала почувствовать себя русалкой. Ну, тут многие были правы. Вот, поэтому ее парень Марк организовал предложение руки и сердца во время погружения. Она сказала «да», причем сказала, умная русалка Дженни, вы же понимаете, и от волнения хлебнула воды. А Марк парк от растерянности, от этой всей реакции, когда она стала дергаться. Ну,
3: от радости.
2: В забу дыхание у него сперло, и он выронил кольцо и был вынужден немедленно броситься за ним вниз. Кольцо он поймал, а позже пара действительно поженилась.
3: Вот такая прекрасная
2: история. То есть он бросил
3: тонущую свою женщину.
2: Булькающую женщину.
3: Но они поженились.
2: Тоже верно. Все, история закончилась.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Тыщ. Нам тут пишут, вы выйдете в понедельник в эфир? Мы сначала не поняли.
2: Ну как мы? Вот, Михаил Алексеевич такой, чё, а почему они в нас не верят? Почему? Что такое, мы так что плохо выглядим? Я говорю, да нет, нормально ты выглядишь.
1: Я искренне подумала,
2: всегда, зимой
1: что
2: цветом.
1: Это наша новая рубрика вас навела на то, что, ну, как бы нам уже пора.
2: Буль-буль?
1: Ну нет, нам пора не искупаться, конечно, хотя хотелось бы, конечно, именно этого, а пора нам куда-нибудь подальше от работы. Ну вот. Я подумала, что вам не понравилась наша новая рубрика. На самом деле нам пояснили. В ЮАР пастор Джошуа Малакела, прославившийся предсказаниями конца света, назвал новую дату. На конец света.
2: Может быть, не будем пока числа говорить, а то у нас масса тревожных людей.
1: Впечатлительных.
2: Да, но вот как вы поняли, тут нас спрашивают, вы будете в эфире в понедельник?
1: Я вам так скажу. Я купила билеты в отпуск. С 20 числа. И пусть только попробует конец света наступить до этого времени.
2: А мне? А ты знаешь, я сейчас чего подумал? И что? Но там куда ты
1: едешь?
2: Там, где я был в отпуске, туда не надо билеты. Туда нужен бензин был, чтобы доехать. Это дача называется.
1: А это гораздо проблемнее, ты знаешь, Митенька? Очень сложно
2: сейчас
1: купить, чего нету.
2: Да, поэтому я сегодня чуть-чуть не опоздал.
1: Билеты-то есть, а бензин-то...
2: Потому что я его видел. Да, короче говоря, ну, ты знаешь, мне кажется, конец света, в принципе, легче встретить там, где ты летишь. Вернее, туда, куда ты едешь. Летишь.
1: Окей, но...
2: Представляешь, я-то на работе буду.
1: Так в этот момент. Так это же счастье. Ты будешь там месяц...
2: Уже... Все, я понял.
1: Ладно, дорогие
2: месте,
1: друзья, на самом деле,
2: люблю.
1: До обозначенного этим человеком добрым конца света еще успеют пройти два моих концерта, в частности, послезавтра, 9 число, пятница, это джазовый концерт в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Билетов почти не осталось, друзья.
2: Поэтому Питер, если у вас есть возможность, или вы едете в выходные в Питер, то, пожалуйста, милости просим.
1: Да. А 10-го, в субботу, 10 октября, у меня будет сольный концерт в баре «Петр». И хоть там в описании концерта написано, что под акустическую гитару, это ошибка. Мы будем там выступать полным составом.
2: А гитара акустическая будет?
1: Нет, только электрогитара.
2: Я бы тебя послушал под акустическую гитару.
1: У меня была программа, да, поэзия моя и песни. Нет, песни и стихи под акустическую гитару. Обязательно сделаем это еще раз где-нибудь ближе к зиме. До
2: всем счастливо. Пока-пока.
0: Шоу «Дня» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
5: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясопереработке. перерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
10: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Доктрина продовольственной безопасности в этом году выполняется последовательно. Внутренний рынок России будет обеспечен продукцией без перебоев. В этом заверил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам премьера, есть продвижение и по другим направлениям развития агропромышленного комплекса. В том числе активнее стали заключать договоры страхования. Это помогает предприятиям и хозяйствам отрасли снижать риски. Идея милитаризации Европы, которая строится на противостоянии с Москвой, не приведет ни к чему хорошему. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал испытание новой баллистической ракеты во Франции. Он отметил, что Старый Свет одержим планами по превращению ЕС в военно-политический блок. Это тупиковый путь. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты и заявил, что Париж таким образом сделал громкое и четкое послание. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что блок не видит признаков подготовки нападения со стороны России, однако считает, что европейским странам нам следует быть готовыми к неким продолжительным гибридным угрозам. Всемирная организация здравоохранения опубликовала позицию об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске, сообщил Роспотребнадзор. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявила, что организация внимательно следит за развитием ситуации в Иркутской области, где, согласно официальной информации, 2 октября от тяжелой формы пневмонии умерла сотрудница медицинской лаборатории. Были опасения, что причиной смерти могла стать чума. Женщина работала в организации, которая изучает опасные патогены. Роспотребнадзор сообщил, что по результатам исследования в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву, где проводит встречу с руководством и сотрудниками «Гиперглобуса», российского подразделения международной сети гипермаркетов «Глобус», которая основана в Германии в 1828 году. Об этом сообщает РБК. Ранее стало известно, что общее собрание участников «Гиперглобуса» назначило Шрёдера членом наблюдательного совета компании. Бывший канцлер будет сопровождать стратегическое развитие сети в России. Международную премию имени Николая Рериха за этот год вручили выдающемуся путешественнику, художнику, писателю, священнику Федору Конюхову в номинации «Сохранение культурных ценностей и миротворчества». Награждение прошло в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов. Как отметил Конюхов, он этого не заслужил, а своей заслугой считает, что здоровался за руку со Святославом Рерихом. По словам путешественника, Рерих был для него примером еще с юности. Конюхов также напомнил, как ставили первый российский флаг на Эвересте в 92-м году. У путешественника был флаг «Знамя мира». Символ пакта Рериха, первого в истории международного договора о защите культурного наследия. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в 10-бальное шоу, в лучшее шоу в обозримой вселенной, где два короля вечернего радиоэфира готовы нести разумное, доброе, вечное.
2: Абсолютно. Согласен с тобой. Сегодня уже среда. Это прекрасный день. Это уже значит середина недели. Можно сказать, уже перевалили даже середину.
1: Да что ж ты это с банальщины это начинаешь?
2: Почему?
1: Я не знаю, почему. Вот я тебе задаю вопрос.
2: Это не банальщина.
1: А что
2: это? Очень важный для многих факт.
1: Для кого?
2: Да для любого работающего человека.
1: Вот ты работающий человек?
2: Конечно.
1: Для тебя важно? Вот я работающий человек. Для меня этот факт не является важным.
2: Почему?
1: Ну, потому что...
2: Фу, как скучно.
1: Если бы ты сказал что-нибудь, не знаю, какую-нибудь сплетню бы принес.
2: Да сплетни только ты приносишь, ты же туда ходишь.
1: Про наших дневных коллег. Вот еще.
2: Ну я могу сказать сплетню про нашу. Ну ты тоже ее уже знаешь. Про солевую лампу.
1: Волшебная лампа Аладдина.
2: Нет, ее надо не тереть. Это Аладдина. Волшебную лампу Аладдина надо было тереть, а эту надо лизать.
1: Тихо, тихо. Наш Аладдин не такой уж волшебный.
2: Не знаю. Мы же не пробовали на парке.
1: И не горим желанием. Значит так, здравствуйте, ребята. Начнем мы традиционно со сверки маячков музыкальных. Все как обычно, музыкальный бриц. Бриц. Музыкальный блиц будет. Сейчас я музыку чуть приглушу. Андрей Германович зачитает вам немножечко поэзии.
2: Мохнатый шмель.
1: Лохматый шмель.
2: Мохнатый. Лохматый.
1: Лохматый, да,
2: лохматый шмель. Ну, душистый хмель. Цапля серая в камыши. А цыганская дочь за любимым в ночь. По родству бродячий души. Вот такая вот строчка.
1: Нехитрая строчка, ребят, но мы уверены, что вы песню эту знаете.
2: Не имеет значения, как вы нам докажете, что вы ее знаете, подтвердите, вернее. Хотите, продолжайте ее, хотите, скажите, из какого она фильма, потому что все наверняка уже догадались.
1: Ну, все сдал.
2: Да, ой, мохнатый шмель.
1: Разрешите зайти на борт.
0: Реклама на 107 FM.
3: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, ребята, песня сегодня была загадана не ахти сложная.
2: Да, конечно.
1: Всеми угаданная, это, конечно же, замечательный романс на стихи. Ну, как-то романс, не знаю, что это. «Цыганочка с выходом» на стихи Рюдьярда Киплинга.
2: Романс называется «А цыган идет».
1: Совершенно верно. Из...
2: Музыка Андрей Петров.
1: Из фильма «Жестокий романс».
2: Исполняет...

0: И хочется даже как-то вот рюмку хлопнуть об пол.
1: И в пляс пойти.
0: Да. И вот это вот счет потом получить. 10 рублей за щит для цыган. 50 рублей за порванный фраг на официанте.
1: Как пойдет, значит, знай тебя, ты можешь разойтись.
0: Это правда. Ну что, ребят, спасибо большое. В музыкальном блице сегодня все проявили себя замечательным образом. Настало время поговорить.

0: к 90-му году выросла на порядок. Ну, у нас, да? Я имею в виду у нас в России. Угу. На порядок. То есть если в 90-м году их было, ну, условно говоря, там 10 на всю Москву, то сейчас их где-то 10 тысяч семейных психологов.
1: Да.
0: При этом также кратно выросло количество разводов.
1: Да?
0: То есть...
1: И, ну, это и, здесь и, есть причина.
0: И у человека,
1: связь.
0: Который, ну, там просто писал некую статью, у него резонная мысль возникла, а не связано ли одно с другим? Ну, вот жили, условно говоря, наши мамы, папы, жили не всегда хорошо, дружно и душа в душу.
1: Да что уж там говорить, конечно. Ну, в каждой семье бывают и конфликты, и непонимания. Это нормальное явление.
0: Как писал Лев Николаевич, все счастливые семьи счастливы одинаковы.
1: Да,
0: каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
1: Да, абсолютно верная мысль.
0: Но разводов-то было меньше. Вполне вероятно, другая жизнь была, другие морально-этические нормы.
1: Мы не так копались в себе, мне кажется. Да и вот наше с тобой поколение, мы не так глубоко в себе копаемся, мне кажется. Вот уже следующее поколение, они как-то, кажется, больше ориентированы на то, чтобы понять, а вот как это, а зачем это мне в себе нужно?
0: Рефлексируют.
1: А зачем мне это вообще носить в душе, в себе, это надо выплеснуть? Мы как-то, мы прошли мимо этого, а наши родители вообще, мне кажется, об этом не заморачивались. Скалкой дали, и дальше любовь, морковь, и опять все нормально.
0: Нет, ну просто не рефлексировали все это.
1: Не,
0: ну,
1: то есть,
0: зачем, почему
1: не раскачивали.
0: Не задавались этим вопросом.
1: Да, не раскачивали.
0: Ребят, а знаете, вот хочется поговорить. Вот на самом деле семейный психолог – это как бы специалист, который призван сглаживать углы, ну то есть людям помогать договориться, находить компромиссы, ну в общем как-то способствовать тому, чтобы семейные союзы...
1: Спокойствию в семье. Можно, некому спокойствию.
0: Можно и так сказать.
1: Да.
0: Получается то, что получается. Я цифры озвучил. Хотим с вами поговорить. Вот как считаете, если проблемы в семье, надо идти к семейному психологу? Может, у вас есть опыт? Может быть, вы считаете, что ни в коем случае не надо идти к психологу? Может, вы считаете, что, наоборот, надо
1: бежать
0: к семейному психологу, решать свои проблемы с человеком, который призван решать эти проблемы? Давайте сегодня попробуем разобраться,
1: хорошая тема,
0: подискутировать,
1: да,
0: и
1: давайте
0: обсудить. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, решили поговорить про психологов, семейных психологов. Имели ли опыт, сталкивались ли, что думаете по поводу семейных психологов, вообще отношения? Вот что вы пишете.
2: Привет, короли. Ну как можно помочь предложением? А теперь расскажите друг другу, что вам не нравится, ну, друг в друге. И простите, психологи, психология очень неточная наука. Кстати, я с вами здесь абсолютно согласен по поводу последнего заявления.
1: Абсолютно, потому что объективных критериев оценки, ну, как бы не существует. Раньше не выносился ссор из избы. Сейчас его выносят, выкидывают и даже продают.
2: Да, кстати, да. Ребят, привет, я считаю любых психологов, ну, я вот как есть, так и зачитаю, дармоедами. Пока люди сами не разберутся в себе и не поговорят, придя к общему мнению, то вмешиваться в их личные отношения только вредить. Человек сам кузнец своего счастья, считая Серег Леша и Сергиева Посада.
1: Дело не в психологах. Дело чаще всего в изменившихся условиях жизни и множественных интернет-коучах. Квалифицированный психолог поможет, но при условии, что вы будете все его рекомендации выполнять.
2: А почему я, кстати, вот подожди.
1: Там... А не то, что мне нравится, то я буду делать.
2: То
1: а
2: я
1: это
2: и
1: не
2: буду...
1: нравится?
2: Да, это очень неправильная история.
1: Ну, подождите, насилие над собой, мне кажется, насиловать себя, это как бы вот как раз-таки то, чего я не должен делать в этой жизни.
2: Я объясню. Да, вот я свою сейчас позицию, поскольку у нас такая конфликтологическая сегодня тема. Я считаю, что есть врач. И его рекомендациям по лечению, ну, я там в большинстве случаев, ну, их буду придерживаться. Психолог — это не врач.
1: Абсолютно.
2: Это даже не терапевт, если, ну, идти
1: не,
2: так.
1: Не, они называются там, типа, они говорят, что мы, типа, ну, они всячески стараются избегать, потому что терапия — это как бы, ну...
2: Медицинская специальность.
1: Совершенно
2: абсолютно верно.
1: Они поэтому говорят, называют это сессии, еще как-то, как угодно, ну, там,
2: да,
1: занятия.
2: И когда мне говорит человек, что надо будет соблюдать все его... рекомендаций, честно сказать, при прошлом сообщении, что это не точная наука, это вообще звучит странно. То есть я как-то должен довериться человеку, которого я вижу первый раз, заплатил ему денег.
1: Нет, ну ты, может быть, как-то не первый раз, ты, может, как бы по рекомендациям, вот там Ивановым, Петровым, Сидоровым помог наладить что-то, и тебе пытается. Ну, они же, ну, мне кажется, что все-таки люди эти движимы каким-то желанием помочь,
2: ну, помогать, скорее всего,
1: а не
2: конечно.
1: Нет, 5 тысяч
2: конечно,
1: за сессию.
2: Конечно, конечно.
1: В общем, ребят, любопытно знать ваше мнение.
0: Наша реклама.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оператор телекомпании. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
3: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, зацепили мы сегодня,
2: ну, конечно, тема такая сложная,
1: любопытную тему.
2: Я сам социальный психолог. Психотерапия – это обман. По-настоящему может помочь только военный психотерапевт или что-то подобное. К простому психологу, который принимает по 5000 за час, можно максимум записать ребенка, если вам лень за моральные принципы какие-то ему объяснять. Ну, это я вот сообщение зачитываю, это
1: не, ну, при
2: нашего слушателя.
1: При том, что сейчас вот я открыл институт РНИМУ, РНИМУ имени Пирогова, и там есть базовое высшее образование — клиническая психология. То есть это метод...
2: Это терапевт. Это
1: клиническая психология. То есть человек, он хоть и учится, в отличие, скажем, от практической медицины, от лечебного дела на 5, на полгода меньше, клинический психолог, но он как бы учится в мед, в мединституте, да? Соответственно, какое-то отношение к медицине имеет.
2: А у нас был целый факультет психологии, который выпускал психологов. Психологов.
1: И есть как бы факультет психологии в МГУ.
2: Да. Это психологи.
1: Это психологи. Везде есть психологи. Так. А кто писал статью, разбирался, кто такие психологи, кто такие конфликтологи, кто такие модераторы? Вот, вот вы зачем сейчас? Ну, я не знаю.
2: Я думаю, что статью писал журналист.
1: Да. И ему не обязательно разбираться, кто такие конфликтологи, модераторы.
2: Абсолютно.
1: Как вам... ну, это как бы...
2: Как-то... Журналист оперирует к фактам,
1: а не... Есть журналист, есть, как, есть международник, есть колумнист. То есть какие-то разветвления в журналистике. Есть там, кто там, аккредитованный, не знаю, в каком-то пуле. Ну, то есть это как бы внутри уже отрасли, да, журналистики. Есть разветвление на редакторов, райтеров и прочих-прочих.
2: Одноклассница прошла курс по психологии, начала пытаться лезть в голову мужу. Итог – развод.
1: Такое тоже бывает, к сожалению. Сегодня виделся со своим юристом. Он рассказал, что его первая жена была психологом. Вот они и развелись из-за ее проблем с головой. Теперь ей к психиатру надо. Оказывается, психологи сами еще более ранимы в душе. Да все люди ранимы, вне зависимости от профессии.
2: А пишет нам: добрый вечер. Психология – это всего лишь инструмент. Важны его качества, преемственность к ситуации и так далее. Так что она ни хорошая, ни плохая. Но в правильной ситуации, в правильном отношении, в правильном качестве очень даже полезно. Да, нет, понятно.
1: А вот есть
2: критерий. Да, все это инструмент.
1: А есть критерий, который определяет. Можно сказать, что это правильно или неправильно. Вот какой-то инструмент, который можно измерить правильность. Вот я могу сказать, допустим, в терапии, вот мне доктор выписал таблетки, они купируют симптоматику, значит, таблетки работают. Как быть в психиатрии?
2: Нет,
1: не психиатрия,
2: не лезть. Психиатрия вот как раз,
1: да,
2: это про таблетки.
1: Про таблетки, да.
2: Да,
1: как
2: и
1: быть
2: про
1: психология?
2: Не знаю. Ну, а понимаешь, вот когда говорят, что это инструмент, например, любая профессия, любое образование – это инструмент.
1: Конечно.
2: И каждый им действует по-разному. Кто-то делает это хорошо, кто-то делает это плохо, кто-то вообще выкидывает этот инструмент и начинает искать новый. Поэтому здесь все неоднозначно.
1: Я считаю, что со своими проблемами надо разбираться в кругу семьи, а не идти рассказывать о своих проблемах постороннему человеку, которому еще и все равно на вас. Я категорически против.
2: Замуж надо выходить по любви, слушать и уважать друг друга и не думать только о себе. Сейчас не ищут любви, сейчас считается, что это химическая реакция, а ищут партнеров, поэтому бизнес-отношения. А ты мне что?
1: Но...
2: Спасибо, но вам за сообщение.
1: Где-то я вычитал, что вот это понятие любви, да, ну вот, что мы, что это только нам, ну, в смысле русским, ну, вот славянам, вот нам присуще. А весь остальной мир, он именно так и выходит,
2: да, ну ладно, строит союзы. Шекспир писал
1: про
2: Ромео.
1: Им было 16 и 14.
2: И что?
1: И чем они закончили оба?
2: Не очень хорошо все кончилось.
1: Совершенно верно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Да, ребят, есть важное сообщение, про которое нам надо сказать, а потом продолжим нашу дискуссию. Дело в том, что 16 и 17 октября в Ледовом пройдут концерты группы «Шляпники», ну, «The Hatters», которые. И сегодня до конца дня по промокоду «Наше радио», пишется слитно, можно купить билеты с 30% скидкой. Так что, ребят, если в Питер собираетесь на The Hatters 16 или 17, промокод «Наше радио» пишется слитно, скидка 30% на билеты.
2: Крутой промокод.
1: Да, ну а теперь к вашим сообщениям.
2: Я врач-психиатр. Психиатр назначает лекарства, выписывает рецепты. Психотерапевт применяет немедикаментозные методы лечения, методы психотерапии. Их тоже достаточно много, этих методов. Но я же правильно понимаю, что и тот, и другой врач?
1: Нет.
2: Как нет?
1: Ну так.
2: Так,
1: ну, психиатр — это врач.
2: Ну, психиатр — это точно врач.
1: Это врач. Психотерапевт — это вот, вот Анатолий Кашпировский, «Земля ему пухом», да? Вот он себя называл психотерапевтом.
2: Угу.
1: Вот он, ну, как бы, как ты считаешь, он был психотерапевтом? Он имел какое-то отношение к терапии? У него наверняка не какое-то было образование.
2: Ну, наверное, да.
1: Там, не знаю, журфак, филфак, не знаю, что-то.
2: А вот, кстати говоря, нам тут психолог — это именно врач, и объективный показатель лечения тоже есть. Давайте отделять от всевозможных вот этих коучеров, специалистов, от специалистов с фундаментальным академическим образованием.
1: Нет, в том-то все и дело, что психотерапевт — это не врач. Ну, то есть врач может выписать...
2: Психолог — это не врач.
1: Да, я уже запутался.
2: Ты в терминах запутался, да.
1: Психолог — это не
2: психотерапевт
1: врач.
2: Психотерапевт есть. Это терапия.
1: Психолог — это не врач.
2: А психолог — это человек, получивший психологическое. Но он закончил психфак.
1: Да, то есть если не работают методы психологического воздействия, грубо говоря, ты ему говоришь: доктор, а выпишите мне каких-нибудь волшебных пилюль. А тебе психолог говорит: а я не имею права, у меня нет рецептурной книги, ничего, идите к психиатру. Приходишь к психиатру, говоришь: здрасте, у меня вот это... Фляг свистит, дайте таблеток. Он тебе: пожалуйста, вот вам это. Помнишь, это было прекрасно?
2: Да, конечно,
1: доктор, у меня это.
2: Вот. Ой, так, есть еще у нас время. Дело все в том, что психолог, ну, еще нам пишут, психиатр — это врач.
1: Да,
2: психотерапевт — это врач. А психологом может быть просто человек. Психотерапевт — это обязательно с высшим медицинским образованием. Там терапевт написан.
1: Ну да, но я тебе говорю, вот что...
2: Нет, использовать они не имеют это права.
1: Ну вот ты помнишь...
2: Если ты психолог, ты закончил психфак, не медфак, ты не можешь использовать слово терапевт.
1: Я тебе еще раз говорю, ты помнишь, по телевизору вся страна сидела, у телевизора ставила банки воду заряжать и крема раскладывала. И этот человек, Анатолий, он себя называл, Анатолий Кашпировский, он себя называл психотерапевт, и вся страна его называла.
2: Я вот сейчас себя приведу в пример. Да. Да? Есть, считаешь, что почему-то я автоэксперт. Автоэксперт — это отдельное образование, конечно, связанное с автоэкспертизой.
1: МАДИ.
2: Вот. А я автомобильный журналист, такой... да, это разные немножко вещи. Поэтому да. И здесь такая же путаница. То есть есть люди...
1: Ох, ребята, вот мы сегодня ковырнули. Мы аж сами закопались в этой теме.
2: Хорошо, да.
1: Вы нас простите. Мы Кашпировский по образованию врач написали.
2: Да. По-моему, да.
1: Какой?
2: Гипнотизер.
1: Сейчас, ребят, вот даже интересно.
2: Все, ребят, предлагаю эту тему.
1: Ладно, ну согласитесь, заряжать банки с водой этим лечиться.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: новогодняя елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение.

Да бог с ним, плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется, и с

А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на гриле.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личная мудрость, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масалов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Наверное, закроем мы тему прошлого часа, хватит. Дискуссионный клуб. Знаете, вот какая мысль посетила? Мне кажется, что лучшее лекарство – это то, которое работает, от которого заметен эффект. И неважно, что это будет. Психолог, не знаю, домашние посиделки,
2: бармен,
1: поход в баню с грузинами. Главное, чтобы был видимый результат.
2: Наверное.
1: И поэтому, если психолог помогает, если есть, если есть хотя бы какая-то доля вероятности того, что визит к психологу принесет какую-то пользу, то игнорировать эту возможность будет крайне глупо. Ну, потому что...
2: Пока не проверишь, не узнаешь.
1: Совершенно верно. Вот здесь вот кроме как методом...
2: Тыка. Как еще это назовешь?
1: Апостериорно не проверишь.
2: Поэтому я и не хожу, потому что я не уверен вот в твоем заключении, что надо пойти проверить. То есть я ориентируюсь, скажем так, на мнение там друзей, знакомых, кто был.
1: Подожди. Ну, друзья, знакомые...
2: У меня есть собирательный такой...
1: Ну, друзья и знакомые могут быть необъективны.
2: Вполне.
1: С твоей точки зрения. Потому что истинную объективность для себя можешь представлять только ты.
2: Ну, вот это уже мы уходим в философию.
1: А я тебе сейчас, брат, могу, знаешь, сколько таких вот парадоксов накрутить. У меня прям черный пояс поэтому. Ладно, ребят, давайте мы отвлечемся от этой душноты.
2: Ага.
1: Всем желаем счастья безграничного.
2: Душевного спокойствия.
1: А еще
2: главное.
1: Сегодня поздравляем с днем рождения Владимира Владимировича.
2: Да.
1: Вот. Ну, потому что день рождения, а мы сегодня что-то все про псих... Не про то мы начали с тобой, Андрей Геннадьевич. Надо было с главного заходить.
2: Да,
1: так
2: дело,
1: что, Владимир Владимирович, здоровья и
2: всего самого наилучшего. А мы в этом часе будем разыгрывать титул умника дня традиционно.
1: Да, будем разыгрывать, готовьтесь
2: сегодня
1: за титул.
2: Сегодня он, в общем-то, обычный, потому что сегодня среда.
1: Да, обычный титул. Обычных два игрока будут между собой разыгрывать.
0: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы к вам не с пустыми руками, ребята, потому что сегодня игра «Успеть за 60 секунд» будет плодовыгодной.
2: Да, сейчас буквально одну секундочку я озвучу приз. У нас есть сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри». И специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек. А на 9 октября этого года там нужно быть в 19:00.
1: Да. Итак, ребята, если у вас есть возможность завтра... не завтра, 9-го в 19:00 быть в Останкинской...
2: Это пятница.
1: Это пятница. Быть в пятницу в Останкинской телебашне, и вы хотите по второму маршруту, и что там, за «Седьмое небо» еще.
2: Там еще и... Да. В общем, вам будет там любопытно, интересно. Там, ну, мы с Игорем были неоднократно там. Там очень здорово и очень вкусно.
1: Там очень. Так что ловите кодовую фразу. Мы сегодня уже вспоминали, это была прекрасная миниатюра. Владимир Винокур, а с кем я не помню, кто был его партнер по этой сценке. Доктор, у меня это. Итак, ребята, доктор, у меня это. Автор, пусть будет 12-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Да-да, это игра «Успеть за 60 секунд», где будет разыгрываться сегодня и титул «Умника дня», и приглашение на двоих на Останкинскую телебашню. Первый за комплект призов будет бороться Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый день.
1: Добрый. Итак, Ольга, есть возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо, спасибо. У меня есть 10 вопросов средней категории тяжести. Давайте начнем. Поехали. Назовите исполнителя роли Труффальдино в фильме «Труффальдино из Бергамо».
3: Райкин.
1: Верно. Райкин. Существует ли уголовная ответственность в Российской Федерации за самогоноварение?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором картины «Возвращение блудного сына»?
3: Репин.
1: Рембрандт. Какое происхождение имеет слово «кавардак»?
3: Кавардак. Имеется в виду страну назвать?
1: Ну, из какого языка?
3: Немецкий.
1: Из тюркского. В каком виде спорта выступал Карч Кирой?
3: Не пропускаю.
1: Волейбол. Сколько полных недель в одном месяце?
3: 4.
1: Правильно. В каком литературном произведении представлена повесть об отставном капитане Копейкине?
3: «Мертвые души».
1: Правильно. В каком полушарии звездного неба находится звезда Вега, в северном или южном?
3: Северном.
1: Правильно.
2: Да, 5 из 8. Хороший результат.
1: Фиксируем. Очень хороший результат. Спасибо. Ольга, спасибо вам за принятое участие и хорошего продолжения дня.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И если вы хотите побороться за комплект призов, который
2: и
1: сегодня...
2: И побывать вам на Останкинской телебашне.
1: Если выиграете.
2: Если выиграете. Да, в пятницу то... в 7 вечера.
1: В 19 часов.
2: Да.
1: Давай кодовую фразу, Андрей Германович.
2: Две сорванные башни.
1: Прекрасно. Две сорванные башни. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Напомню, что свои заявки вы можете прислать либо через сайт наши.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день... Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Анна, ваша соперница Ольга сыграла с результатом 5 из 8. У вас будет в качестве экзаменатора сегодня Андрей Германович.
2: Да,
1: у
2: него
1: 10 вопросов и минута времени. Готовы ли вы?
3: Готова.
1: Поехали. Поехали.
2: Кого среди жителей Земли больше, мужчин или женщин?
3: Женщин.
2: Мужчин. Существуют ли живородящие насекомые?
3: Нет.
2: Они существуют. В каком полушарии звездного неба находится звезда Тау-Кита? В южном или в северном?
3: В северном.
2: В южном. Одним из персонажей какого романа является отставной капитан Кассий Калхаун?
3: Даже что-то не предполагаю.
2: Всадник без головы. Сколько полных недель в двух декадах?
3: 8.
2: 2. В каком виде спорта выступал Карим Абдул-Джабар?
3: В баскетболе.
2: Правильно. Какое происхождение имеет слово сундук?
3: Европейская.
2: Арабская. Кто является автором картины «Арест пропагандиста»?
3: Не знаю.
2: Репин. Существует ли в Уголовном кодексе России статья, предусматривающая ответственность за браконьерство?
3: Существует.
2: Правильно.
1: 3 из 9, да?
2: Из 9, да.
1: 3 из 9 фиксируем. Анна, благодарим вас за участие сегодня.
2: Анна волновалась, я слышал.
1: Волновалась, да. Ничего страшного, вы блестяще играли. Просто сегодня соперница, немножечко фортуна больше способствовала. Поэтому титул и 2 билета на Останкинскую телебашню мы отдаем Ольге, а Анне слова нашей благодарности и пожелания прекрасного дня.
2: Все, я выдал приз.
1: Прекрасно. Ребята, если вы волнуетесь или стесняетесь, или не можете поиграть в эфире, вы можете всегда себя протестировать, просто взяв смартфон. Там открывайте, или на компьютере, на ноутбуке, на чем угодно. Открывайте, главное, доступ.
2: Там, где открывается,
1: интернет.
2: Ребята.
1: Да.
2: Вот,
1: там хорошо умеешь формулировать, собака, тебе бы на митингах выступать.
2: Нельзя.
1: Вот. Открывайте там, где открывается социальная сеть ВКонтакте, мессенджер Макс, либо тележку, находите «Умник дня», подписывайтесь, и вот вы уже в игре. Ежедневно по будням я выкладываю там, и по выходным тоже 12 вопросов, на которые можно отвечать в личном зачете, так сказать, зарабатывая очки. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, чем замечательный сегодняшний день в истории и какие события происходили именно вот сегодня, 7 октября.
2: Так.
1: В 1958 году космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны, сделал первые фотоснимки ее обратной стороны
2: да,
1: и прислал на Землю.
2: Все ждали этот момент.
1: А в 1977 году, это мы еще как бы старожилы это еще помнят, мы с тобой это еще застали, в СССР была принята последняя так называемая Брежневская конституция.
2: Да.
1: Я уж не помню, там что-то гарантировалось нам, право на труд, на отдых и еще на что-то.
2: Ну, конечно. В Советской Конституции там очень много чего гарантировалось.
1: Хорошая, кстати, конституция.
2: Хорошая была.
1: Кстати, Советская Конституция легла в основу Конституции Российской Федерации.
2: Ну, да, конечно. Ну, в любом случае, предыдущая Конституция, как правило, ложится в основу.
1: А в 1993 году пост номер 1 был перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Чем еще замечателен этот день, кто сегодня родился, хотя...
2: Все знают.
1: Чей сегодня день рождения, мы еще раз поздравляем. И именинника, за счастье, здоровья. Вот, кто еще сегодня родился, можете узнать в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал. Напомню, называется он «Умник дня».
0: Наша реклама.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребята, этот плодово-выгодный час завершается, но у нас есть еще плодово-выгодные предложения.
2: И есть следующий час, в котором мы его реализуем.
1: Да, в часе точно. Про вас, про нас и про Гургаз мы разыграем замечательный приз, так что дождитесь.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Богучарские семечки.

0: большая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
5: Ограничение 16+.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: «Кривая линия». НСН решает проблему слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале октября вновь столкнулся с потоком жалоб россиян, которые отчаялись достучаться до чиновников. Так жители подмосковной Яхромы никак не могут защититься от грузовиков, которые нарушают все запреты. Ситуацию не изменил даже трагический случай с девочкой-подростком. А жители частного сектора в Архангельске устали круглый год ползать по колено в грязи на российской улице. Жители подмосковной Яхромы на днях рассказали нам об абсурдной ситуации, от которой страдает весь город. На Дмитровском шоссе, которое проходит рядом, находится автоматический пункт контроля веса грузовиков. Однако хитрые водители, несмотря на запрещающие знаки, объезжают его через центральную улицу Яхромы, где находятся три детских сада, детский санаторий, школа и бассейн. В августе это привело к трагедии, которая потрясла весь город. Груженный самосвал перевернулся рядом со школой. В результате погибла 13-летняя девочка, которая в этот момент находилась на пешеходном переходе. Однако и после этого ничего не изменилось. Местные власти бездействуют, а водителям намного выгоднее заплатить штраф за нарушение ПДД, чем 200-300 тысяч рублей за перевес.
2: Дмитровское шоссе, артерия, на ней установлен габаритно-весовой контроль. Там машины с перегрузом, которые проезжают, там 200-300 тысяч должны заплатить. А поставили ее так, что ее можно объехать через город Яхрому. И вот как раз через главные улицы грузовые машины проезжают. Рядом есть пристань, канал имени Москвы. На этом причале разгрузка сыпучих материалов. Гравий, песок. Там грузятся машины «Тонары», 40-тонники с огромными кузовами, как магазин, наверное, размером. Они загружаются и, соответственно, объезжают через город.
1: Жители Яхромы боятся за жизнь своих детей и просят защитить город от хитрых водителей, а также перенести ближе к Москве пункт проверки веса грузовиков. Мы переадресовали их просьбу губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и подключили к решению вопроса МВД. А жители частного сектора в Архангельске уже много лет безрезультатно просят областей привести в порядок Российскую улицу, которая связывает два района города. Круглый год школьники, студенты и пенсионеры пытаются по колено в грязи пробраться к школе, колледжам и магазинам. Не лучше ситуация и на соседних улицах.
3: Каждый год одна и та же писка. Снег нет, будем кипить. Я так грязь не пройти даже ни бабулькам, ни детям. В школу все ходят, в магазины, кроме одной нашей российской, там еще три улицы такие же. Завтра и то еле-еле проезжает в жиже-то в этой...
1: Мы попросили губернатора региона Александра Цибульского и главу Архангельска Дмитрия Морева решить, наконец, проблему с Российской улицей. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу трех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, а в студии сегодня вместе со мной министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко. Роман Витальевич, добрый вечер.
7: Да, добрый вечер, дорогие друзья.
6: Ну, мы с вами встречаемся практически вот полгода, как вы в должности министра по развитию муниципальных образований. Что за это время уже удалось сделать, на чем вы сосредоточились в первую очередь, когда вступили в должность?
7: Да, действительно, полгода пролетело, Что удалось сделать, мне кажется, и по прошествии там 3 лет работы будет достаточно сложно ответить. И, видимо, и скорее всего не мне судить об этом, что удалось. Это такой вопрос очень интересный, спасибо за него. Но я хотел бы отметить, по крайней мере, мне кажется, такая личностная моя оценка, что удалось влиться в коллектив. Потому что у нас работает команда, командный принцип и только командный. То есть мы понимаем друг друга, слышим, мы понимаем общие задачи, мы планируем свою работу, и причем есть у нас и ближнее так называемое планирование, среднесрочное и, конечно, перспектива. И важный тоже аспект, мы на сегодняшний день вырабатываем, понимаем и отрабатываем новые направления деятельности, потому что это очень важно. Можно назвать это новациями, можно назвать это какими-то новыми проектами, но так или иначе, мне кажется, развитие любой системы, любого ведомства без этого не может проходить. Поэтому вот мне кажется, такой, знаете, не хотел бы сказать, что это подготовительный процесс. Вы знаете, ведь каждый день он ценен по-своему. Нет времени на подготовки.
6: На раскачку.
7: Не раскачку абсолютно. Нужно работать. И сложно определить, вот этот, знаете, в какой стадии мы находимся. Потому что, ну, при всем при том, это достаточно интересная, многосложная, многокомплексная работа. И оценить ее, знаете, каким-то примитивным действием, ну, будет это неправильно. Вот. Но то, что команда, она и была сформирована, а вы знаете, что наше ведомство... Оно имеет глубокие традиции, достаточно большую историю работы. То, что есть вот это, назову это командность, угу. Я думаю, и мои коллеги меня поддержат в этом. И самое главное, наверное, что есть готовность выполнять сложное, интересное, угу. А главное, полезное для людей, для жителей задачи. Вот, ну, так бы сформулировал.
6: Ну, команда – это же не только ведомство, да? Мы же говорим о муниципальных образованиях. У нас же, по-моему, 31, да?
7: А я, когда говорю о команде...
6: Это и есть, да?
7: Да. Ага. Я подразумеваю. У нас 467 муниципальных образований в Воронежской области. Ага. Но мы не ограничиваемся этим. Есть муниципальные предприятия. Я бы сказал, что это все люди, которые занимаются организацией... жизненных процессов. Это и движение ТОС, это и волонтеры, это просто неравнодушные жители. И посчитать нас достаточно сложно, но чем больше людей неравнодушных, которые участвуют в этом процессе, тем больше наша команда и сильнее. Угу. Поэтому, да, вот это такое развитие. Сложно говорить за всех, я прекрасно понимаю. Вот. И ведомство вот достаточно специфичное. Отделять от... того, что я перечислил, тоже нельзя. Это, скажем, игрок. Мы все игроки одной большой команды. Я уже об этом говорил. А команда называется Воронежская область.
6: Я сказал, оговорился, 31 муниципальное образование, 31 муниципальный район. А образование,
7: да, два городских округа, да.
6: Образование, конечно же, намного больше. А вот все-таки на чем в первую очередь пришлось сосредоточиться?
7: В первую очередь в каждой работе есть специфика. Нужно перенастроиться, посмотреть другой плоскости, новым взглядом. Я достаточно долго изучал практику, что называется, на земле. Теперь необходимо посмотреть другие практики, какие-то инновационные, посмотреть что-то интересное. Ну, такая специфика немножко другая, и нужно перенастроиться. И самое главное, нужно... настроить не только себя, но и людей, своей команды. Любые направления работы, они хороши, любые. Но должен быть самый главный, по моему мнению, параметр. Это созидательность. То есть наша работа, она должна иметь смысл, должна иметь результат, который выражается, когда можно простым человеческим языком сказать, это благое дело.
6: Поэтому... И оно получилось.
7: И оно получилось у нас. Или получилось отчасти, потому что, вы знаете, вот это вот упоение своими успехами ни к чему хорошему не приводило. И вы знаете, что любой проект, он имеет как положительные стороны, и также любой проект, он имеет определенные изъяны. Mm-hmm. И наша любимая поговорка из мухи слона, да, когда mm-hmm. мы можем или испортить бочку меда ложкой дегтя. Mm-hmm. Поэтому здесь, да, но созидание, вот процесс созидательный, который приносит позитивные эмоции, положительные, вот мне кажется, такое достаточно. Он субъективный показатель, я согласен. Mm-hmm. И к науке управления, скажем так, мягко говоря, нельзя его соотнести с какими-то научными догматами. Но в таком обиходе житейском, я думаю, вполне применим.
6: 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Мы прямо сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим общение с министром по развитию муниципальных образований Воронежской области Романом Ефименко. Никуда не переключайтесь.
5: Наше радио. Проверено временем.
4: Реклама на 107 FM.
8: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Да, все верно, дорогие друзья. И какое шоу без гостей. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко сегодня в студии. С Романом Витальевичем вот только что успели поговорить о первом полугодии как в должности министра и о том, с чего надо было начать и как эти полгода работы выстраивались. Естественно, наше шоу без вас, наша уважаемая аудитория, это ничто, поэтому мы вас тоже приветствуем и желаем хорошего вечера. Наша миссия неизменна, мы сопровождаем вас до дома интересными, полезными историями. Ну, если продолжать разговор о муниципальных образованиях, о наших районах нашего региона, есть ли какие-то общие проблемы у районов? Насколько индивидуально нужно подходить к их решению?
7: Я тоже говорил уже, что любая территория, это и муниципальный район, и сельское поселение, как человек, как личность, настолько индивидуальная система, что общим мерилом нельзя точно действовать в этой ситуации. Поэтому даже про... Вот, вы знаете, я не хочу говорить банальности, там, ремонты сетей, потому что, ну, есть... Поселения, территории, где нет таких проблем на сегодняшний день. То есть там, где прошли капитальные ремонты, те муниципалитеты, которые участвовали в различного рода программах. Ну, то есть это будет неправильно. И такой характеристики, вот есть такая системная проблематика. Нет, я не возьму на себя.
6: Она уже отсутствует.
7: Да, она отсутствует. Конечно, вы прекрасно понимаете, даже в быту дома... У нас всегда есть проблемы, и это хорошо. Я хочу сказать, это как раз-таки бытовое счастье. То же самое и здесь. есть те вопросы, которые нужно решать. Есть вопросы, которые требуют текущего внимания ежедневного, а есть те вопросы, которые относятся к сложным так называемым проектам, которые тоже необходимо решать, они решаются, это перспектива решения той или иной задачи, она интересна. Я хочу отметить, что возможно это только вместе, совместно с жителями. Это на сегодняшний день это очень важно. Я хотел бы это отметить. Необходимо поддержать. То есть, если нет поддержки населения, то шансы резко падают на успех любого мероприятия. Должна быть поддержка, должна быть общность вот в этом деле. Тогда да. И еще один момент. Не нужно бояться этих задач. Вот, знаете, вот это тоже такой предел и барьер, когда вот не получится, там нет средств, нет источников. Нет, это все не про то. Есть задача, есть люди, которые неравнодушны, которые горят этой идеей реализации. И есть, так скажем, выверенные действия в этом направлении. И однозначно все получается. Маленькие поселения, которые побеждают на федеральных конкурсах, занимают первые места, привлекают ресурсы, реализуют у себя проекты федерального уровня, которые привлекают туристов, которые действительно звучат. И вот это важно. Поэтому...
6: Проблема-то в том, что хочется все, наверное, сразу и сейчас, и нет мочи терпеть. Наверное, из-за этого некоторые вот проигрывают, что ли, в этой гонке за улучшение.
7: Да, конечно. Мы прекрасно понимаем, что, вы знаете, есть и нет потребности в каких-то сервисах. Угу. Или просто нет понимания, что этот сервис нужен. И, соответственно, эта задача становится там, неактуальной. Но вот эти планы согласованные, они должны быть. И это не то, что план на бумаге в администрации поселения или района. Это, я бы даже больше сказал, это гражданская позиция. Вот понимаем, что нужно сделать это вместе и делаем. Привлекая все ресурсы, все источники.
6: А всегда ли аналогично это гражданская позиция?
7: Вы знаете,
6: надо ли корректировать?
7: Философский вопрос. Надо, однозначно. Однозначно. Вот начали мы наш эфир с принципа командности. Знаете, если тоже определенные правила, если все гладко, полное единодушие, это тоже неправильно. Всегда есть те, кто против. Всегда есть те, кто сомневаются. Всегда задается такой короткий, но хлесткий вопрос. А зачем? Чтобы что? Вот. И вот в этом как раз рождается то рациональное зерно, чтобы потом, по прошествии определенного времени, вытереть пот со лба и сказать, у нас это получилось, мы это сделали, мы это реализовали. И да, есть определенные недостатки, но мы их исправим в кратчайшие сроки. И модернизируем, сделаем еще лучше. Большое дело. Поэтому важно, наверное, это.
6: То есть диалог, классический пример, он всегда приводит к лучшему результату, чем просто вот делайте так.

0: готово. Но, наверное, все и сразу не бывает, поэтому тоже нужны эти конкурсы, чтобы определить, ну, наверное, первостепенные задачи и идти постепенно, да, их решать.
1: Вот есть, вы знаете, несколько моделей, да? Угу. Есть модель простая, скажем так. Рождается идея, она реализуется. Есть модели более сложные, комплексные, которые учитывают различные мнения. Ну, например, вот строительство объекта, да, казалось бы, ну, достаточно простое действие, да, был бы источник, ресурс, проектно-сметная документация, и мы там через полтора года перерезаем ленточку, и мы рады, что имеем новое здание. Но, с другой стороны, комплексная оценка, нужно ли это здание, будет ли оно востребовано, не навредит ли оно кому-то другим участникам, так скажем, процесса. Ну, то есть, но как в детстве, да, надо переболеть. Угу. Надо переболеть краснухой, можно еще переболеть, чтобы потом уже не было этих проблем. Так и здесь. Вот на этапе идеи, на этапе обсуждения, чем больше, там, чем более все проходит горячо, угу, тем потом проще, потому что это учет интересов. Когда мы говорим вообще о муниципальном управлении, мы говорим об общности людей. Это не здесь единоличие, единое начало, угу, потому что мы делаем работу, которая нужна всем. Это сервисы, которые будут работать для всех. И более того, они будут работать для последующих поколений. Угу. Ну, фундаментальные, скажем так, капитальные вложения. И оценка будет не только горизонтальная, когда сейчас там какой-то другой житель там, или группа жителей скажут, что это не так. Оценка будет еще и вертикальная, когда поколение следующее скажет, зачем они это сделали. Угу. И это тоже нужно, так скажем, учитывать. И здесь конкурсы – это такая конструкция, которая несет несколько, скажем так, несколько задач. Но однозначно мир конкурентен. Угу. Это даже по детскому саду понятно, даже по яслям. Мы конкурируем все. Все системы конкурируют. Даже если мы заключаем меморандумы и хлопаем в ладоши, все равно мы конкурируем. Также и здесь. Однозначно, несмотря на общность команды, все муниципалитеты – это конкуренты. И они находятся в конкурентной среде. Если убрать конкурсы, ну, мы упростим просто-напросто и задачу, и процедуру. Мы можем прийти к самому страшному – это потерять интерес людей, участвующих в этом процессе. И то, что вот когда нужно просто посмотреть на то, как защищают, например, ТОСы свои проекты, как защищают администрации самое красивое село, например. Mm-hmm. Когда они действительно бьются и действительно доказывают, что их населенный пункт, их поселение самое лучшее, потому что первое, второе, третье. Mm-hmm. Это важно. Следующий момент. Можно посмотреть друг на друга в рамках конкурса. Потому что сравнительный анализ, его никто не отменял, его значение. То есть посмотреть, если объективно, посмотреть командой, привлечь общественность, волонтеров. Что-то лучше, что-то хуже. Ну, вот всегда можно почерпнуть. Можно и сильные стороны увидеть, и слабые. Mm-hmm. Вот. Ну, и, знаете, когда мы упрощаем сам процесс, это же общение. Мы общаемся на конкурсах, мы обмениваемся эмоциями. Но и потом, когда ты проигрываешь, это тоже очень полезно подумать, включая почему то, что выигрывать гораздо приятнее.
0: Ну да, и почему это произошло? Почему ты проиграл в данной ситуации, а кто-то выиграл?
1: А вот оболочка и формат конкурсов – это тоже важная тематика, которая, эта оболочка должна постоянно меняться. Для того, чтобы подогревать этот интерес. Это новые форматы, это новые направления. Ну, то есть, здесь уже это в большей степени наша задача. Угу. Вот эти правила игры должны меняться, но они должны нести только созидательный характер, вот эти изменения. Ну, угу. И в том числе подогревать интерес. И я говорю не только о работниках там, администрации. Я вот перечислял уже, угу, если кого-то забыл, простите, пожалуйста, ради бога, всех команду участников процесса, угу, да, это абсолютно каждый житель. Вот член команды – это каждый житель, который имеет свое мнение и может его выражать. Однозначно это определенный учет мнения, он должен быть.

0: Другой вопрос, что не всегда есть эта инициатива, когда я думаю, ну, что от моего мнения зависит, зачем я пойду, и зачем я буду давать эту обратную связь, этот сигнал. Ну, вот это вот так себе история.
1: Ну, это же старая история.
0: Да. Или же наоборот, все устраивает, и все хорошо. Такое тоже есть, кстати. И, ну, не хочется тратить свое время на вот эти вещи.
1: Ну, да. Ну, да, здесь, наверное, должно быть такое повышенное чувство желания сопричастия к чему-то хорошему. Тогда все будет двигаться, и принимать участие в этих конкурсах будешь. А вот развитие, это процесс, идущий параллельно, вот развитие, я отталкиваюсь вот на название меня, по развитию, да, вот развитие, это процесс, идущий параллельно с решением существующих проблем, или вот сначала нужно какую-то почву подготовить, а потом уже развивать. Как?
0: Вы знаете, что это слово само по себе, оно больше философский аспект несет, потому что развитие – это жизнь, и это на разных и древних языках, поэтому оно, развитие может быть и негативным. Оно может быть и регрессивным, вы знаете об этом. Поэтому, когда мы употребляем это слово, вот, мы, конечно же, имеем в виду позитивные изменения, которые будут полезны абсолютно большинству, и которые несут, опять повторяюсь, созидательный характер. Вот, а тогда... Но я бы сказал, что, когда мы говорим о развитии, вот это тоже, возвращаясь к индивидуальности каждого населенного пункта, муниципалитета, вот как человек... Мы же, нельзя же так сразу оценить, развивается вот тот или иной человек или нет. Если он молчит и не проявляет никаких эмоций, это не значит, что он не развивается. Или наоборот, есть консервативная позиция, которая, кстати, тоже достаточно многими жителями поддерживается, когда, ну, вот все тихо, спокойно.
1: Нам так
0: все,
1: нравится.
0: Все традиционно, да, и это уютно, и сердцу спокойно. И это тоже имеет право на жизнь, такая позиция. Кому-то не хочется коренных изменений там, и переход на какие-то такие новые технологии. Угу. Когда мы говорим о традиционных системах, и если это решено, скажем так, большинством и принимается, почему нет? Это, ну, сложная достаточно эта формулировка, но так или иначе мы говорим больше о том, чтобы... сделать максимально больше хороших дел, чтобы плохим не оставалось места вот в этой системе. Вот, скажем так, по-простому.
1: Ну, если подвести итог всему вышесказанному, а вот есть у нас районы или конкретные какие-то муниципальные образования, которые требуют какого-то повышенного внимания?
0: Я всегда воздерживаюсь от конкретики. Объясню, почему. Потому что это, знаете, такой на уровне, ну, скажем так, это неэтично обсуждать. Вот опять возвращаясь к индивидуальности. Если я вам сейчас скажу, что нет территории, которые требуют повышенного внимания, это неправда. Конечно, есть. Но ввиду их индивидуальности у всех есть свои фокусы внимания. Там, где нужно приложение ресурсов, сил, средств. Вот. Но вот кого-то называть, позвольте, я не буду. Вы знаете, что территории разные. Они абсолютно разные по многим параметрам. Вот если вдаваться там и в науку, и в обиход... Мы сейчас просто замучимся перечислять это все. Почему они разные? Вот. Но, знаете, вот такая мысль у меня есть. И это эти территории, населенные пункты, это поселения, это наше достояние. Это одно из тех вещей, которые являются самым ценным в жизни. Потому что мы живем здесь. Это самое дорогое, что у нас есть. И когда мы решаем проблемы, когда мы занимаемся благоустройством, когда мы делаем краше, лучше, вот мы реализуем свою жизнь, вот возвращаясь. То есть мы развиваемся, мы живем. Вот. И, конечно, мы это ценим. К этому мы стремимся. И я хочу сказать, что вот эта тенденция, даже, знаете, она выражается в мелочи. Вот, количество... там, разбитых вещей, там, урна, ну, все равно или уменьшается, или я хочу так думать, что мы все-таки понимаем, что это наше, что это мы должны беречь, приумножать. И вот у нас уже большая команда. И я думаю, что вот этот переломный момент, опять-таки, это все субъективно, и я на истину не претендую в первом лице. Но мне кажется, вот этот переломный момент произошел, когда мы поняли, что это наше достояние, что мы это должны сохранять и ценить. И по возможности приумножать. То есть, как вы сказали, приобщаться к этому хорошему, полезному делу. Вот я бы так это характеризовал.
1: Быть сопричастным ко всем этим процессам, безусловно, вокруг тебя, где ты живешь на той территории. Ну, то есть, получается, по большому счету, эта работа никогда не останавливается. Она имеет определенные конечные результаты позитивные, но всегда есть к чему стремиться, и нельзя сказать, что в какой-то определенный момент вот, ударить по рукам, отряхнуть их, сказать, ну, теперь все будет работать.
0: Абсолютно верно. И, вы знаете, еще эта работа не имеет границ там, по каким-то видам мероприятий. Угу. То есть всегда есть что-то новое, всегда есть новации. Или очень хорошо забытое старое, что тоже является полезным и, скажем так, ну, по душе становится. И вот тут тоже такой момент. То есть нельзя себя ограничивать ни в чем. Это больше, я бы соотнес это с творческим процессом. Угу. Вот наша жизнь, она многогранна. Она прекрасна, она многогранна. И также развитие муниципальных образований, оно таковым является. То есть, где-то проходят одни вещи хорошо, где-то другие. Где-то приживается практика. А буквально через 30 километров люди говорят, нам это не нужно. Угу. И вот эти все моменты нужно учитывать. То есть, все вот эти нюансы, скажем так. Но в общем и целом, я все-таки придерживаюсь, вот настрой должен быть позитивный и только созидательный. То есть, и все поправимо, абсолютно все. То есть, даже если происходят какие-то ошибки на различных уровнях, это абсолютно поправимые житейские вещи. И то, что кажется на сегодняшний день чем-то там плохим, и то завтра это все будет исправлено. И всегда жизнь превозобладает в этой ситуации. Вот, и я всем рекомендую настраиваться вот на этот позитивный лад. И вот работа, и какие-то новые проблемы, новые задачи, ну, это продолжение жизни. Это значит, есть перспектива, и значит, мы идем вперед. Может быть, да, это не получится завтра и послезавтра.
1: Но это получится обязательно.
0: Да, но это получится обязательно.
1: Ну, значит, отставим тревожность и будем двигаться в сторону решения проблем, которые, как мы понимаем, будут всегда возникать так или иначе, и те или иные. Но задача есть, значит, мы можем ее всегда решить. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко был сегодня с нами. Роман Витальевич, спасибо, что
0: вам спасибо.
1: Нашли время и пришли к нам в студию. И, скажем, спасибо огромное нашей аудитории, всем тем, кто был с нами сегодня в рамках программы «Тема дня». Спасибо. Ну и счастливо. Завтра в 18.04 мы, как всегда, в прямом эфире.
2: Радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте «Тэнк.ру» и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
6: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт» Воронеж. Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Наше радио.

0: Это навсегда.
1: Тысяча чертей!
2: Разрази меня гром!
1: Якорь тебе в глотку!
2: Жена твоя каракатица!
1: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
2: А чтобы проклятая смерть!

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Планируется, что Палата рассмотрит документ, внесенный правительством в первом чтении 29 октября. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как говорится в заключении, комитет считает, что представленный проект определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики России. Это поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Анкары содействовать организации прямых контактов между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора президентов. В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган, в частности, выразил мнение, что обеспечение безопасности судоходства в Черном море имеет первостепенное значение. Он также поздравил Путина с днем рождения. Президенту России исполнилось сегодня 74 года. Генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву вменяется получение взятки в 18 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Обвинение официальному пока не предъявлено. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Ранее был арестован первый заместитель гендиректора «Патриота» Сергей Федосов, а также замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков. Первого подозревают в особо крупном мошенничестве, а второго в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, под домашний арест отправлен еще один фигурант дела. Васильев – бывший губернатор Кировской области. Он возглавил «Патриот» весной этого года. В прошлом году суд назначил бывшему директору парка Вячеславу Ахмедову 5 лет лишения свободы по делу мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге. Азербайджан выразил официальный протест властям Германии в связи с обвинениями в шпионаже в пользу Баку, которые выдвинуты в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Августа Ханнинга. По информации немецких СМИ, он мог использовать секретные сведения для подготовки аналитического доклада в интересах сотрудника азербайджанских спецслужб. В свою очередь, Баку опроверг эти сообщения. Сегодня 80-летнего Ханнинга заключили под стражу. Ранее в рамках этого же расследования был арестован экс-руководитель его аппарата в БНД. Ханнинг возглавлял БНД с декабря 1998 по ноябрь 2005 года. В России пройдут мероприятия в честь 90 лет со дня рождения Мариса Лиепы. Так, гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе» пройдет 26 октября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сегодня сообщил сын Мариса Лиепы, продюсер, режиссер, народный артист России Андрис Лиепа. «Московский вечер» открывает серию мероприятий в рамках данного проекта. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 7 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Добрый вечер. Среда, вечер. А значит...
2: Здрасте.
1: Здрасте. Во-первых, финальный час десятибального шоу будет посвящен автомобильной тематике. И суперприз автомобиль.
2: Ну, если было так, было бы, конечно, прекрасно. Ребят, сегодня не будем говорить ни о чем серьезном. Сегодня у нас...
1: Очень даже серьезно.
2: Ну, может быть, и серьезно поговорим. Сегодня у нас будет очень наш такой хороший близкий друг в гостях. Очень большой автомобильный эксперт. И будем, честно сказать, будем немножко дурака валять. И вас приглашаем в это дурака валяние.
1: Я бы не назвал это дурака валянием, Андрей. Ну, мы будем серьезно рассуждать. Но, во всяком случае...
2: Думаешь, у нас получится?
1: Мы постараемся. Вот, на автомобильную тематику буквально через пару минут начнем.
0: Реклама на 107 FM. 14 октября. Большой концерт Good Times. Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Итак, мы сегодня обещали гость. Пожалуйста, встречайте.
2: Игорь Александрович Маржарет у нас сегодня в гостях.
1: Легенда отечественной автомобильной журналистики. Здравствуй, Игорь Александрович. Рады тебя видеть.
3: Всем привет. Спасибо большое за легенду. Так и запишем.
1: Я, пожалуй,
3: сделаю такие визитки себе.
1: Вот, да.
2: Просто ты знаешь, что можно писать? Игорь, легенда.
1: Я легенда.
2: Не надо ничего добавлять.
1: Я легенда. Ну что, Игорь Александрович, мы пригласили тебя с целью немножечко пофантазировать и представить наше автомобильное будущее. Ну, потому что как ты всю нашу историю автомобильную видел от...
2: Вот. Не надо, сейчас ты, Игорь, аккуратнее.
3: Это было мне неплохо.
1: Да.
3: Я вот тут...
2: От Форда ты он не знает.
3: Я тут сходил в кино на днях на премьеру.
1: Так.
3: «Битва моторов». Ну, могу сказать, что снято очень красиво, играет хорошо, патриотично очень снято. Вот помню я очень хорошо старика Нагеля, вот как он тут придумал, собственно, сделать первый автомобильный «Руссобалт». Ко мне приходил, советовался. Помню.
2: Это уже склероз.
1: Времена меняются.
3: Все, что было не со мной, помню.
1: Да. Времена меняются, и хочется немножечко поиграть в таких прогнозистов.
2: Да, футурологов.
1: Футурологов,
2: это прямо такой есть термин, он научный абсолютно, это профессия. Предугадывать будущее. Давайте пойдем таким путем. Давайте будем предугадывать на определенные какие-то этапы. Да? То есть, ну, скажем так, сначала на 5 лет попробуем поговорить.
1: Нет, ты хочешь так построить?
2: Да.
1: Я чуть-чуть по-другому.
2: А у тебя какое предложение?
1: Ну, количественно-качественные изменения, которые произойдут в автомобиле.
2: Ну, они все равно будут поэтапно
1: происходить.
2: Окей, давайте пойдем и таким путем. Они не мешают абсолютно друг другу. Вопрос, давай вопрос номер один. Вот видя сейчас глобальные какие-то тенденции в автомобилестроении, на чем мы будем ездить через 5 лет?
3: Я могу сказать, на автомобиле. На автомобилях, причем преимущественно мы будем ездить в нашей стране на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. То есть их как было 90% в парке, может быть, будет их 85%. Но это будут автомобили с двигателем внутреннего сгорания на бензине и немножко на дизеле. Может быть, дизельных будет побольше, поскольку мы страна самая богатая дизелем. Я бы хотел пофантазировать, что будет больше газомобилей.
2: Но...
3: Потому что мы страна самая богатая в мире по поводу газа, метана. А машин у нас таких раз-два и обчелся. В общем, это наше будущее. Но как-то наши все власти смотрят мимо и говорят, нет, на газ.
2: А вот скажи, ведь был период, когда все говорили, что, ну, революции в автомобилестроении было много, да, и, главное, не свершившихся. Но, в частности, была водородная история, да, даже выпускали мелкосерийно некоторые водородные автомобили.
3: Да, Mirai, вот. Toyota выпускала.
2: Opel выпускал, насколько я помню.
3: Нет, ну, Mirai единственная машина, которую массово более-менее выпускали в Японии. Ну, это, в общем, пока процесс приостановился, собственно, технология еще не совершенна, хотя... В перспективе это может быть, конечно, прыжок вперед такой, знаешь.
2: Да, потому что, ну, машина на воде, это всегда интересно. Она, конечно, не совсем...
3: Слушайте, ну, она... по поводу фантазии, знаете, вот я когда был маленький мальчик, был такой фильм «Фантомас». Вот, и «Фантомас» в конце там улетал от полиции на строение, у которого крылышки вырастали.
2: Да-да-да.
3: А чуть попозже появился, значит, фильм про Джеймса Бонда, где он на машине ехал, а потом так, опа, и его автомобиль превращался в подводную лодку. Вот. И там под водой чего-то там он делал. Замечательные фантазии. И, в общем, верилось, наверное, в моем замечательном советском детстве, что вот скоро мы полетим.
1: Игорь Александрович, а
3: может... Ну, что-то вот насчет полетим, у меня как-то... Вот по этому поводу есть сомнения большие.
1: Давай поменяем чуть микрофон. Андрей Германович сейчас поможет, потому что не на тот мы тебя посадили. Это наша, извини, Игорь Александрович, оплошность. Мы тебя сейчас посадим на микрофон, чтобы лучше было слышно, потому что... Не-не-не.
2: Что ты? Это не наш метод.
1: Все хорошо. Вот, Игорь Александрович, а вот вопрос такой. Эти автомобили, про которые ты говоришь, они будут... Китайские преимущественно или европейские, или американские? То есть
3: то, что они будут
1: насколько изменится рынок?
3: То, что они будут китайские, тут никаких сомнений нет. Дело в том, что Китай — это такая страна, которая, если ставит перед собой цель, они идут к этой цели. Вот я как-то еще году примерно в 2004-м летел с какого-то китайского автосалона, и я у них взял в бумажном виде концепцию развития. Они как раз ее только что приняли. Или стратегию развития. Вот. Ну, я пока летел часов 10, я ее читал. Она такая толстая. И там было написано, это было 20 лет назад, что, типа, ребята, мы уже отстали наглухо с точки зрения развития, создания развития ДВСа, а вот есть такая ниша, электрическая большая, и вообще на новых источниках энергии, тут мы, в общем, можем прорваться.
2: Езди развернуться.
3: Давайте вот сюда бросим все силы. И они приняли эту стратегию. Она там очень смешная. Есть в каких-то моментах, ну, например, там, если какая-нибудь фирма, у них на тот момент было порядка 1000 автомобильных заводов, угу, самых разных. Если какой-то производитель не производил научно-исследовательские работы в отношении вот новых источников энергии, его закрывали и искусственно присоединяли к более серьезным. В результате у них 200 компаний. Вот, ну, вот так они развивались, они бросали государственные средства, не впрямую, в виде там субсидий на НИОКР, там, в виде льгот самых разных, и в результате они рванули, и сегодня они обогнали американцев, японцев в Европе.

0: Все европейские компании, поскольку они вынуждены, уже понимая, что мы немножко опоздали, они приходят, Volkswagen там, или BMW, они давно в Китае уже сидят и делают...
1: Да, у BMW там очень давно.
0: Да, у Volkswagen есть такая, такая программа, которая называется «Сделано в Китае для Китая».
1: То есть там все... То есть это автомобили класса А, да? То есть вот если мы берем немецкую классификацию, то есть
0: машина... Это как стиральную машинку?
1: Нет, машина сделана в Германии, для Германии, это машина класса А. Там для другой Европы это машина класса Б, для стран третьего мира машина... Ну, они немножко отличаются друг от друга.
0: Ну, конечно.
1: То есть я так понимаю, в Китае для Китая это тоже высший класс автомобиля.
0: Теперь да. Теперь, да, у них, в общем, самый большой рынок, ну, ребята, ну, 28 миллионов по прошлому году продано машин. У нас 1 300 000, чтобы вы поняли. Угу. В Штатах там 16 миллионов. Угу. Ну, то есть Китай, конечно, обогнал всех. 5 миллионов по прошлому году, если меня память не изменяет, продано на экспорт автомобилей. В этом году еще больше. Уже 6 продано, по-моему, по 9 месяцев. То есть на европейском рынке, несмотря на запретительные пошлины, 10% уже занимают китайские компании, строят активно заводы. Сейчас еще ни один не запущен, но на подходе. В Британии я смотрел и поржал, потому что в Британии 20% рынка китайские автомобили. В первой десятке, если меня память не изменяет, 5 китайских моделей. В первой десятке лидеров продаж моделей имеется. Моделей. Причем на первом месте там Джеку, на втором месте Джеку и так далее.
1: Хорошо, ну а если все-таки пофантазировать, да, давай пофантазируем на тему автопилота, потому что это совершенно реальный продукт, который вполне вероятно мы в обозримом будущем увидим.
0: Да мы уже видим.
1: Ну мы его видим, но что нужно для того, чтобы, вот на твой взгляд, да, чтобы, во-первых, автопилот появился.
2: Полноценный.
1: Полноценный. Он есть, мы понимаем, но что нужно для его интеграции?
0: Ты понимаешь, с точки зрения техники, технологии, там, программного обеспечения и так далее, есть уже все. То есть он готов. Его можно выпустить завтра, но во всем мире столкнулись с проблемой, о которой раньше никто не думал.
1: Юридической?
0: Да нет, не юридической. Психологической.
1: Значит,
0: а рассказываю вот простой случай. Еду я по Пироговке. Еду, значит, себе тихо, а рядом со мной, значит, едет этот самый автономный автомобиль, вот известная фирма, там она их обкатывает, наша российская. Ну, у него всяких антенн куча.
1: Да. Ну, так он едет. Люстром и увешана машина.
0: Да, а я типа за ним еду. А в левом ряду едет таксист. Вот мы останавливаемся на светофоре. Ну, вот в правом ряду стоит, значит, этот автономобиль. Робомобиль, назовем его, давайте так. Я сзади, и вот этот таксист. И тут даже вот чуть-чуть начал загораться зелененький. Он чуть-чуть такой. Красненький он розовеет, а зелененький он такой чуть-чуть зеленее. И вдруг таксист нажимает на газ. И с диким свистом уходит в правый ряд из левого. Перед носом у этого робомобиля. И в переулок радостно уезжает. И робомобиль стал, как конь, знаешь, как вкопанный.
1: Аж кто это такое?
0: Зачем, спрашивает робомобиль человеческим голосом. За что, да, понимаешь?
1: Кто вот тебе права выдавал, слушай?
0: Вот объяснить вот действия таксиста я не могу в этой ситуации. Поэтому говорю, самый главный вопрос психологии. Если взять все аварии, которые случались с робомобилями...
1: Во-первых, их не очень много.
0: Их не очень много. Но они случились по вине человеческого фактора. Потому что... пусть будет робомобиль.
1: Пусть, нормально, так, всем понятно.
0: Значит, потому что его учат не нарушать правила. Забивает миллион ситуаций. Но во всех этих ситуациях он не должен нарушать правила. Он должен следовать. А потом вспомните старика Азимова. Там сколько-то там правил, законов робототехники.
1: 3+4.
0: Первый закон, что робот придумал. Не может причинить
1: вред человеку.
0: Вот да. Этого робомобиль научили.
1: Или своим бездействием допустить,
0: вот
1: чтобы человеку
0: был причинен вред. Его научили, чтобы он соблюдал правила дорожного движения. А человек, который едет параллельно, он черт его знает, что у него в голове творится-то. Вот как этот безумный таксист. Или вот первая авария, которая была лет 5 или 7 назад, такая довольно известная в Америке, когда катали где-то на закрытой... Ну, полоса была, где было помечено, что тут ездит только робомобиль. Ехал такой робомобиль. И параллельно по тротуару ехала дама на велосипеде.
1: Ну, вот была она еще туристка, она еще не поняла, что делать.
0: Ну, в общем, она зачем-то рванула перед этим автомобилем. В общем, на этом... Больше ее никто не может даже спросить, зачем она это сделала, потому что жизнь короткая прекратилась. Да. Вот все аварии с робомобилями — это аварии по вине человеческого фактора.
1: Но это же точно такая же авария случилась бы, сидя за рулем этого автомобиля, обычный водитель.
0: Так вот, я говорю, вот робомобиль, он правил не нарушает. Он не поедет по скоростной трассе 230, потому что там написано 130, он поедет ровно 130. Если там знак стоит, там стоп, он остановится. Если там знак, который запрещает поворот направо, он никогда не повернет направо, хотя ему очень нужно. Ну и так далее. Вот смотрите, вот я вам могу привести пример из нашей реальности. как патриот, сейчас постучу себе в грудь. Вот,

0: У нас в России довольно давно опробуют коммерческий транспорт на автономный. И если мне память не изменяет, уже 2,5 года катают сначала по М-11.
1: Татарстан?
0: Нет, М-11, Москва-Питер. Да. И это уже коммерческие перевозки. Потом
1: грузовые?
0: Грузовые.
1: Да.
0: Потом ЦКАТа не задействовали, а сейчас пошли на Татарстан.
1: Да.
0: Это уже коммерческие перевозки. Там ходят 100 с лишним автомобилей. Наши КАМАЗы ходят, еще какие-то. Ну, наши, все наши. И они ходят косячком. Так, они все расцвеченные такие, все написано. И они идут косячком. Там сидит, правда, человек, но за руль не держится. Он называется оператор, наверное. Или контролер, или не знаю кто. Ну, в общем, он...
1: Кондуктор.
0: Он по нашим законам должен там сидеть, чтобы вмешаться, если таксист подрежет.
1: Ну, понятно. Вот. Но вмешаться он все равно не успеет, потому что для того, чтобы принять управление на себя...
0: Должен.
1: Ну, по закону просто должен, да.
0: Он сидит там, ну, а машины едут. Так вот, знаете, сколько аварий произошло за 2,5 года?
1: Нисколько.
0: Ноль.
1: Конечно.
0: Ноль, потому что они идут косяком достаточно плотно. Как будто между ними, там, условно говоря, выставлено расстояние там в 3 метра. Вот он идет. Он идет вот этот в правом ряду. Они идут косяком, 10 машин, значит, соответственно, скорость там, допустим, 100 км в час, и они чешут. 100 км в час, и этот, значит, человек за рулем может теоретически вязать, там, я не знаю, теоретически.
1: Кино смотрит.
0: Кино смотрит, ну, практически он, конечно, смотрит на ситуации, но ни одной аварии. Ни одной аварии, и это о многом говорит.
1: Ну, вот я как раз тебя и пытаюсь вывести на этот разговор. В каких сферах-то мы увидим робомашины?
0: А робомашины мы уже увидели. И я считаю, что это главное направление на сегодняшний день. Не такси, о чем все говорят, это такси, такси. Где есть возможность пересечься с живым водителем, который в этом же или параллельном ряду едет, это опасно. Потому что предсказать действия водителя довольно сложно. Как бы он дисциплинирован не был.
1: Слушай, если не учиться ходить, ходить не будешь.
2: Мне кажется, что сначала трамваи.
0: Они учатся. Я, между прочим, в свое время разговаривал с главой РЖД нашим, с Олегом Белозеровым. И он сказал, что мы готовы давно уже запустить где-то в метро полностью отказаться. Потому что там в метро не бегает олень.
1: Да.
0: Там не выйдет внезапно таксист где-то. Вот метро.
2: Доставщик на велосипеде.
0: Да, в МЦД, вот мы готовы, говорит, там сетка с двух сторон, там еще где-то. Потом у нас, в конце концов, даже, помните, был этот электропоезд, который вез из одного терминала в другой, в Шереметьево.
1: Да.
0: Там же не было водителя.
1: Да.
0: А куда он свернет? Поэтому вот первое направление, которое сейчас весь мир, кажется, понял, это коммерческий транспорт. Потому что в структуре затрат владельца транспортной компании затраты на водителя-дальнобойщика составляют от 30 до 40% всех затрат. Потому что ему надо заплатить зарплату, потому что за маленькую зарплату человек не поедет в Тюмень, понимаешь,
1: да,
0: из Москвы.
1: Да, да.
0: Его надо накормить. Его надо
1: социалка.
0: Его надо уложить спать, потому что... Самое главное — уложить спать, потому что он не имеет права по нашей законодательству больше 9 часов с перерывом.
1: А робоводитель может.
0: Находиться за рулем. А робоводитель может вот его только заправлять, успевает там.
1: Ну да.
0: Залили дальше.
2: Друзья мои, давайте прервемся,
1: да, давайте
2: на пару минут и продолжим.
3: Наша реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо. Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды. Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И Игорь Александрович Моржаретто сегодня с нами проводит тест-драйв по-нашему.
2: Да. Есть вопрос, Игорь Александрович?
1: Давай.
2: Если помнишь, нам Ильф и Петров такую максиму занесли в мозг, что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Вот, глядя на все происходящее вокруг, есть ощущение, что мир немножечко встает с ног на голову, и автомобиль и средство передвижения превращается в предмет роскоши. То есть владеть автомобилем, содержать автомобиль становится все дороже и дороже. Так ли это?
3: Ну, к сожалению, это так. У нас средняя стоимость автомобиля уже сейчас, нового автомобиля, 3,5 миллиона.
1: Средняя?
3: Средняя. Это в основном, это вот все, если сплюсовать. Ну, а минимальный так, новый автомобиль, это там вот Гранту можно купить где-то за миллион. Вот дешевле ничего миллиона нет вообще, не подходите к нам.
1: Да я тут слышал, я что УАЗик там с дизельным мотором что-то в районе там, ну, за три.
3: Ну, они сказали, нет, цен не обозначено.
1: А, пока. Понятно.
3: Это пока, это говорят, пока слухи. Ага. Ну, не знаю. Посмотрим, сколько это будет стоить. Ну, в общем, 3,5 миллиона цена нового автомобиля средняя. И надо понимать, что и кредиты у нас, извините, пока меньше 14% годовых Центробанк не позволят. Вот поэтому автомобиль реально становится роскошью. У нас, конечно, стареет автопарк на фоне нынешней ситуации, сильно стареет. Циферки я помню хорошо. 10 лет и 8 месяцев – это начало 2014 года.
1: Угу.
3: 16 лет сейчас.
1: Ну, то есть на 6 лет практически.
2: А вот если мы еще добавим сюда, положим, допустим, ну, техобслуживание, то же самое.
3: Да, все остальное, запчасти, детали, там, про бензин я молчу. Вот, про бензин, о драконах ни слова.
1: Налоги. Налоги.
3: Вот.
1: ОСАГО.
3: ОСАГО, там, каска, ну и так далее.
1: Штрафы. Или штрафы уже говорили?
3: Нет, штрафы не говорили, а вы забыли еще платные парковки и так далее.
1: Платные парковки?
2: Говорят, в Москве вообще все в пределах ТТК сделают платным.
1: Мне кажется, в Москве все сделают платным, потому что...
3: В Москве уже давно все сделали платное, но пока въезд в город бесплатный, хотя такие...
1: Пока,
3: но смотря для кого.
2: Это как-то...
3: Ну, если вы поедете в автомобиль с немосковским номером по СВХ, например...
1: Ну да, ты уже платишь.
3: Уже платишь. Потом платят все коммерческие машины за въезд в город, за въезд внутрь Третьего кольца, Садового кольца, иначе... Там камер стоит очень много, mm-hmm. иначе секир-башка.
1: Mm-hmm.
3: Поэтому для коммерческого транспорта давно платный. Ну, обсуждались эти темы, сделать вообще платный въезд. Работа есть по этому поводу, исследований. Поэтому решили, пока невыгодно. Пока mm-hmm. не будем трогать москвичей дорогих.
1: Ну, был же даже был какой-то, была какая-то программа, она, мне кажется, так тоже и никуда не пошла, что, в принципе, каждый город может сделать въезд к себе платным.
3: Ну, теоретически, да, но там вообще как-то... не об этом шла речь, скорее шла речь про систему парковок. Ведь система парковок – это тоже некое ограничение. Потому что если там 20 лет назад я ехал в центр, я понимал, что припарковаться будет проблема большая.
1: Угу.
3: Ну, ладно, третьим рядом стану.
1: А теперь, а теперь ты едешь в центр и говоришь, нет, дорого.
3: А теперь, да, вот смотришь там, сколько тут стоит?
2: 360, может.
3: Вот я езжу тут, у меня есть одна из моих работ, там езжу там в центре. И там 450 рублей.
1: Uh-huh.
3: Значит, а я потом думаю, 450 рублей, а вот там на соседней улице 385, да за 380.
1: Два Давай. Богатый человек.
3: Ну, слушай, когда у тебя выбор 450 и 380, уже думаю.
1: Ты знаешь, как я делаю? У меня тоже, когда надо в центр города попасть, я приезжаю из дома сюда, здесь ставлю машину и еду на метро. Это гораздо дешевле получается.
2: А вот в связи с тем, что будет дорого парковаться, может быть, у нас как-то народ начнет массово пересаживаться на мотоциклы, мотороллер, вот как в Париже, помнишь? Вот?
3: Слушайте, ну, мотоцикл в нашем климате, это, конечно, здорово, но очень короткий сезон. Потому что, ну, вот сейчас я, поскольку езжу по Москве и Подмосковью каждый день, вижу, что мотоциклисты еще есть, их довольно много, но их, скажем, днем будет меньше и меньше и меньше. А потом есть, конечно, странные люди, которые зимой у нас в нашем климате ездят. Есть.
1: Ну, знаю, это прямо
2: это самое отчаянное. Прямо,
1: да.
3: Слушай, я знаю одного человека, который жил на юге Москвы, в Бирюлево конкретно, работал на юго-западе. И он зимой ездил по МКАДу на велосипеде на работу. Ну, в общем, я думаю, что психиатры с удовольствием с ними пообщались. Вот.
1: Не, ну, понимаешь, это давайте будем все-таки считать, что это исключение из глобального правила, потому что даже на велосипедах люди зимой у нас не ездят. Ну, тоже есть единичные вот эти есть, товарищи.
3: Есть. Вы понимаете, проблема у нас действительно связана с климатом и с огромными масштабами города Москвы. Ну, не будем считать по Москве, будем считать, что там в Краснодаре, наверное, мотоциклы будут ездить и зимой.
1: Да, у них практически не закрывается
3: вот,
1: сезон.
3: Вот, у них не закрывается сезон. Но в любом случае, если помечтать о будущем, то я так понимаю, что наше будущее, в которое у нас, причем это касается не России, а мира в целом, светлое наше будущее, это, конечно, общественный транспорт, который будет развиваться в самых разных направлениях. И мы переходим от формы владения личной к форме владения общественной. То есть каршеринг, вот это наше все, mm-hmm. там, общественный транспорт в виде автобусов, троллейбусов, трамваев, там, я не знаю, электричек и так далее. А автомобиль, я думаю, что в будущем будет привилегией действительно богатого человека, который может себе позволить, ну, во всяком случае, в мегаполисе. Мы так, не говорим о небольшом городе.
1: Тогда позволь ремарочку. Вот если будет этот переход, то есть люди будут отказываться от личного транспорта в пользу общественного, что действительно логично, особенно видно, как он развивается, да, он становится удобным, и он порой гораздо удобнее, чем частный автомобиль. Я не про это. Возможно ли в этом случае, что вот как раз те места личного транспорта начнут занимать роботизированные автомобили?
3: Вполне возможно. Это какое-то коллективное владение такое вот этим самым робомобилем. Он будет, наверное, может быть, один на семью, а не два, как сейчас в крупных городах. А может быть, он будет один на семью и на соседних, и соседей по личной площадке.
1: А может, будет шеринговым.
3: Один на подъезд. А может, будет шерингом. Но сейчас же развивается уже какая-то новая такая штука. Я ни разу не пользовался, но развивается то, что ты можешь вызвать такси, и там тебе говорят, а дешевле, если с подсадкой.
1: Ой, была у нас такая история с Дмитрием Ленским. Я его посадил с подсадкой. Неделю об этом офис рассказывал.
3: Я не пробовал, но есть такое, потихоньку развивается что-то. Шеринг, вот понимаете, ну, особенно в условиях крупного города, это, наверное, более выгодно, чем владеть своим автомобилем, для которого есть место, нужное место, где его поставить. Я в свое время с профессором Блинкиным говорил, знаете, такого замечательного специалиста по организации дорожного движения, и он говорит, что если вот мы возьмем все автомобили, которые стоят на учете в Москве, и всю площадь, которая имеется в Москве, и поделим, чтобы у каждого было там вот эти самые, сколько-то там получается, 10 квадратных метров, чтобы автомобиль поставить. Нам надо в таком случае, как минимум, вот придется завтра заасфальтировать все московские парки.
2: Друзья, вынужден попросить вас прерваться.
1: Да,
2: тут рекламу
1: да, давайте. Ага.
0: Наша реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: какой ты нафиг танки?
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
2: Игорь Александрович Мажарет сегодня с нами. Кстати, вот Игорь тут присылает. Господа товарищи, прислали сообщение. Не путайте Москву с Россией. Я хочу выступить в некую защиту Москвы. Не потому, что я москвич, а просто потому, что, как правило, какие-то инновационные решения, как правило, опробуют на крупных городах.
3: Да.
2: Чтобы их потом, ну, их после этого гораздо легче...
3: Массово.
2: Да, массово. Гораздо легче интегрировать в другие населенные пункты. Уже все ошибки пройдены.
3: Да. Слушайте, ну, я просто говорю, что будущее, мир движется в сторону не индивидуального транспорта, а общественного. Он может быть большим, там, автобус на 50 человек или на 100 человек, сочлененный автобус, а может быть, там, условно, там, вот этот самый робомобиль, где сидит 5 пассажиров, и они едут куда-то там.
2: А будет ли, ну, если мы говорим про общественный транспорт, да, будет ли он, как ты думаешь, удешевляться? Потому что сейчас он прямо, ну, он такой показной очень, да, очень красивый, очень интересный, но, в принципе, ведь это же тоже бизнес-модель. И, конечно же, вероятно, что в каком-то будущем его будут пытаться упростить.
3: Да, наверное, все это будет за счет массовости. Будет это, наверное, ну, не дешевле, но и не дороже, я надеюсь, нынешних каких-то форм. Вот сейчас я нормально езжу на метро, там, на автобусе. Вот сегодня там целый день по городу на метро гоняю, ну и чего. Ну, я к тому же говорю, мир движется от индивидуализации, когда вот каждого свой автомобиль, причем у меня был период, когда у меня в семье было 2 автомобиля. От второго отказались уже давно, потому что нерентабельно, да, в общем, один справляется.
2: Да, понятно.
3: С поставленными задачами. Особенно учитывая, вот я типичный такой горожанин, житель мегаполиса, потому что у меня автомобиль личный используется, был подсчет такой, на 4%. Не мой, а это средний подсчет был. Ой. Потому что все поездки — это дом-дача. Дом-дача. По выходным.
2: Ну, у многих так. Все, ребята,
4: к сожалению,
2: да,
4: заканчиваем наш...
2: тренируем ноги. Будущее Игорь предсказал.
4: Конгресс, да.
3: Не накаркать бы.
4: Это мы еще про ролики не начали говорить.
3: Я жду, когда появятся электрические ролики.
4: Все будет, ребята. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся. Желаем прекрасного окончания дня. Всех традиционно обнимаем.
2: Пока, ребята, и услышимся завтра.
3: Всем хорошей дороги.
1: Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
1: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
1: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более двух третей учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Да!

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Богучарские семечки.

0: Конечно!
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика, прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министры иностранных дел Содружества независимых государств приняли заявление о поддержке шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам заседания Совета внешнеполитических ведомств Содружества в Туркмении. Ранее сегодня на полях Совета Сергей Лавров заявил, что Москва не считает себя ответственной за срыв договоренности по украинскому регулированию, сохраняет чистую совесть в вопросе переговоров. По словам министра, Россия полностью приняла предложение США, которое было сделано в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года. Однако на позицию Вашингтону в дальнейшем повлияло давление со стороны европейских стран. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Планируется, что Палата рассмотрит документ, внесенный правительством в первом чтении 29 октября. Как отмечается в заключении, комитет считает, что представленный проект определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики России. Это поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств. Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, Васильеву вменяется получение взятки в 18 миллионов рублей. До этого суд арестовал первого заместителя гендиректора парка Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Кроме того, под домашний арест отправлены еще трое человек, в том числе бизнесмены, которые проходят по одному делу с Васильевым. 65-летний Васильев – бывший губернатор Кировской области. Он возглавил парк «Патриот» весной нынешнего года. Бывший директор парка Вячеслав Ахмедов получил 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Хаос возник в аэропорту Белграда. Там произошел сбой. Сотрудники приостановили осуществление контроля и отправили уже прошедших проверку пассажиров проходить ее снова. Это привело к большим скоплениям людей и очередям. На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту образовались большие скопления людей и очереди в зоне контроля. В связи с ошибкой началась внеплановая проверка всех пассажиров в одной из зон авиагавани. Творческая встреча с графом Петром Шереметьевым и графиней Югит Шереметьевой прошла в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Там также выступила дирижер и художественный руководитель концертной программы «Забытый театр графа Шереметьева» Мария Максимчук. Участники творческой встречи обсудили феномен частного крепостного театра графа Шереметьева второй половины 18 века. Петр Шереметьев и его супруга поблагодарили за сохранение культурного наследия их семьи и рассказали о возвращении в Россию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп подтвердил, что его разговор с Владимиром Путиным уже запланирован. Американский лидер заявил, что ожидает от России предоставления большого объема информации. Он также упомянул день рождения президента России и сказал, что будет его праздновать. В прошлый раз главы государства общались по телефону 8 сентября. Разговор состоялся после визита в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Виткоф и Джареда Кушнера. Путин и Трамп беседовали ровно час, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, разговор был конструктивным и весьма откровенным. Ушаков рассказал, что Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении требований к социальной рекламе с использованием образа семьи. В соответствии с документом, при закупке услуг по производству и распространению социальной рекламы, в которой предполагается использование образа семьи с ребенком, должно быть обеспечено использование примера благополучной семьи, имеющей не менее 3 детей. Это касается случаев закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами. Кроме того, предлагается разрешить профильным объединениям, ассоциациям устанавливать для своих участников обязательные правила использования рекламы образа благополучной семьи. Стоимость аренды супертанкеров для перевозки нефти достигла нового максимума, что привело к значительному росту расходов цепочки поставок нефти, сообщает Bloomberg. По данным Балтийской биржи в Лондоне, на 7 октября стоимость фрахта крупного танкера для доставки американской нефти в Азию достигла 77 миллионов долларов. В прошлом году средняя стоимость такой перевозки составляла чуть более 9 миллионов. Основные фьючерсы на нефть торгуются примерно по 100 долларов за баррель. При этом их расчет обычно производится, исходя из стоимости нефти в точке экспорта. На некоторых рынках, в частности в Западной Африке, продавцам приходится снижать стоимость нефти на момент экспорта из-за резкого роста транспортных расходов. Ситуация на рынке танкеров осложнилась на фоне войны с Ираном. Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России». Награду вручил Кадырову заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время открытия бульвара имени Ахмата Хаджи Кадырова в районе имени президента Владимира Путина. Хуснуллин назвал Кадырова главным архитектором района. На днях Рамзану Кадырову присвоили звание генерала армии. Погоны на церемонию в Грозном ему вручил директор Росгвардии Виктор Золотов. Сразу 6 фильмов Александра Котта впервые покажут в Русском доме в Софии. В программу авторского кинофестиваля включено кино, снятое режиссером в период с 2001 по 2026 год. Как отметили организаторы, Александр Котт – один из самых известных современных российских режиссеров. В его фильмографии есть исторические драмы, мелодрамы и картины, основанные на реальных событиях. Приятным сюрпризом для зрителей ретроспектива стало видео-поздравление Александра Котта. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи,

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня на повестке дня группа «Дайте танк» приглашает слушателей на бал, а Игорь Кайшлобанов лечит Романа Кузьмина в новом клипе. Сейчас все узнаем. Группа «Дайте танк» на этой неделе проведет в Москве традиционный осенний бал пожилой молодежи, а точнее даже два. 9 и 10 октября концерты со сказочной программой пройдут на площадке МТС Live Hall. Ну а при чем тут сказки? Рассказывает лидер группы Дмитрий Мазжухин.
2: Любители нашей группы знают, что свои осенние концерты мы называем не иначе, как осенними балами пожилой молодежи. Под этим названием они проходят вот уже 13-й год подряд и с некоторых пор имеют темы. В этом году тема бала «Сказки». Мы сами нарядимся в сказочных персонажей и зрителей своих также призываем подготовить костюм. И программа будет самое что ни на есть сказочная. В том числе мы исполним мюзикл «Слова-паразиты», который очень редко исполняем живьем.

0: Москва, 9 и 10 октября. МТС Life Hall. Группа «Дайте танк» и ежегодный осенний бал пожилой молодежи. Не пропустите. Группы «Модем» и «Татуин» записали совместную песню «Палата номер 6» и сняли на нее клип. В новом видео Кэш предстал в роли врача психиатрической больницы, а лидер «Татуин» Роман Кузьмин сыграл пациента в образе Моцарта. Расспросили музыкантов о новом релизе.
1: Вот как это говорится в объявлениях, отдам в хорошие руки. И такую песню, как «Палата номер 6», я бы в плохие руки не отдал. А группа «Татуин», я имею в виду вообще человеческий ее фактор, абсолютно прекрасен, комфортные чуваки. Двое вообще когда-то прошли тяжелую школу группы «Слот». И поэтому вот это было самым главным фактором, чтобы мы хорошо поработали. Мы действительно хорошо поработали, дополняли друг друга.
2: Самое главное – это песня. А песня «Палата номер 6», она очень классная. Это действительно крутой трек. Кэш, конечно, хитмейкер. Здесь и ирония, и грусть, и меланхолия, и жесткость, и психоз. И с музыкальной точки зрения там есть замечательные части, просто от которых я в восторге. И, конечно, мы, «Татуин», мы тоже внесли свою лепту. Во многом звук наш, аранжировка отчасти.

0: посмотреть клип и послушать песню уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале октября вновь столкнулся с потоком жалоб россиян, которые отчаялись достучаться до чиновников. Так, жители подмосковной Яхромы никак не могут защититься от грузовиков, которые нарушают все запреты. Ситуацию не изменил даже трагический случай с девочкой-подростком. А жители частного сектора в Архангельске устали круглый год ползать по колено в грязи на российской улице. Жители подмосковной Яхромы на днях рассказали нам об абсурдной ситуации, от которой страдает весь город. На Дмитровском шоссе, которое проходит рядом, находится автоматический пункт контроля веса грузовиков. Однако хитрые водители, несмотря на запрещающие знаки, объезжают его через центральную улицу Яхромы, где находятся три детских сада, детский санаторий, школа и бассейн. В августе это привело к трагедии, которая потрясла весь город. Груженный самосвал перевернулся рядом со школой. В результате погибла 13-летняя девочка, которая в этот момент находилась на пешеходном переходе. Однако и после этого ничего не изменилось. Местные власти бездействуют, а водителям намного выгоднее заплатить штраф за нарушение ПДД, чем 200-300 тысяч рублей за перевес.
3: Дмитровское шоссе, артерия, на ней установлен габаритно-весовой контроль. Там машины с перегрузом, которые проезжают, там 200-300 тысяч должны заплатить. А поставили ее так, что ее можно объехать через город Яхрому. И вот как раз через главные улицы грузовые машины проезжают. Рядом есть пристань, канал имени Москвы. На этом причале разгрузка сыпучих материалов. Гравий, песок. Там грузятся машины «Тонары», 40-тонники с огромными кузовами, как магазин, наверное, размером. Они загружаются и, соответственно, объезжают через город.
2: Жители Яхромы боятся за жизнь своих детей и просят защитить город от хитрых водителей, а также перенести ближе к Москве пункт проверки веса грузовиков. Мы переадресовали их просьбу губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и подключили к решению вопроса МВД. А жители частного сектора в Архангельске уже много лет безрезультатно просят областей привести в порядок Российскую улицу, которая связывает два района города. Круглый год школьники, студенты и пенсионеры пытаются по колено в грязи пробраться к школе, колледжам и магазинам. Не лучше ситуация и на соседних улицах.
4: Каждый год одна и та же отписка. Снег нет, будем кипить. А так грязь не пройти даже ни бабулькам, ни детям. В школу все ходят, в магазины, кроме одной нашей российской, там еще три улицы такие же. Завтра и то еле-еле проезжает в жижу-то в этой...
2: Мы попросили губернатора региона Александра Цибульского и главу Архангельска Дмитрия Морева решить, наконец, проблему с Российской улицей. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу трех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
6: «Пропанк».
7: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23.00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий, бессменный, точнее, ведущий, Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, что вам рассказать? Погода, конечно, но, ну, у нас в нашем, так сказать, европейском регионе, я не знаю, как в других регионах, но все же обещали нам, конечно же, бабье лето, а оказалось, лето-то дедово. Ну, ничего страшного, в принципе, ничего нового с той недели не произошло, делиться мне особо нечем, но новости нас все равно, так сказать, настигают, особенно не очень хорошие. Между прочим, вчера у нас сбили 9 беспилотников над Истринским районом и над Истрой. Даже некоторые из моих друзей с детьми сидели в ванной. Это очень прискорбная хуйня для начала передачи, но все же. Поэтому хотелось бы сказать, что ничего нового. Это название группы, которая будет первой звучать сегодня в эфире передачи про панк на волнах нашего радио. Итак, поехали. Группа Nothing New с песней «Последняя весна».

Рок-Панк. Ну а мы едем дальше. Я хочу немножечко рассказать, как мы съездили 2 октября в город Санкт-Петербург и отбомбили классный-классный концерт вместе с группой «Дочки матери». Это было очень незабываемо, классно. Мы потом затусили очень мощно, настолько мощно, что еле-еле вырвались вообще из Санкт-Петербурга, и получилось у нас уехать, конечно же, и быть дома. Это очень важно для музыканта — быть дома. Почему? Потому что дома спрашивают: ну как съездил? Ну ты такой: да вроде нормально. А поподробнее, может, что-нибудь расскажешь, что там было, как было? Да что там было, обычный концерт. Как обычно, это нифига подобного. Это был прикольный концерт. Самое интересное, что я в своей гитаре потом нашел утром недоеденную шавуху, то есть шаверму. Для самых, так сказать, неумных могу рассказать, чем отличается шаверма от шаурмы. В шаурме есть капуста, а в шаверме капусты нет. А это значит, что вкус намного лучше. Да, и соус в Питере-то поприкольней. Поэтому мы на троих так захавали эту шаверму. Мне кажется, прошло секунд, наверное, 30. Ну, эта передача не о том, как мы жрем, поэтому мы переходим к следующей композиции, но группа не из Санкт-Петербурга. Хотелось бы, конечно, подвести под это, но нет. Чуть-чуть дальше. Петрозаводск. Группа называется «Ничего хорошего», и я помню, что мне Барт, вокалист, конечно же, писал об этом. Я пользуюсь моментом, говорю: братан, прости, что не поставил вовремя, но все равно поставлю, потому что я, пацан, четкий и настоящий. Песня не самая новая, потому что у них недавно вышла песня про футбол, а я про футбол не люблю композиции, потому что на футбол не все хорошие люди доходят. Поэтому песня называется «Помни свои корни», группа «Ничего хорошего». Yes!

Ретро-панк. Ну а теперь мы залезаем в мой мешочек под названием «Мыло», в который вы присылаете свои песенки, и молодцы, что это делаете, потому что если вы этого делать не будете, я буду ставить свои, и вам это будет не очень нравиться, и вы мне не будете писать: «Сережа, какой же ты молодец!» А что я вам еще хочу сказать? Если вдруг ваши друзья не знают, куда писать, а действительно не знают, куда писать, потому что лично мне приходят на разные соцсети вопросы: а куда писать, куда ставить треки? Дорогие друзья, записывайте, берите свои карандаши, не знаю, фломастеры, кто-нибудь татуировочную машинку и татуируйте прямо на лбу. propunk@naše.ru. Повторяю, propunk@naše.ru. Вот туда и шлите. И, конечно же, залезая туда, первое, что я увидел, небольшая очередь, конечно, из ваших писем. Но ничего страшного, мы потихоньку-потихоньку доразгребаем. И следующая композиция на очереди стоит под названием «Social Experiment» с песней «Панки в городе». Поехали!

Панк. Ну и наконец-то мы переходим к слабым долям, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Кто не знает, что такое ска, это один из любимейших, так сказать, моих направлений в панк-рок-музыке. И очень много групп существует в данном направлении. Но сегодня я хотел бы поставить своих друзей. Ранее эта группа называлась Private Radio, но потом сменила название. И я не знаю почему, но примерно найдя в соцсети историю о этой группе, я имею в виду о новой, здесь написано: фронтмен коллектива «Архиерей», уже, наверное, все знаете, в 2003 году, организовавший команду Private Radio, взял за основу всю ту же смесь стилей от панка до регги. И назвали они это «Ской», то есть типа «Ой», «Ска», наверное, а может быть и нет. Сейчас меня завафлят хейтеры, но неважно. Однако на сей раз решено полностью отойти от женского вокала и снабдить саунд клавишами. Я всегда говорил, что женский вокал может быть в ска не очень хорошо, но иногда кое-где докатит. А ребята действительно стали лучше, потому что мне эта группа больше нравится. Итак, дорогие друзья, на волнах нашего радио группа Suspense Heroes Syndicate с песней To All My Friends.

Панк. Ну а пока вы слушали песню, я подумал, какой я пьяный просто американец, какое у меня произношение, и поэтому следующая группа на русском языке, и называется она «Бензобак». Я сейчас прочитаю, это действительно интересная история, и я очень люблю такие штуки, когда мне пишут на мыло. Итак, слушаем. Серега, привет, на связи заживо замурованный в недрах студийного пространства дуэт «Бензобак». Внимание, дуэт, то есть это два человека. Активность на стримингах пробила дно, и, как сейчас принято говорить, наша популярность приобрела отрицательный рост. Ну, такое бывает, не только с группы «Бензобак», поэтому мы слушаем.

Панк. Ну, а теперь мы переходим к новостям. Новости сегодня элегантные, классные, ну, в принципе, как обычно в моей передаче про панк. Поехали, новость номер один. Большой член мужика из Самары спас его от срока за гей-изнасилование. Россиянин пришел к знакомому, угрозами заставлял раздеться и встать в позу собаки, а затем бросил презерватив ему на спину и ушел. Хозяин квартиры оскорбился и написал заявление в полицию. Обвиняемый все отрицал и настаивал, что проникновения не было, намекая на размер своей... Экспертиза показала, с такой здоровенной волыной у жертвы были бы травмы, а их не нашли. В итоге он получил 280 часов работ и 50 тысяч рублей штрафа за угрозы и побои. Вот понимаете, как можно величиной своей уйти от реального срока. Ну, а про срок еще хочется сказать, что после того, как рэпер P. Diddy в американской тюрьме платил заключенным, чтобы они для него убирали туалет перед посещением, ему, так сказать, это все обломали, и теперь он, по-моему, где-то в карцере. Но мы переходим к следующей новости. Дрочер гонялся за девушками по Уфе. Две подруги гуляли, когда заметили увязавшегося за ними незнакомца. Попытались оторваться, он тоже ускорил шаг. Когда девушки притормозили, мужик остановился и начал дико наяривать прямо у них на глазах, после чего они бросились бежать. Зачем бежать? Он же наяривает. Как он вас догонит,

Я не понимаю. Ну ладно, бывает разные. Девчонки, конечно же, всегда видят боковым зрением. И только они видят каких-то насильников. Мужики, по-моему, видят более прямолинейно. И ничего в этом такого, да, в мастурбации не понимают. Ну а мы переходим к следующей новости. Пердеть при второй половинке полезно для отношений. Эксперты заявляют, что это укрепляет доверие, повышает комфорт и делает отношения счастливее. Оптимальный момент для такого уровня близости через 2-6 месяцев после начала отношения. Как говорится, друзья, полный газ. Ну а мы едем дальше и переходим к следующей новости. Внимание! Получить оргазм россиянкам станет проще. Военная медакадемия, кстати, военная медакадемия почему-то в Питере, создала тренажер, на котором гинекологи будут практиковать инъекции гиалуроновой кислоты в интимные зоны, то есть половые губы, клитор и даже точку G. Метод должен повысить чувствительность у женщин с аноргазмией, а манекен поможет делать уколы точнее. Вот интересно, как сделать укол в точку G? Вы представляете, какая боль? Вот, например, там, я не знаю, в губы укол там или укол перед тем, как зуб вырвать, это больно. А в точку G вообще, по-моему, не очень. Но ее у меня нет, поэтому я не беспокоюсь. Переходим к следующей новости. Зумеры боятся выйти на улицу из-за страха обосраться. У них массово развивается туалетная тревожность. Перед прогулкой они часами прокладывают маршруты и выбирают транспорт с туалетом. Главный страх – обделаться на глазах у людей. В итоге поиск туалета превращается в защитный ритуал, который только усиливает тревогу. Иногда даже сама мысль о выходе из дома вызывает панос. Психологи объясняют это выгоранием и тревожностью, перенятой у родителей. И я делаю вывод, короче, панков больше не будет, потому что зумеры точно не панки. Я бы обосрался и всем бы еще и показал, как это выглядит. Кстати говоря, я недавно какал и вытер жопу бумагой. И обычно, когда вот смотришь на вот это все, у меня получился дракончик. И я своим друзьям из группировочки «Смех» эту фотку показал. Представляете, я даже сфоткал. Ну а мы переходим к следующей новости политической. Финляндия обвинила Россию, что агент российских спецслужб проникают в туалеты финских депутатов и не смывают за собой. Премьер-министр страны жалуется на след Кремля. Открытая дверь, включенный свет и несмытые фекалии в унитазе. По его словам, цель такого психологического давления – посеять хаос и запугать политиков накануне выборов. Ну, это вот действительно да. Как по системе Битникова. Что не гол, то пас, что не пас, то гол. А теперь самая дебильная новость, на мой взгляд, и я очень хотел бы, чтобы все они узнали. Расходы на борьбу с раком в России сократят почти что в 12 раз. Было 45 миллиардов, а теперь будет 4, следует из проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Вот такая вот новость, не очень-то хорошая. Но ничего страшного, у нас есть последние известия. И я вам реально заявляю, что это действительно очень крутые известия, потому что группа «Берлин», которую не было слышно очень-очень много времени, я даже не знаю сколько, больше, может, даже 15 лет, выпустила новый альбом, и я вам советую всем его послушать. Ну и, конечно же, поставлю песню группы «Берлин» под названием «Последние известия».

Ну а теперь немножечко интерактива, дорогие друзья. Может быть, кто-то не знает, но существуют разные, так сказать, стиховые формы. Например, Пушкин отличается от Маяковского, Есенин отличается от Маяковского и Пушкина тоже. И я вам хочу рассказать на теме цифр. Вот послушайте, пожалуйста, стихи Александра Сергеевича Пушкина просто в цифрах. Внимание! 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 143, 501. Ну, а теперь ему, так сказать, кроет его Маяковский. 2, 46, 38, 1, 116, 14, 20, 15, 14, 21, 14, 0, 17. Ну и, конечно же, следующий, Есенин, тоже отличился. 14, 126, 14, 132, 17, 43, 16, 42, 511, 704, 83. Вот такая вот хуйня, дорогие друзья. И мы переходим к следующей композиции от группы «Пневмослон», которая как раз и рассказывает нам о прогнозе погоды в своем новом альбоме. И песня называется «Ну и срака за окном».

0: Ну а теперь, дорогие друзья, я спешу с вами попрощаться, потому что время не резиновое, я вроде много сегодня с вами говорил, опять же, ни о чем. Передача моя называется «Пропанк», меня зовут Сережа, я ведущий ее несменный, конечно же, и вы слушаете наше радио, но я хотел бы закончить на самом главном. Дорогие радиослушатели, все вы знаете самую главную новость, что в Иркутске кто-то разбил пробирку или что-то там случилось, короче, и на волю вышла чума. А теперь внимание, чума началась после того, как шаман облизал Байкал в Иркутской области, и нас всех предупреждали о гневе духов. И поэтому инкубационный период совпал, все прошло, и теперь нате, получайте. Я вообще не понимаю, зачем шаман лизал Байкал, зачем шаман не носит трусы, почему шаман сует микрофон себе в ширинку, и что это вообще такое шаман. И вот вам шаман, и шаман открыл вам всем чуму. Я хотел бы передать шаману привет и напоследок поставить, конечно же, группировочку «Смех». Ну а песню узнает он очень хорошо, потому что это про его родню. Я прощаюсь со всеми вами. Услышимся в следующую среду на волнах нашего радио в передаче «Пропанк». И помните, время и место изменить нельзя. Смех, гражданин.
1: Я был зависим от общественного мнения и долго думал, прежде чем что-то сказать. Ну а теперь

0: «Пропанк».
1: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Богучарские семечки.

0: Конечно.
1: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министры иностранных дел Содружества независимых государств приняли заявление о поддержке шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам заседания Совета внешнеполитических ведомств Содружества в Туркмении. Ранее сегодня на полях Совета Сергей Лавров заявил, что Москва не считает себя ответственной за срыв договоренности по украинскому регулированию, сохраняя чистую совесть в вопросе переговоров. По словам министра, Россия полностью приняла предложение США, которое было сделано в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года. Однако на позицию Вашингтона в дальнейшем повлияло давление со стороны европейских стран. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Планируется, что Палата рассмотрит документ, внесенный правительством в первом чтении 29 октября. Как отмечается в заключении, комитет считает, что представленный проект определяет основные направления государственной внутренней и внешней политики России. Это поддержание высокой обороноспособности страны, достижение технологического лидерства, а также непрерывное и своевременное выполнение социальных обязательств. Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, Васильеву вменяется получение взятки в 18 миллионов рублей. До этого суд арестовал первого заместителя гендиректора парка Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Кроме того, под домашний арест отправлено еще 3 человека, в том числе бизнесмены, которые проходят по одному делу с Васильевым. 65-летний Васильев, бывший губернатор Кировской области, возглавил парк «Патриот» весной нынешнего года. Бывший директор парка Вячеслав Ахмедов получил 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Хаос возник в аэропорту Белграда. Там произошел сбой. Сотрудники приостановили осуществление контроля и отправили уже прошедших проверку пассажиров проходить ее снова. Это привело к большим скоплениям людей и очередям. На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту образовались большие скопления людей и очереди в зоне контроля. В связи с ошибкой началась внеплановая проверка всех пассажиров в одной из зон авиагавани. Творческая встреча с графом Петром Шереметьевым и графиней Югит Шереметьевой прошла в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Там также выступила дирижер и художественный руководитель концертной программы «Забытый театр графа Шереметьева» Мария Максимчук. Участники творческой встречи обсудили феномен частного крепостного театра графа Шереметьева второй половины 18 века. Петр Шереметьев и его супруга поблагодарили за сохранение культурного наследия их семьи и рассказали о возвращении в Россию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: это навсегда.
1: Клянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масалов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию. Использованию по предназначению во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.